Много видела, много знаешь. Новая жизнь, как дорога ввысь. Улетаешь и пропадаешь. Где находишь, там и теряешь. Ты не знаешь, что случится с тобой.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном.

0: Знаете ли вы?
1: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
3: Ночные снайперы.
2: Имя.
3: Диана Арбенина.
2: Легенда.
4: Ночные снайперы, 93-й год, Магадан. Таксист, которому нечего делать, которого в ожидании заказов просто томится на площади около почты, маленькой почты, откуда я звонила на большую землю. Туман, минус 60, просто ты вытягиваешь руку и не видишь пальцев. Не минус 60, где-то минус все-таки 30, потому что Магадан другой немножко климат, это было на Колыме. Мы идем со Светой Сургановой, со скрипкой и с гитарой в кофрах. Он открывает, таксист открывает окошко и кричит: «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Как дальше было, я не помню. То есть никто не садился за стол, никто не придумывал специально. Более того, через какое-то время мне кто-то сказал, что снайперов ночных вообще не бывает. Возникли по этому поводу дискуссии, и какая-то женщина сказала: «Вообще-то бывает, у меня муж работает по ночам, он ночной снайпер». Это тоже было смешно. То есть 93-й год, Магадан, таксист, холодно, абсолютно не хочется идти туда, куда ты идешь. Из вот этого всего, из этой суммы ужасных причин, которые тебя просто раздергивают, рождается такое название.
3: «Ночные снайперы».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Адо.
0: Имя
1: Андрей Горохов.
0: Легенда.
2: Приятель мне рассказал о своем друге, бразильце, по-моему, или аргентинце, я не помню, обрусевшем, который жил в России, в Советском Союзе тогда. Я спросил почему-то, как его зовут, надеясь, что он сейчас скажет что-то такое футбольное мне в ответ. А он очень просто сказал: его звали Адо. Вот, мне это очень понравилось. И я подумал, что не стоит гоняться больше за названием, потому что если что-то нравится сразу, нужно выбирать и больше не искать ничего. Потом начали появляться различные слова, видимо, магические, начали появляться различные расшифровки. Например, один мой приятель, который был нашим одним из первых администраторов, расшифровывал это так: А — первая буква алфавита, До — первая нота в нотном стане. Впоследствии я узнал, что АДО — это еще и древнегерманское имя. И, видимо, будут появляться еще какие-то версии. Так что, скорее всего, название выбрал удачно.
1: АДО.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Хитобой.
0: Имя.
1: Роман Кузнецов.
0: Легенда. Главное условие для придумывания названия новой группы было простым – легкость нахождения в информационном пространстве. Для этого подходило редкое, а еще лучше несуществующее слово. А, и хорошо еще, чтобы оно было легко запоминаемым. И вот тогда, путем мозгового штурма, на свет появилось несколько вариантов. Победило, понятное дело, название «Хитобои». Остальные варианты я вам не скажу, потому что они мне тоже нравятся, а народ у нас сейчас такой. Стоит озвучить любую идею, и сразу найдется лавкач, который реализует ее раньше. А что касается именования «Хитобои», то как настолько не коверкали? И «Китобои», и «Хитобои», и «Хитобой», но мы не обижаемся. Кому надо, тот знает, кто ищет, тот загуглит, а кому-то и название не важно, лишь бы песни нравились. Поэтому, как говорил один панк, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Вот так и шагает с песни по жизни и с гордым названием «Хитобои» группа из Казани.
1: «Хитобои».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель:
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.
0: Имя:
1: Полина Баранкова.
0: Легенда.
2: Мне хотелось коротким словосочетанием, в данном случае это имя и фамилия известного иконописца, отразить суть того, что мы несем нашими песнями, нашими текстами. То есть это олицетворение чего-то такого глобального и вечного и в контексте нашей культуры русской. Имя Андрей Рублев, оно лично для меня очень ярко ассоциируется с этим. По этой причине мне пришла в голову мысль назвать таким образом группу, и впоследствии эта мысль меня не отпускала. Идея пришла сначала интуитивно, и впоследствии я убедилась в том, что, наверное, это было все-таки правильное решение.
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто». Выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. При ракетной атаке в Волгограде поврежден многоквартирный жилой дом. Пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Сейчас специалисты выясняют степень повреждений здания. Глава региона поручил подготовить для жителей дома пункты временного размещения. Он добавил, что обломки упали также на территории промышленного предприятия на юге города. Других подробностей не приводится. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Под атаку беспилотников попал логистический центр и хаб доставки озонов в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба компании. Начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. В сообщении озона говорится, что пришлось временно прекратить прием и доставку новых заказов клиентам в Саратове и области. Товары, которые находились на объекте, будут скрыты с онлайн-витрины маркетплейса. Часть заказов будет отменена, часть доставлена с других логистических центров. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Дональд Трамп допустил завершение войны с Ираном до выборов в ноябре. Речь о промежуточных выборах в Конгресс. Они состоятся 3 ноября. «Не знаю, удастся ли ему устоять», — сказал президент США, комментируя экономическое давление на Иран. Трамп утверждает, что ситуация разрешится после выборов или даже раньше. Однако, по данным источников Wall Street Journal, высшие советники Белого дома поднимали в частном порядке вопрос о том, что война с Ираном может затянуться до конца президентского срока Трампа, до января 2029 года. Правительство Венгрии планирует добиваться компенсации странам Евросоюза за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Мадьяр. По его словам, Будапешт намерен зафиксировать расходы в новом 7-летнем бюджете ЕС для поддержки центральноевропейских предприятий. По словам венгерского премьера, из-за нестабильности на мировом энергорынке, без реальной помощи ЕС, бизнесу Центральной Европы грозит банкротство из-за высоких цен на газ и электричество. Платье вместе принцессы Дианы выставит на аукцион Сотбис. Он пройдет в Нью-Йорке 9 декабря. По оценке самого аукционного дома, лот может быть продан за 150-300 тысяч долларов. Платье вместе – одно из самых известных платьев принцессы Дианы. Она появилась в этом коротком черном платье от греческого дизайнера Кристины Стамбалян 29 июля 1994 года на ужине, организованном журналом Vanity Fair, ярмарка тщеславия. СМИ тогда писали, что она надела столь смелое платье с открытыми плечами, желая отомстить мужу, принцу Чарльзу. В тот вечер на телеканале ITV выходил документальный фильм, в котором Чарльз признался, что изменял ей. Как пишет Vogue, это одно из самых известных платьев в истории. У него даже есть собственная страница на Википедии. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 11 сентября. Сейчас я вам предлагаю просто записать, потому что это первое новолуние осени. И это новолуние станет важной точкой перехода, поэтому 11 сентября особенно важно следить за своими мыслями, состоянием и желаниями. С какой энергией вы войдете в этот цикл, такое направление и зададите этой осени. Что нужно, вернее, что категорически нельзя делать? Держать фокус на том, чего вы боитесь, завидовать, естественно, чужому успеху, вот, и обесценивать свои желания. То есть, если вы этого хотите, значит, вы этого хотите. Что делать вместо этого? Поймали себе на мысли, что там, типа, ой, что-то денег мало и так далее. Переключитесь. Переключитесь на то, а какое бы финансовое состояние вы хотите, ну, не состояние, ну, в общем, для себя хотели бы, да, финансового положения. То есть мысли плохие гоним, переключаемся на хорошие. И обязательно сделать 11 сентября, сегодня нужно все записать.
2: Все хорошее, доброе утро.
1: Все, чего вы хотите, нужно записать. А все, от чего вы хотите избавиться, выкинуть. Вот и все. Доброе утро, мои уважаемые коллеги. Маленькая минутка нашей рубрики «Вселенная любит меня, я люблю Вселенную».
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: 11 сентября сегодня.
3: А что, теперь еще и гороскоп будем читать?
1: Это не гороскоп, это энергетический заряд людям, которым это нужно. Если вам это не нужно, вы можете пройти мимо. Если вам это нужно, вы можете последовать совету.
2: Александр Ильич, не отвлекайтесь, я все записываю.
1: Это выбор.
2: Желаний очень много.
1: Это выбор, потому что энергия желаний, она сильна. Я думаю, ты сам это по себе знаешь. Когда что-нибудь пожелал, и оно произошло, и ты просто... стоишь и думаешь, как так? Вот, поэтому нужно... Вот
3: может быть, фраза, у тебя и карта желаний?
2: Главное формулировать правильно.
1: Фраза «бойтесь своих желаний», она же не на пустом месте родилась. Верёк, человечество?
3: Нет, просто неожиданно от тебя это было...
1: Почему
3: вот
1: неожиданно?
3: Знаешь...
1: Не-не-не, это же...
3: Ну, без разбега, без подготовки. Нет. Бах, и ты карту желаний тут, или что там, как это правильно называется?
1: Очень зря думаешь, что это все произошло без подготовки. Я, честно говоря, в тебе сейчас просто... Ты сейчас серьезно? По-твоему, я встал, проснулся, пришел и плюнул? Нет, конечно. Естественно, я подготовился. Вчера у меня был целый день.
2: Ты список желаний составил, Сашка? Давай.
1: Слушайте, это моя религия. Вселенная. Я как бы, поэтому я вам с вами просто делюсь своими мыслями. Ничего в этом плохого нету. Нет, если ты считаешь, что это слишком, то есть вектор старости, то... Что же делать? Ну, у всех свои, на свое мнение есть по любому поводу. Все, я закончил.
2: Прекрасно! Пусть сбудется все, что вы запишете сегодня, ребята.
3: Главное, что сегодня пятница. И для многих последний рабочий день на этой неделе. С чем вас и поздравляем. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300. 24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-50.

0: резать.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут, столица, 11 сентября. Сегодня пятница.
2: Пришло сообщение, слушатель наш просит прочитать и поговорить о том, когда вы что-то недооценили. То есть вам кажется, что это вроде как дешево, а по факту, если посчитать или пересчитать, то уже не так дешево получается. Смысл в следующем. За 3 месяца лета человек катался на самокате на работу, с работы и просто так, каждый день, по несколько раз, и казалось, что это очень удобно. Но пересчитал, и получилось 120 тысяч за 3 месяца лета он потратил на самокат.
3: 123 тысячи?
1: Там как-то, если ты неправильно катаешься, можно попасть... Ну, короче говоря...
3: Сколько стоит купить электросамокат?
2: 23 тысячи и разделим на условно 90 дней. Ну, может быть, он меньше, конечно, катался, но если на 90 дней, то это 1366 рублей.
1: Так он катался или до работы ездил?
2: Ну, я условно говорю, катался. Ну, в смысле, он ездил до работы, с работы и просто еще в течение дня.
1: А он работал где? За 10 километров?
2: Ну, Саша, я не знаю.
1: Просто есть смысл самоката, когда тебе нужно там пешком, допустим, идти 15 минут, да? А на самокате ты доезжаешь за 7 минут.
3: А сколько стоит купить электросамокат?
1: Или даже меньше. Ну,
3: это, наверное, же, наверное, дешевле, чем 123 тысячи.
2: Разные. Ну, может быть, себе неудобно с ним вот таскать его. Там, ты же должен где-то его хранить. Там, приехал до работы, дома.
1: Поднимать, спускать и так далее.
2: Так,
1: мыть.
2: Если ты в городе живешь, тут не сказано, в каком городе. Ну, если в городе есть и не запрещены самокаты, и развит этот, как он, Саш, кикшеринг? То, ну, они везде. И вот думал ты, что, ну, а что там, 100 рублей, там, ну, 200 рублей, например. Я не знаю.
1: Я ни разу, честно говоря, не вот ездил на самокате.
2: Пересчитал, и, пожалуйста, вам 123 тысячи за 3 месяца лета он отдал.
3: Я ни разу не ездила по Москве,
2: 123 тысячи за 3 месяца лета. Ну вот я разделил просто грубо на 90 дней. Да, понятно, что может быть там меньше. 1366 рублей в день.
3: Ну это очень дорого.
1: Надо было на 66 дней делить, конечно.
2: Ну хорошо, давай разделим на 66 дней. 123 тысячи разделить на 66 получится 1863.
1: А что, в день?
2: В день.
3: Саня, ты считал, сколько у тебя получается на каршеринг, вот когда ты берешь его?
1: А, слушай, ну я могу сказать только примерно, я уже не считаю. Но то, что это не бьет по бюджету, это абсолютно точно. Я бы почувствовал. То есть я бы сказал себе, все, хватит там, и так далее. Но пока я вот с бензином тут были какие-то, когда было повышение, но оно связано было в марте еще. Я раньше, допустим, до работы стабильно доезжал за 300 рублей, сейчас я стабильно, то есть я за такие деньги уже не доеду до работы.
2: Ну, вот на такси будет стоить полтора.
1: Да, я знаю, сколько будет стоить на такси, да, оно даже больше. Но я сейчас трачу рублей, в общем, 500 максимум.
2: Но бывает такое, да, когда вот не считаешь, кажется, ну, вроде недорого, да, и спокойно там тратишь. А если пересчитать, то, ну... уже не так мало. Хотя, ну, сейчас понятное дело, для каждого недорого и в каждом регионе это своя цифра. Но предлагаю об этом поговорить. Вот было ли у вас в жизни или есть ли сейчас, вот, когда вы считали, что это недорого, а потом вдруг прикинули, и оказалось, что ничего себе сумма набегает.
3: Не уверена, так у многих с кофе на вынос, например. Ну, вот, то есть, когда ты заходишь регулярно, если вот так вот посчитать, оно тоже набегает, наверное, немалая сумма.
2: Я думаю, вредные привычки, если посчитать.
3: Вредные, ну, однозначно.
2: Кто курит, напомню, Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью. Вроде как там, ну, я не знаю, сколько сейчас пачка сигарет? Тысяч, ну,
1: 300, наверное.
2: Ну, рублей 250-300 стоит. И... вот так, если посчитать, сколько в месяц уходит, ну, круглая сумма.
1: Если ты ходишь каждый день по пачке, в месяц уходит 9 тысяч. Ну, грубо говоря, если мы берем какую-то среднюю сумму, я просто не знаю, сколько сейчас сигарет стоит.
2: О математике.
1: Да, я не знаю.
2: Поговорим в ближайшее время, если вдруг вы сели и что-то посчитали, и вас эта сумма удивила, то напишите вам что. Тем более сейчас приложение банков, если вы расплачиваетесь всегда картой, оно каждый месяц вам присылает статистику, и иногда она может удивлять, сколько денег у вас уходит на такси или на что-то другое. Кафе, рестораны, тот же кофе, да, Ян?
3: Да, кофе, вообще, да, на самом деле все что угодно. Ты вот когда подсаживаешься на что-то, на любую вещь, и она становится регулярным твоим каким-то бонусом,
2: а
3: или радостью в жизни.
2: С булочкой,
3: да, сразу еще плюс.
2: 500 рублей минимум, пожалуйста, в Москве отдай.
4: Да.
3: Да, так
4: поэтому
3: и есть.
4: Ешьте дома.
2: Итак, ваше сообщение, пожалуйста, ждем. Ваша личная математика, которая вас удивила, пишите, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

пожалуйста, не бойся. Так случается со мной.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ РНКВ. Платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте платичастями.ру.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Здесь 7 часов 38 минут.
3: Деньги ваши мы тут начали считать, точнее вас попросили, когда казалось, что это дешево, а потом пересчитали, и на круг выходит не так дешево, как казалось бы. С девушкой 3 месяца встречался, траты регулярные, ногти, парикмахерская, ипотека, ее, плюс кафе, кино периодически и так далее. Ушла она от меня. 80 тысяч ориентировочно в месяц я уже в плюсе. А после выплаты ипотеки не факт, что она со мной осталась бы.
4: Ну, слушайте.
3: Так можно...
4: Как бы, может быть, она поэтому и ушла, что вот все считали.
3: Да я хочу вам сказать, легко отделались вы.
5: 4 года назад купила БУ автомобиль 2013 года, с тех пор считаю каждую копейку. Страховку, шины, ТО, бензин. За это время на топливо ушло 461 тысяча рублей. На обслуживание 765 тысяч 343 рубля. Да. Это уже около 15 тысяч в месяц. Когда рассказываю знакомым, говорят, что мне не повезло с машиной. Ведь ничего серьезного не ломалось, только расходники и плановое ТО. Думаю, у всех автовладельцев выходят такие же суммы, просто никто, как я, не считает. Ну или не у всех так.
4: Да, еще посчитайте эти, как их, парковки.
3: После неприятных событий в жизни подсел на беленькую. Ежедневно сначала 0,25, потом 0,5 пошло. Ну плюс пачка сигарет и закуска. А работе не мешало. Но через месяц пересчитал и обалдел от суммы, которую, по сути, спустил в унитаз. Бросил разом. И курить тоже.
4: Ну, это хорошо, что для вас это стало стимулом. На самом деле, спиртное очень много уносит. Иногда я вспоминаю вот самые такие веселые свои времена, когда ты пьянствовал там неделю-две, а бюджет семьи восстанавливался полгода.
5: Да. Ежедневное вечернее пиво. Вот опять, пожалуйста, Минздрав очень предупреждает. Рыба, чипсы и всякие другие сухари. Даже боюсь считать.
4: А вы посчитайте, чего боитесь-то? Пить не боитесь, а посчитать боитесь.
3: Пробовал я быть финансово грамотным. Посчитал траты на бензин, продукты и так далее. Открыл приложение банка, посмотрел расходы за месяц. Расходы от 110 до 350 тысяч в месяц. Закрыл приложение, больше не считаю. Ориентируюсь по остатку на карте. А еще же бывает так, что...
4: Вы еще не почитали то, что потратили вне карты, вне банка.
3: У вас расходы превышают доходы, и никто не может объяснить, как это.
4: Да.
5: А так очень у многих. Это вообще какая-то волшебная способность.
3: Без кредитов. Без кредитов.
5: Да.
3: Нет, вот тут без кредитов.
4: Игорь, ну как...
5: Ну вот видите, это часто бывает. Я не знаю, как это работает. Я тут недавно посчитала, сколько дочки 8-летки уходит на карманные расходы. Давали на каждую прогулку и на тренировку купить перекус по 100-200 рублей. Решила посчитать. Мамочка, решили пересмотреть с мужем расходы и выдавать фиксированную сумму в месяц.
3: У меня с кредитной картой так вышло. Повелся на кэшбэк, тратил потихоньку, а потом офигел от задолженности, которая набежала.
4: А что вы там? Сейчас, честно говоря, немного не понял, на что вы повелись?
3: Купил весной за 13,5 тысяч, видимо, самокат. Катаюсь до работы и обратно все лето. Заряжаю раз в неделю. Платеж за электричество не изменился.
4: Слушайте, ну эта история с самокатом за 123 тысячи за 3 месяца, это, наверное, все-таки человек ездил, как вот ты на автомобиле с одного конца города в другой. Там не 10 минут, а 40.
5: Как пример нерациональности, мой случай аренды авто в Тае. По деньгам напрямую платила 170 в сутки. Брал на месяц, в реальности пользовался 13 дней, плюс скачок на топливо. В общем, я тут не понимаю, что имеется в виду дальше.
3: Ждем ваше сообщение еще, почитаем через несколько минут. Если вы считали, напишите, что вас удивило в ваших тратах.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наше радио.

0: Рубрики на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, нет времени совершенно ни на что.
2: Вредные привычки номер один по тратам у наших слушателей.
1: Да, ежедневный пивной фуршет плюс сигареты 15 тысяч в месяц.
2: Ну вот и
1: сообщение можно увидеть часто.
2: Не все считали, сколько в сумме набегает,
1: но... чтобы не портить себе настроение и кровь.
2: Наша тема заставила. Сегодня,
3: посчитайте.
2: Кстати, Всероссийский день трезвости.
3: Да. С праздником,
2: сегодня?
3: Ребята.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели. С 11 по 13 сентября в столице Индии пройдет саммит БРИКС. Визит Путина продлится 3 дня. 11 сентября он должен встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди и выступить на деловом форуме БРИКС. На полях саммита президент России проведет переговоры также с президентом ЮАР, премьерами Малайзии и Эфиопии. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В школе Краснодарского края произошло массовое отравление. Число учеников, обратившихся за помощью врачей, прокуратуры и следствия не раскрыли. В краевом управлении Следственного комитета уточнили, что госпитализировано несколько человек. Угрозы их жизни и здоровью нет. Следователи осмотрели школьную столовую и возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора сообщило, что у школьников выявили острую кишечную инфекцию. Япония оспорила обозначение «Курил» российскими на принятой ООН карте мира. Генассамблея ООН в начале сентября одобрила резолюцию о новой карте мира, на которой отображены реальные размеры Африки и Европы. В числе проголосовавших «за» была и Япония. Но вскоре страна отозвала свой голос из-за того, что Курильские острова на карте помечены как территория России. Японское правительство заявило, что намерено предотвратить распространение неверных сведений о своих территориях. Напомню, что Токио оспаривает статус Курильских островов, которые перешли к Советскому Союзу. По итогам Второй мировой войны. Канада ввела санкции против главы МЧС Александра Куренкова. Под ограничение также попали еще 7 граждан России, в том числе глава Росмолодежи Григорий Гуров и председатель правления движения «Первых» Артур Орлов. Постановление опубликовано на сайте канадского правительства. В середине июня правительство Канады уже вводило ограничения против 7 физических и 34 юридических лиц. Компания Apple не могла сделать новый складной iPhone доступным по цене. Более массовым продукт может стать только после 3-го перезапуска линейки, рассказал NSN, ведущий YouTube-канала про хай-фай Илья Корнейчук.
2: Цена на складную еду очень большая. Не каждый сможет себе его позволить. И большой вопрос, а зачем? Вроде как в плане складки стало лучше, чем было вот на ранних складных смартфонах. Они прошли какую-то эволюцию, они сделали матовый экран, поработали над слоями, и они добавили анимации, которые сглаживают все вот эти вот негативные эффекты. Да, устройство технологичное, интересное, не получится ли как вот со шлемом дополненной реальности, что оно так останется нишевым устройством само в себе, без широкой аудитории. Но интерес, конечно, к нему колоссальный.
1: Представленный на этой неделе складной iPhone сразу стал мощным инфоповодом и героем многочисленных мемов в соцсетях. Стоимость устройства шокировала пользователей. Она составляет около 2000 долларов. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. И на Telegram мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного. Наше радио. Сделано в России.
4: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 11 сентября.
3: Июля?
2: И сентября сегодня 11
3: сентября. Хотелось бы июля.
2: Сегодня пятница, достаточно пасмурная погода в Москве. До 17 градусов обещают нам синоптики тепла. 17-18, такой банный день сегодня.
4: Сашка, видимо, в баню собрался, раз так говорит, да?
2: Я вообще следую твоим консультациям, поэтому да, мы сегодня идем в баню.
4: Ну, кстати, вот вчера писали, что будет 18 градусов, сейчас уже 15 градусов и 50% дождя днем. Вечером, без дождя.
3: А я сегодня уеду в деревню и буду сажать луковицы тюльпанов.
4: Прекрасный план. А пока давайте сыграем в игру «Кинопробы». Саш, что мы разыгрываем? Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 11 число, значит, 11 правильный ответ мы будем принимать, а разыгрываем...
2: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящий русской бани и снежные комнаты, и, конечно, тоже горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
4: Ну что, сегодня очень простое задание. Поехали.
5: Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко.
6: Это, наверное, призабавно из того мира взглянуть на этот.
5: Вот с обратной стороны дверь, чтобы можно было войти и, когда надо, выйти.
6: Первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни.
4: Ну, тут все очевидно, поэтому никаких подсказок. Ждем 11-й правильный ответ. Любители нашей классики, ваш выход. Часто вы нас ругаете за «Терминатора».
2: Хватит, я уже говорить это.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше.
9: Наше радио.

0: «Маяки» на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Напомню, мы принимали 11-й правильный ответ.
3: Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко.
4: Это, наверное, призабавно из того мира взглянуть на этот.
3: Вот с обратной стороны дверь, чтобы можно было войти и, когда надо, уйти.
4: Первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни.
5: Ну, надо сказать, вы главным образом справились, практически не было неверных ответов. Это же, конечно, фильм «Человек с бульвара Капуцинов». И в аквапарк «Карибе» у нас идет человек с номером телефона 927-182-27 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Я, кстати, никогда не задумывался, что такое капуцины. Полез сейчас смотреть.
6: Мне кажется, обезьянки, нет?
2: Род обезьян. Американских обезьян. Католический монашеский орден. Самое известное – это католический монашеский орден. А также растения и элемент одежды. То есть тут все. «Человек с бульвара Капуцинов». Именно этот фильм мы сегодня переозвучили. Поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Маяки на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице. Сегодня 11 сентября, сегодня пятница. До 16-17 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Дожди небольшие, но будут. Бытовая техника горения. Современное европейское качество и уникальный стиль. Горение вдохновляет и каждый день помогает вам создавать уют в доме. Сделайте свою жизнь яркой и насыщенной с продуманными решениями от горения. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Ну и приз, который мы сегодня вручим за лучшее сообщение, это тостер горения с 7 режимами нагрева.
2: Ну что, сегодня вопрос будет следующий. Фантазия на тему. Давайте назовем. Какой бытовой прибор вы возьмете с собой на необитаемый остров? Сразу предполагая ваши ехидные комментарии о том, что там нет электричества, давайте предположим, да, вот что там есть возможность вот один прибор подключить к генератору, к чему-либо. Речь же идет просто о важности этого самого прибора и месте, где вы будете его использовать.
1: Давайте.
2: Да? Исключая то, что там нет электричества, его нельзя будет никуда запитать.
3: А как будто есть.
2: Как будто бы есть, да. И вот какой бытовой прибор возьмете с собой на необитаемый остров? Александр.
1: Да. Наверное, сейчас подумал об электрическом штопоре, но потом подумал, откуда там бутылка. Я все-таки, наверное, конечно, бы взял блендер. У меня блендер, он это номер один. Все остальное можно как-то никак почистить.
3: Забиваешь, измельчаешь?
1: Да. Потому что вдруг там какие-то, ну, где стоматологии там нету. Вот, лук придется жевать деснами.
3: Не дай бог. А ты оптимист.
2: А чайник? Или на костре можно
3: воду нагреть?
2: Да.
1: Ну, для меня блендер, короче говоря.
3: Измельчать.
2: Мультиварка, извините, я буду топить за любых продуктов. Набрал ягод, корешков, рыбу, мясо, если повезет.
1: Набрал рыбу.
2: Забросил, включил и готово.
1: Набрал рыбу, корешков.
2: Ну, условно, чтобы... Ну,
1: я понимаю. Ну что ж, прекрасный набор, Игорь.
2: Итак, фантазия на тему. И, кстати, за лучшую фантазию мы подарим приз. Какой бытовой прибор возьмете с собой на необитаемый остров? Готовы?
1: Да.
2: Поехали. Наши.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.com. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, 8 часов и 40 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение, которое вы прислали в нашу тему. Какой бы вы бытовой прибор взяли с собой на необитаемый остров?
3: Доброе утро, подъемники. Я бы взял с собой на необитаемый остров сифон для газированной воды. Каждое утро бы делал себе вкусную газировку со вкусом банана, кокоса, а водичка была бы из океана.
2: Ну да, это все ровно настолько, насколько у вас бы хватило этих баллонов.
4: Наверное, без многих бытовых приборов можно было бы обойтись. Пусть будет робот-пылесос. Ползает, разговаривает. Свой пятница.
3: Я бы взял с собой холодильник. Моя зона психологического комфорта. Каждые 20 минут можно подходить к нему, открывать, 5 минут искать что-нибудь вкусненькое, смотреть, что там ничего нет, и со вздохом закрывать. Так я точно не сойду с ума, пока жив этот священный ритуал.
4: Конечно, морозилку, ведь все продукты сезонные, в какой-то момент останешься точно голодным. А тут наморозил в сезон и лопай круглый год.
2: Самое главное, вы знаете, меня поражает то, что вы уверены, что она заполнится, эта морозилка. Сначала нужно все добыть. Но мне нравится ход ваших мыслей.
3: Оптимисты. Кофемашину. Утром кофе, днем кофе, вечером кофе и закат. Пена шипит, чашка греет руки, и остров уже не такой пустой. Приплывут, угощу. Не приплывут, буду пить одна и никому не должна.
4: Ну, прежде всего я возьму генераторы бензина, а следующим пунктом будет аэрогриль горение с двумя чашами и режимом синхронизации, который позволяет готовить разные блюда одновременно. А что есть на острове? Ну, наверное, дичь и рыба. Можно и то, и другое сразу приготовить. Очень просто, благодаря автоматическим программам и, что важно, без масла. И забыть о пропитании на время. Пойти искать съедобные растения, пресную воду, ну и что там еще нужно для комфортной жизни на островах.
2: Да, компьютер. Главное найти.
3: Компьютер с локальной нейросетью, с базой данных всех знаний на текущий момент. А она мне потом подскажет, как собрать остальное нужное.
2: А я сейчас подумал, компьютер можно считать бытовым прибором?
3: Ну, слушай, мы же тут фантазируем, поэтому давай не будем придираться.
2: Нет,
4: вафельницу не будем. С разными панельками. На ней можно пожарить все живое, ползучее, летающее, рыбу всякую, даже грибочки. А для эстетического удовольствия как раз панельки и нужны. Красиво выложить все съедобное и наслаждаться.
2: Грибные вафельки.
4: Да.
3: Я бы взял с собой, взяла умное зеркало. Никогда нет ничего лучше, чем поговорить с умным, красивым человеком даже ночью, ведь оно с подсветкой.
2: А есть такое умное зеркало, да?
3: Ну да.
4: Да.
3: Подсветка точно есть.
4: Взяла бы домашнюю пивоварню. Минздрав предупреждает, как здорово посидеть на берегу на закате, потягивая пивко собственного приготовления. А если нагрянут аборигены, будет чем сторговаться, меня не съедят.
3: Печь, сигнальный маяк с одной кнопкой «Сделай нормально». Готовит сама, вкусно и одновременно пускает дым в виде сигнала СОС.
4: Ирригатор для зубов и десен. Кто прошел установку имплантов и брекетов, поймет.
3: Даже на необитаемом острове вы страдаете. На необитаемый остров взял бы с собой проектор с любимыми фильмами, чтобы не убереть со скуки.
2: А куда? На что бы вы его проектировали?
4: Все-все. Можно погреть и приготовить на костре, измельчить между камушками, но колонку или радио из морских звезд и палок не собрать. Так что если колонка или радиоприемник считается бытовым прибором, то ее несомненно.
2: Я думаю, считается.
3: Пауэрбанк с прикуривателем поможет развести огонь.
4: Взял бы обычный электрочайник. Во-первых, кипятить воду, чтобы не умереть от дизентерии. Во-вторых, когда на третий год я окончательно одичаю, начну разговаривать с пальмами, чайник будет хотя бы иногда отвечать мне громким щелчком и свистом. Психологическая поддержка хоть какая-то.
2: Видишь, человек себе 3 года
3: отмерил. Я бы взял около или электрическую ножеточку, чтобы нож всегда был острым без особых усилий.
2: Да, очень удобная штука. Очень.
4: На необитаемый остров надо брать мультиварку. С дровами не заморачиваться. В любой дождь поесть приготовить можно. И смотреть, чтобы еда не пригорела, не надо. Засыпал все и ушел по своим островным делам. Ну, если есть что засыпать, конечно.
3: Спросил ваш вопрос у своих двух маленьких дочек. Маленькая за телевизор, старшая за планшет. Начали спорить, ругаться, дошло до драки. Лично я в зиму или возьму микроволновую печь.
2: Никакого вам планшета, дети. Микроволновка.
4: Зависит от острова. Если жаркий, кондей, если холодный, обогреватель.
3: Очень многие, Саша, с тобой соглашаются по поводу блендера.
2: Смузи.
3: Смузи, да.
2: Конечно, вы что?
4: Из экзотических фруктов.
3: Зависит от острова. Ты читала это?
4: Да, да, да. Угу. Я бы взяла электрическую плитку для приготовления пищи, нагрева воды для мытья и дезинфекции воды для питья.
3: Ну что, давайте выберем.
2: Выбирайте.
3: хочется помирить двух сестер.
2: И вручить им
3: за планшет и телевизор.
2: Чтобы они подрались еще больше, мы вручаем вам тостер.
4: Чтобы подрались. Нет, почему? Они не будут драться, они будут по очереди делать себе вкусные хлебушки.
2: Тостер горения с 7 режимами нагрева. Аэрогриль горения. 2 чаши с суммарным объемом 9 литров. Режим синхронизации и мощность 2700 ватт позволяют готовить разные блюда и одновременно. Гарниры, мясо, рыбу и овощи. Все, на что хватит вашего воображения. 8 автоматических программы сенсорное управление делает процесс очень простым. Антипригарное покрытие легко очищается, горячий воздух заменяет масло. Блюда получаются не только вкусными, но и полезными. Аэрогриль горения делает жизнь проще и вкуснее.
3: Поздравляем победителей и спасибо всем за сообщение.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Фишки на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 8 часов и 48 минут в столице.
2: Каждый десятый школьник считает, что идея работы переоценена. Самые переоцененные профессии российские подростки считают творческие профессии, а именно работу актера или музыканта. Этот вариант выбрал каждый пятый опрошенный школьник. На втором месте оказались IT-специалисты. Их профессию сочли переоцененной 16% школьников. Еще 14% назвали юристов, 14% блогеров и инфлюенсеров. Менеджеров посчитали переоцененными 6% респондентов, врачей 3%. При этом 15% школьников уверены, что переоцененных профессий вообще нет. По их мнению, каждая специальность важна и нужна.
3: Интересно было бы еще и в обратную сторону заглянуть про недооцененные
2: профессии.
3: Удивительно,
2: что они тут блогеров, музыкантов, актеров, ну, такие профессии, которые в подростковом возрасте тебя должны прельщать.
1: Ну, это тенденция, потому что сейчас во всем виноваты блогеры и актеры.
2: И музыканты?
1: Да, поэтому это тенденция сейчас. И дети, соответственно, это же от взрослых нахватывается. Это не их собственное мнение. Это вот родители.
2: Взрослые говорят,
1: да.
2: Вот эти бездельники, актеры, музыканты, блогеры.
1: Поэтому я думаю, что большинство из них мечтает стать такими же.
3: Удивительно, что сюда попали врачи.
2: Не, ну это 3%
3: всего. Но все это равно, тем не менее. Много.
1: Я тебе говорю, что...
3: Врачи, учителя, что это люди...
1: Это ты взрослый человек.
3: Ну, понятно, да, я понимаю.
1: Там вообще непонятно, сколько им лет было.
2: Школьникам.
1: Ну, я говорю, сколько школьников у нас...
2: От 6 до 18.
1: Ну, вот.
2: Ну, до 17.
1: Мнение 6-летнего и 17-летнего разнятся? Наверное.
3: Наверное.
1: Думается мне.
2: 8.50 в Москве.
0: Ёмники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Два человека погибли при атаке БПЛА в Тульской области. Еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале. За прошедшую ночь силы ПВО сбили 26 беспилотников над Тульской областью. По словам главы региона, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Посольство России не подтвердило данные о 500 застрявших туристах из России в Тибете после схода с сели. Путешественники организованно покидают Тибет через сухопутные и воздушные пункты пропуска, ответили в диппредставительстве. Посольство России в КНР добавили, что за последние несколько дней никто из находившихся в округе Нгари россиян не обращался к дипломатам за помощью. Ранее СМИ сообщили, что сотни российских туристов оказались заблокированными на горе Кайлас в Тибете. Посольство уточнили, что в этом районе сходов селевых потоков не зафиксированы и что паломники и туристы продолжают пешие маршруты вокруг горы. Нефть Brent поднялась выше $108 за баррель. Это произошло впервые с мая текущего года. Цены растут на фоне нового обострения вокруг Ормузского пролива и перебоев с поставками из стран Персидского залива. Поддерживаемые Ираном хуситы взяли под контроль йеменский порт Моха и атаковали острова Ханиш у Баб-эль-Мандебского пролива. Это ставит под угрозу второй транзитный коридор, что может привести к резкому росту цен на сырье и дать Ирану преимущество в войне с США, сообщает РБК. За неделю нефть подорожала почти на 14%, а за месяц на 24%. При этом мировые резервы нефти в начале года сократились на 400 миллионов баррелей. Граждане США впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Согласно подсчетам, состояние владельца группы компаний LVMH француза Бернара Арно снизилось до $143 миллиардов. В результате предприниматель опустился в списке, уступив 10-е место американскому инвестору Уоррену Баффету. Первое место занимает Илон Маск с состоянием в $919 миллиардов. За ним следуется основатель Google Ларри Пейдж и основатель Amazon Джефф Безос. Назван опасный для осанки вес школьного рюкзака. Риски для здоровья может создать портфель, вес которого превышает 10-15% массы тела ребенка, передает ТАСС. Специалисты говорят, что тяжелый рюкзак является доказанным фактором риска и может спровоцировать нарушение осанки у школьников, особенно при ежедневном неправильном использовании. OpenAI может замедлить разработку ИИ из-за рисков безопасности. Как сообщает Bloomberg, гендиректор компании Сэм Альтман надеется, что другие разработчики последуют этому примеру. На общекорпоративном собрании он объявил сотрудникам, что OpenAI может установить общие темпы развития технологии совместно с другими ИИ-лабораториями. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Маяки на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 11 сентября. Сегодня пятница. Поск. Сейчас даже не верится, что 25 лет назад уже прошло. 25 лет прошло.
2: Трагедия.
1: Невероятно, да.
2: По сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем гадать сегодня. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть вопросы, проблемы. Большинству гадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. Одного из вас выводим в прямой эфир. Вы выбираете номер страницы, номер строчки, мы вам ее читаем и вместе решаем, что бы это значило.
1: Давайте.
2: Дочь дерется в детском саду. Бьет всех детей, в основном мальчик. Разговоры не помогают. Как быть?
1: Ну, она в детском саду, наверное, не помогут разговоры.
2: Ну, там это примеры. Проблема, наверное, воспитательная.
3: Ну, это со знающими людьми вам надо общаться. Как вот мы вам можем дать совет, как быть? Точно не можем. Это со специалистами.
1: Ян, какими специалистами?
3: Ну, а что ты? Ну, вот ты разговариваешь с ребенком как родитель. Вот как залезть в детскую голову? Я не знаю.
2: Муж храпит так, что трясется весь дом. Спать невозможно. Помогите. Ну, тут тоже с такими историями, конечно, ну, тут к специалистам. Сейчас, слава богу, их полно. Есть и институты сна, и разные устройства, как называется, CPAP. Вот,
1: да.
2: Которая, в которой многие, кто страдает
1: там
2: храпом,
1: само устройство стоит 1400.
2: Его можно взять в аренду.
1: И маска отдельно 1080.
2: Его точно можно взять в аренду, Саша, я спрошу.
3: Но сначала все равно надо сходить к врачу. Ну, потому что храп это иногда бывает как бы как будто и ничего, но порой это все-таки тревожный симптом, поэтому лучше сходить к доктору. Вон еще проблема, дилемма. Хочу поменять машину, но никак не могу подобрать подходящую. Еще по моему запросу дизель, полный привод сегодня актуальные очень. Разлетаются как пироги. Вот думаю, может не время менять машину, а платить ипотеку лучше.
1: Ну, как бы вот, знаете, вот пишите и сами смотрите, что сегодня актуально, а все равно хочется чего-то другого, да? Все равно хочется залезть в эту ситуацию и стоять в очереди. Ну, если у вас все в порядке, пока, повремените и оплатите ипотеку.
2: Встречаюсь с девушкой 4 месяца. Мне не нравится, как она одевается. Как ей намекнуть или сказать об этом? Мне 37 и ей 30.
1: А вы ее хотите под свои стандарты, что ли, как? В смысле, она одевается по-вашему безвкусно или очень вызывающе?
2: Ну, что? Безвкусно, я думаю, что, наверное, ну,
1: вы думаете,
2: по его мнению, безвкусно.
1: Вы нам напишите. Безвкусно или вот, как говорит Игорь, или что? Потом, что для вас такое безвкусно? Ну, может быть, она яркая.
2: Ему просто не нравится ее стиль одежды, вот так.
1: Ну, то есть он такой неформальный, а он, может быть, в костюмах ходит. Я просто, ну, тут непонятно, возможно, вы вообще не подходите друг другу.
3: И одежда — это только предлог, да, Саша?
1: Да.
2: Интересно, а когда вы познакомились, и вот она вас привлекла, и вы испытали там симпатию, влюбленность, или влюбились сразу, она в чем была?
3: Наверное, такое она и была.
2: Не смущало? А спустя несколько месяцев вы стали обращать внимание? Вообще странно, конечно. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от частного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Доброе утро, подъемники. Жене машину, мне баню. Очень хочется, но на машину не хватает, нужно будет добирать в банке, а баня лежит на участке уже год, стены. Не можем договориться, пусть книга рассудит нас. Ну вы уж там как-нибудь договоритесь, что важнее.
2: Если союз двух людей, ну, который находится в браке, это же союз, они могут договориться, то о чем говорить вообще о людях, я не знаю, там, о депутатах?
4: Вне союза.
2: Вне союза, который находится. Как тогда, товарищи? Что же мы, к чему же мы идем? Куда мы катимся, товарищи?
3: Собираю автомобиль, простоявший без мотора порядка 3 лет. Привезли двигатель, только с виду подходящий. Разбирал авто не я. Огромное количество времени уходит на поиск нужных болтов и деталей. Коробку снимал уже 2 раза из-за того, что маховик и сцепление немного не то. Погадайте, соберу я этот говномобиль или же нет?
4: Соберете. Мы верим в вас, дружище.
3: Говномобиль. Мужской конструктор. Многим нравится. Проблема. Текущий руководитель уходит в декрет. Руководитель на уровень выше ставит задачи мне через другого сотрудника. Со мной взаимодействия нет совсем. Хочется прямого взаимодействия, а также роста на работе.
2: А что он хочет?
4: А нельзя прийти просто к руководителю и сказать
2: о своих желаниях.
4: Да.
2: Да, сегодня тем более такой день, что нужно сегодня говорить надо... о своих желаниях. Сегодня вообще то, что плохое, нельзя даже думать об этом. Гоните от себя эти мысли.
3: Увидела в рельсах, да, как девушка подарила своему мужу вместо собаки козу. Вот тоже подумывала мужу козочку подарить. Как вы думаете, оценит или нет? Это не шутка.
2: Ну, вам же это говно убирать, поэтому оно будет сыпаться просто. Вот этот горох.
3: Поэтому... Может быть, они живут в своем доме.
2: В своем доме, пожалуйста, ради бога.
3: У них есть участок.
2: А участок, ради бога.
4: Маленькая, а вне своего дома, извините, а как тогда вне своего дома? Это, мне кажется, вопрос такой риторический.
3: В квартире держит.
2: Тебе тут сказали про сарай, нет? Ты все время что-то додумываешь. Я вот слышу уже сообщение, а тут нету ничего про сарай.

0: про свой дом и так далее. Я вам говорю, в квартире коза, наверное, будет на балконе у вас жить.
1: Не, извините. Это барашек.
2: Вообще, рилс это современное зло. Во-первых, они вводят часто в заблуждение.
0: Не, ну вводят в заблуждение.
2: Во-вторых, люди, насмотревшись, начинают делать так, как делают там.
0: Это так же, как книги. Есть хорошие, есть плохие. Читай хорошие.
2: Ну, представляешь, человек вот увидел рилс, ему показалось, как, ну, ей, как смешно, как это прикольно. Козочка бегает по участку.
1: Это вообще не прикольно. Это прикольно, если вы вчера...
0: Нет, тут вопрос вообще не в рилсах, а вопрос головы девушки. Тут вообще...
2: Ну, она бы не додумалась без этого рилса.
0: Какая разница, в ней это жило. То есть ее подтолкнуть осталось только, и она нашла этот рилс. Это все вина абсолютно вот этой девушки.
2: Как многие велись на жизнь блогеров, которую они показывали. Самолеты частные, яхты, дорогие машины, путешествия и так далее. А потом оказывалось, что все это не настоящее, все это студии арендованные, и все это показуха. А люди несли им деньги в надежде на то, чтобы у них была такая же яркая, богатая и счастливая
0: это
2: жизнь. Ну, это везде.
0: Саша. Сплошь и рядом.
2: Сплошь и рядом было, да.
0: Не везде обманы.
2: Не везде обманы.
0: Причем здесь козочки. Я, ну, допустим, есть хорошие рецепты.
1: Ну, коза в квартире, вы мне, конечно, простите, но это же, ну, это просто странно.
0: Две козы будет в доме.
2: Шуточки не из рилсов подъехали.
1: Ну и потом же, ну...
2: Шуточки старой школы.
1: Да, давайте про животных тоже будем думать. Зачем издеваться над животными?
0: Конечно, это ерунда полнейшая. Если у вас сарай, как вот Игорь описал ваше хозяйство, вот это, то, пожалуйста, дарите, что хотите. Вообще, дарите, что хотите, конечно.
2: Тут, кстати, вот сегодня день рождения у друга. Что лучше ему подарить и где найти крутой подарок? Ну, только вы знаете своего друга.
0: А вы, конечно, друг вообще 80-го уровня. Сегодня день рождения. Что подарить?
2: Когда не знаете, что подарить, дарите деньги. Всегда пригодится.
0: Деньги, да.
2: Причем любая
0: сумма. Если у него есть увлечение, вот, допустим, я не знаю, ездит он на велосипеде, да, у него есть шлем. Подарите ему, ну, если вы знаете какой, подарите ему другой, другого цвета.
2: Ой, тебе же можно теперь дарить на день рождения, не ломать голову, что-нибудь связанное с велосипедом.
1: Да. Или с бассейном.
0: Или с бассейном.
2: Катафоты.
0: Да. Идите в катафоты для...
2: Или фонарик налобный.
0: Налобных фонариков у меня... Во-первых, ну, не надо мне налобный фонарик дарить.
1: На попный фонарик.
0: Можно подарить велосипед.
1: Чтобы сзади тоже подсвечивать.
0: Нет. Так, ладно, все, проехали. А день рождения у меня 4 октября.
1: Между прочим.
2: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сапборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Кисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Кисловет. Шины, которым доверяют.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Маяки на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
2: Собираю автомобиль, простоявший без мотора порядка 3 лет. Привезли двигатель только с виду подходящий. Разбирал авто не я. Огромное количество времени уходит на поиски нужных болтов и деталей. Коробку снимал уже 2 раза из-за того, что маховик и сцепление немного не то. Погадайте, соберу я этот говномобиль или же нет? Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
3: Доброе.
2: Сергей,
3: хотя у нас уже день.
2: Где вы живете?
3: В Новосибирске.
2: Ага. Скажите, пожалуйста, а как это вам привезли двигатель только с виду подходящий?
3: Ну, понимаете, какая вещь. Это автомобиль P3, так называемый, Volkswagen транспортер, 1 из 1 серии.
4: Ага.
3: И нормальных двигателей на него уже нету. Где-то хозяин выкопал от Гольфа 2-го похожий мотор. Вот привез, говорит, должен подойти.
2: Ничего себе. И вот так вот на слово поверили, или вы разбираете все-таки в автомобилях?
4: Конечно, разбирается, наверное.
3: Нет. Ну да, это, в принципе, моя работа. Но единственное, что вот такие ситуации очень не люблю, но они довольно часто почему-то со мной случаются. То привезут 2 ящика каких-то запчастей, говорят, это вот была коробка передач, наш механик разобрал, собрать не может, помоги, пожалуйста.
2: А, то есть вы не себе его собираете, вы это на работе.
3: Нет, в том-то и дело. Ну, не на работе, это попросили тоже, потому что это уже бесплатно, потому что человек, который это все разбирал, делал и уронил гайку в карбюратор, которая задрала там цилиндр, он уже давно скрылся, убежал. А меня попросили, а деньги клиент уже заплатил 3 года назад. И типа собери, помоги, пожалуйста. Денег больше не будет.
4: Как у вас в Новосибирске все.
2: А почему вы должны бесплатно собирать? Ваш сервис должен.
3: Ну да, сервис-то вроде как бы наш. И товарищ попросил помочь. То есть тут дело такое. То есть отмахнуться не могу. Я его когда прошу меня выручить чем-то, он тоже с радостью мне помогает.
5: Человеческий подход.
4: Дружба.
3: Ну да, на этом и держится мир пока.
5: Это факт.
2: Прекрасно. Давайте к книге обратимся. Номер страницы, номер строчки.
3: А почему мы сегодня гадаем?
2: «Сказки Пушкина», «Пятница».
3: А, Александр Сергеевич, наше все. Ну давайте, 7-я страница, 9-я строчка сверху.
2: Собираю автомобиль, простоявший без мотора порядка 3 лет. Привезли двигатель только с виду подходящий. Разбирал авто не я. Огромное количество времени уходит на поиски нужных болтов и деталей. Коробку снимал уже 2 раза из-за того, что маховик и сцепление немного не то. Погадайте, соберу я этот говномобиль или же нет?
4: В дно головкой уперся, поднатужился немножко.
2: Ну,
4: немножко поднатужиться.
2: Да.
3: Ну, спасибо большое.
4: Да, но я бы плюнул.
5: Вы знаете, несмотря на всю ситуацию, у вас такой позитивный, оптимистичный голос, что мне кажется, у вас точно не может не получиться. Все будет хорошо. Ну точно, ну скажи, ну человек с юмором смотрит. Да, по-человечески подход, это вообще.
4: 7-й месяц. Представляешь?
5: Такое нет, я верю в успех.
4: А человек не может бросить товарища.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. О, Сбербанк.
0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: Битва поколений, 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов 49 минут в столице. Здесь 11 сентября сегодня.
3: Да, тут говорят, что в России запустили связь 5G. Пока она будет работать в 16 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Великий Новгород, Нижний Новгород. Ну, вы можете почитать в интернете весь список. Говорят, что ведомство подчеркивает, что услуги связи 5G будут предоставлены только системе Android пока. Доступ владельцев iPhone 5G зависит от решения корпорации Apple. На первых этапах связь нового поколения будет работать на частотах LTE.
4: Ну вот как раз у меня постепенно умирает телефон, которому уже 100 тысяч лет примерно. Ну вот надо будет менять на Android, я так понимаю, да?
5: Ну да.
3: Не надо, я...
5: Нет? Яна, меняй.
1: Переходи на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии. Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Четыре крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному соединению получили уже 10 миллионов абонентов. До конца года мобильная связь пятого поколения появится еще в 50 городах России, сообщила пресс-служба Минцифры. По данным ведомства, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время, а в случае с iPhone решение зависит от Apple. Силы ПВО ночью сбили 777 беспилотников над российскими регионами. Об этом отчиталась Минобороны. Дроны сбивали над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей. Атакованы были в том числе Пермский край, Республика Мариэл и Удмуртия. Одна из самых массированных атак БПЛА пришлась по Тульской области. Там погибли 2 человека, еще 3 ранены. А при ракетной атаке в Волгограде повреждены 2 многоквартирных дома, пострадали 2 человека. Пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам предложат льготные кредиты. Малые и средние предприятия, потерявшие товары, смогут оформить кредиты с господдержкой по формуле «Ключевая ставка плюс 3%». Сумму от 500 тысяч до 500 миллионов рублей можно будет получить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, сообщила пресс-служба Минэкономики. В программе участвуют 73 банка, совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Отбывший срок за госизмену бывший майор ФСБ обжаловал решение суда об изъятии его активов в доход государства. Как сообщает РБК, Дмитрий Докучаев с 2007 года приобретал недвижимость и оформлял ее на супругу, отца и других родственников. При этом их общие расходы в 28 раз превысили размер их легального дохода за 3 года. В доход государства были обращены 6 квартир, столько же машин и мест, нежилое помещение, 5 автомобилей, наличные деньги, часы, золото и бриллианты. В 2019 году бывший майор ФСБ получил 6 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Он признал вину и вышел по УДО в 2021. Старшеклассники с 1 сентября получат право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. Об этом сообщили в Минпросвещении. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Добавлю, сейчас в старших классах обязательно углубленное изучение не менее 2 предметов. Женственность у женщин и брутальность у мужчин – новый тренд в моде в этом сезоне, рассказал НСН эксперт моды Владислав Лисовец.
2: Женственность, брутальность у мужчин. Возвращаются в моду пиджаки, которые мы носили с джинсами. Это элегантная обувь, элегантные сумки. Очень много украшений именно женственных. То есть мы уходим от грубости, от оверсайза. Все, что подчеркивает талию, показывает фигуру. Узкие джинсы, допустим, возвращаются в моду.
1: Популярный канал Radio.NS. Сен проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 11 сентября. Сегодня пятница. До 17 градусов тепла обещают синоптики. Такая же погода будет на выходных. Облачно, небольшие дожди.
2: Всероссийский день трезвости сегодня. Иронично, что он выпал на пятницу. День специалистов органов воспитательной работы вооруженных сил России. День подразделений по вопросам миграции системы МВД России.
3: Угу. День граненого стакана.
2: В день трезвости в России, да?
3: Да.
2: Еще одна ирония. Угу. Ну, что еще, Александр? День рождения Всемирного фонда дикой природы.
3: На Дворцовой площади Петербурга в этот день, в 1834 году, была установлена Александровская колонна.
2: В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт в 2001 году. Александр.
1: Значит, в общем...
2: Стакан?
1: 20 лет сегодня, как проходит выставка «День садовода».
3: Всероссийская выставка «День садовода», да?
1: Да, поэтому... урожай.
3: О, прекрасно, какая тема, Саша.
2: Давайте, кто собирал или собирает, или планирует, может быть, в эти выходные собирать урожай против тех, у кого ничего не посажено.
1: Да, планирую выкопать свой картофель, который я посадил в виде очистков.
2: И должны будут еще быть фото и видео доказательств.
1: Да,
2: пришло. Саша вообще адепт сажать картошку с помощью очистки.
1: Так делал мой дед.
3: Я собираю только урожай яблок в этом году. Дички у нас в деревне, несколько диких яблонь, которым уже много-много лет. Они уже, честно говоря, все покрыты мхом, стволы. Я понимаю, что это, наверное, уже нездоровые деревья. Но рубить это все мне жалко, потому что им столько лет, что просто рука не поднимается. И они плодоносят. Есть невозможно вообще. Трава травой на вкус. Но сок из них получается просто потрясающий.
2: У меня очень вкусные груши.
3: А почему он должен быть отравлен?
1: Не знаю.
3: Они же возле леса растут, у меня там ни дорог, ничего. Что-то они должны быть.
2: Яблоки, крыжовник.
3: А, крыжовник тоже был.
2: Черная смородина.
3: И тоже чуть-чуть было, да.
1: Сколько, с бульки нос?
2: Нет, черной смородины и крыжовника было много. И одна слива у меня. Одна
3: слива. Одна штука. А у меня была одна штука.
1: Одна слива на дереве.
2: Одна слива на дереве, да.
1: Потрясающий урожай.
2: Я доволен в целом. Угу. Самое главное, когда есть возможность летом выйти и просто съесть, вот не собирая даже с куста, что называется, или с дерева.
3: Боже мой, нам посыпались фотографии ваших заготовок. Хозяюшки вы наши, боже
2: Итак,
3: мой, какая красота.
2: Кто собирается или собрал уже урожай, у кого он есть, против тех, у кого ни дачи, ни дома, ничего не посажено.
3: И вот это все,
2: вот это все
3: ваше.
2: Мимо вас. Разыгрываем экскурсию на наше радио. Пожалуйста, отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.

0: ну просто герой дня, честно. Я вообще под впечатлением.
1: Не героизируем
0: женщин. Вы мой кумир.
1: Не героизируем женщин. А скажите, что вы с этим будете делать? Это на продажу? Что есть?
2: Ну, частично что-то продает она, а в основном, конечно, заготовки.
1: Ага.
2: Соки, маринады, кетчупы.
1: То есть потихоньку торгуете.
0: Ну, выглядит это очень все, конечно. А вы где находитесь? Вы откуда у нас?
2: Ну, я из Москвы, а дача у нас в районе Переславля-Залесского.
0: Ну, красотища. Ребята, хорошо. Молодцы.
1: Хорошо, они все лето жену отправили, правильно? Отцом в Москве живет, работает.
2: Удобно.
1: Почему?
2: Отца все выходные приходится. Да.
1: Почему рожь исторически была популярнее пшеницы в северных регионах России? А лучше хранится, а лучше растет на бедных почвах, или из ржи получается больше муки с гектара?
2: Я думаю, бедные почвы.
1: Бедная почва. Рожь неприхотлива к климату и почвам, поэтому в северных губерниях она традиционно заменила пшеницу, которая требовала более теплого климата. Может, рожью все засадить?
3: Тут как бы очевидно был ответ.
1: Что означает выражение «сам пять»? Так, Яна, пересядь, пожалуйста. Это уже не шутки. Что означает выражение «сам пять» в старинной системе учета урожая? Собрали урожай за 5 дней. Посеяли 1 меру зерна, собрали в 5 раз больше. Поле дало урожай 5 лет давало урожай 5 лет подряд.
2: Наверное, третий вариант, 5 лет подряд.
1: Ну давай, где что? Что тут очевидно?
3: Тут не очевидно.
1: Не очевидно?
3: Тут не очевидно.
1: Значит, сам 5, посеяли 1 меру зерна, собрали в 5 раз больше.
2: Понятно.
1: Что значит термин ремонт? Подожди, ты можешь отвернуться?
0: Гарри, смотри на меня. Гарри.
1: Что значит термин ремонтная? Что значит термин ремонтная? Применительно к сортам клубники и малины. Сорт самовосстанавливается, не требует обрезки и подкормки. Сорт плодоносит несколько раз за сезон. Или сорт не требует пересадки много лет. Давайте, специалист.
2: Второй вариант.
1: Сорт плодоносит несколько раз за сезон. Абсолютно верно. У вас 2 правильных ответа. Вашему сопернику нужно ответить на 3 вопроса.
3: Что прекрасный победите. Результат.
0: Отличный.
3: Но шансы у тех, кто ничего не сажал и, соответственно, не собирал урожай,
0: есть.
3: Поэтому отправляйте ваше имя и контактный телефон.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, что у нас? Играем дальше.
3: Играем с Аленой. Последний раз на даче Алена сажала картошку 20 лет назад. Может рассказать эту грустную историю, но с тех пор у нее ни дома, ни дачи. Не хочет.
4: Что, Алена, родители заставляли?
2: Счастливый человек, наверное, да, Алена?
5: А, нет. Да, я счастливый человек, доброе утро. Нет, родители не заставляли, я довольно-таки уже взрослая была, садила сама. Но поскольку дом находился, я вообще с Дальнего Востока, Комсомольск на Амуре, дом находился на берегу озера.
2: Ага.
5: Когда Амур поднимался, озеро тоже поднималось, приближалось к огороду. И вот одним летом я последний раз, когда была, посадила картошку, значит, озеро приблизилось, у нас там осока начинается, начинаешь пропалывать картошку с первого рядка, идешь до последнего, убираешь эту осоку и возвращаешься на первый, можно все заново, все лето вот так вот простояло. Осенью пошли дожди, картошку копать нельзя. Потом резко ударил мороз.
2: Так, так давайте суть уже. Суть-то в чем?
5: Ну, так она до весны там и осталась.
2: Понятно, спасибо. Спасибо за эту потрясающую увлекательную историю.
4: Александр нервничает просто. Сегодня будет свои очистки выкапывать.
2: Да ничего не нервничает. Так, ладно, все
4: доживает.
2: Давайте не слушать прислугу. Хватит. Что такое кооперативный парадокс урожая масленичных культур? То есть вопрос такой, что такое кооперативный парадокс урожая масленичных культур?
4: Вот так лучше.
2: Чем больше собрали, тем дороже стали семена. Ну ты можешь отвернуться.
4: Я отвернулся, все.
2: Чем больше собрали, тем дороже стали семена. Рекордный урожай приводит к падению цен и снижению рентабельности. Или большой урожай требует больше удобрений на следующий год?
5: Второй, наверное.
2: Ну, вы отвечаете, второй?
5: Да, второй.
2: Правильно, это второй. Когда все фермеры собирают большой урожай одновременно, предложение на рынке превышает спрос, и цены падают. Фермер получает больше тонн, но зарабатывает меньше денег.
4: У вас сохраняется так, шанс.
2: Да, на называется победу. Кооперативный парадокс. А на сколько вам нужно ответить?
3: На три.
2: На три, да.
5: На три.
2: Дальше поехали. Забыли про ту картошку. Едем дальше. Какая культура способна фиксировать азот из воздуха и тем самым улучшить почву для последующих культур? Горчица, горох или подсолнечник?
5: Горчица.
2: Лукьянова тоже думает горчица.
5: Ну, я думаю горчица.
2: Я просто хотел,
3: не испугал
2: да,
3: ты.
2: Я просто хотел
3: не испугал
2: сказать,
3: ты, Алена.
2: Что это плохой знак, но вы оставляете горчицу?
5: Да, я оставляю горчицу.
2: Бобовые культуры живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которые усваивают азот из воздуха. После них почва становится плодороднее, поэтому бобовые включают все обороты. Это горох.
3: Алина, я это очень все люблю, но я садовод начинающий, да, меня сложно слушать.
2: Почему? Нет, слушай, тебе нормально.
3: Верить нельзя.
2: А вот верить нельзя. Да. Почему рис традиционно выращивают затопленным на полях, покрытых водой? Рис растет только в воде и не может жить без нее дня. Такой вот привередливый рис. Затопление помогает бороться с сорняками и поддерживать нужную температуру почвы. Или вода отпугивает птиц, которые склевывают зерна?
5: Ну, второй вариант выберу.
2: Если вы сегодня выбирали всегда только второй вариант, вы бы сейчас были объявлены победительницей. Большинство,
5: ну,
2: да,
5: вот.
2: Большинство сорняков не выносит затопления, а рис адаптирован к жизни в воде, как
3: как этот
2: ихтиандр. Вода также сглаживает перепады температуры, что важно для теплолюбивой культуры. Но все равно хорошего дня вам. Зато прекрасная была игра. Вы все
3: Алена,
2: подарили.
3: Вы большая молодец.
5: Очень нам... хотелось на экскурсию.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что ваше желание, оно, тем более сегодня такой день, оно может быть и сбудется когда-нибудь.
4: А хотелось бы внести ясность, очень много было комментариев. Александр, клубника не ремонтная, а ремонтантная.
3: Ремонтантная, по-моему.
4: Ремонтантная.
2: Так, может быть, вы будете вносить без...
3: Ремонтантная.
4: Ну, не ремонтная. Ну, не ремонтная точно.
2: Это вы к чему сказали?
4: А, ну, просто ты, когда читал вопрос, клубник, который плодоносит несколько раз в сезон, ремонтная.
2: Я
4: вот
2: сказал
4: нам,
2: ремонтная?
4: Да, поправляют, что она ремонтантная. Ну, вот, не ремонтная, короче.
1: Не вижу даже такого вопроса. Но если я сказал, я всегда признаю свою ошибку.
4: Нет, просто мы внесли ясность. Это была оговорка, но суть вопроса она не меняет. 10:27 в Москве.
1: Вам лишь бы напасть.
4: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асельмент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агентств.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: вашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 10:09 в столице, 39 минут в столице. Всем доброе утро, 11 сентября сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Есть новость. Петербурженка Ангелина заказала свадебное платье на Алиэкспресс. Поскольку аналогичный наряд в местном магазине стоил около 100 тысяч рублей, она решила обратиться к китайскому маркетплейсу. Однако всего за несколько дней до церемонии невеста получила на почте маленький пакет от продавца. Внутри лежало платье для куклы размером с ладонь, что очень расстроило девушку. Свадьба должна была состояться в красивую дату 09.09.26, однако из-за проблем с платьем торжество пришлось перенести. Ну, глупо, наверное, переносить торжество. Я понимаю, как это важно.
1: Одна невеста попала в больницу, у нее вырезали аппендицит, а завтра свадьба. И приехали бабушка там и так далее, а я должен был вести эту свадьбу. Естественно, расстроился кто? Невеста и ведущий. Вот, и... приехали, и, значит, мне звонит ее мама и говорит: слушайте, Александр, поговорите, пожалуйста, с Юлей, потому что, ну, она ни в какую, ну, что это такое? А сейчас же аппендицит по-другому, никак не вырезали.
2: Ну, по-разному вырезают, зависит от...
1: Ну, в общем, у нее были простые проколы. И, значит, я ей звоню, а она таким... У нее голос сейчас был такой низкий, она говорит: свадьба состоится в любом случае. Я позвоню маме, говорю: все, ничего не отменяем, все, празднуем. И она с трудом, но танцевала первый танец. А так она просто сидела, потела, ей было неудобно, неловко, но тем не менее гуляли так, что запомнилось это абсолютно всем.
2: Мы с Сашей однажды вели свадьбу.
1: И отменять свадьбу из-за... Ну, платье. Ну, конечно, женщин сложно иногда понять.
2: За 4 дня до свадьбы, которую мы с Сашей вели, невеста каталась на роликах, сломала ногу. И она не отменила свадьбу, была на костылях в гипсе, да. Танцевала, веселилась на фотографиях всех, естественно, с гипсом. Но, то есть, понятное дело, если тут вот девушка из-за платья свадьбу отменила или перенесла, то вот есть и такие отчаянные девчонки, которые: нет, свадьба состоится в любую погоду.
1: Наверное, я сейчас подумал, все-таки платье лицо невесты, да, в данном случае. Я, ну, короче говоря...
2: Ну, понятно, да, что для многих это важно.
1: Да, если еще много гостей позвали. Ну, короче говоря, я...
2: Ну, все равно странно, говоря,
1: согласись. Да, очень странно.
2: Я видел в интернете ролик...
1: Можно было что-то с прокатом сделать в ближайшее время. Тем более, это запомнили бы... Ну, то есть на один день,
2: конечно,
1: не знаю.
2: Девушка заказала на том же китайском сайте себе пальто, и ей прислали выкройку. То есть там, ну, на фотографии пальто, а ей прислали огромную такую выкройку.
1: Слушай, ты знаешь, это...
3: Сделай сам!
1: Это, как говорится, вот неправильный написали промпт. Так же и здесь. Что-то сделали не так, потому что очень много людей берет фотографию известного бренда и посылает. И...
2: Некоторые просто фотографию присылают. Ну, то есть, вот там, допустим, изображена девушка в пальто. И ты заказываешь, кажется, подозрительно дешево. А тебе приходит просто фотография этой девушки.
1: Нет, я имею в виду, что ты заказываешь аналог. То есть, точно такое же. Это известная фишка, что...
3: Слушайте, ну вообще мы все разные, и надо свадьбу гулять так, чтобы было всем в кайф. Ну вот хотела она перенести,
1: была не такая звездная, как бы, ну ждут. Что? Извини, все меня пригласили, у меня приглашение на руках. Я в отгул взял.
2: 10:43
1: Чтобы поехать в Самару, ну ты чё?
2: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 47 минут в столице. Мы хотим вам сказать о том, что сегодня пятница, это значит, не забывайте, что в 19 часов у нас с Лукьяновой чартовая дюжина. Сегодня 13 лучших, естественно, и, по-моему, я сейчас не помню, 2 или 3 новинки будут сегодня.
3: 2 точно было.
2: И... будет.
3: Нет, в списке я имею в виду.
2: Я понял, да.
4: Соответственно, еще хотелось прочитать сообщение. Я как-то заказал на Озоне новогодние очки в предыдущую нашу тему. Они явно шли из Китая. На картинке были нормальные очки, а пришли картонные. Деньги за них мне вернули, а очки эти так и лежат.
2: А что такое новогодние очки?
4: Ну, знаешь, всякие там с...
2: Какие?
4: Ну, праздничные.
3: Звездочки, да, звездочки, там всякие вот эти вот
4: стразы,
3: с блестками,
4: блестки,
3: да.
4: И так далее.
2: Просто зачем такое заказывать, если ты можешь спуститься вниз, в любом центре есть магазин, типа все для праздника. Там вот это.
3: Ой, ну зачем? Ну это время надо найти этот магазин. Может, у человека не было рядом. Ты же не знаешь, откуда человек
4: пришел. Просто время, знаешь, люди же сидят вот, часами, листают маркетплейсы и заказывают часто то, что им не нужно. Просто собрал корзину себе.
2: Ну, в общем,
4: Ты что, ни разу не покупал ненужные вещи?
2: Не-а.
4: Вот которые купил, и они лежат, и ты ими не пользуешься.
2: Более того, я тебе хочу сказать, я ни разу не заказывал вещи.
4: Ну, потому что тебе жена заказывает.
2: Ну, мне жена заказывает. Ну, нам вот... жена заказывает. Но ну, я сам, жена... но сам, ты мне задаешь вопрос, ты что, сам? Я сам никогда ничего ненужного не заказывал. Ну, и серьезно, у меня даже нет профиля.
3: На маркетплейсе?
2: Обратите внимание. Да, Лукьянова.
3: Да?
4: У тебя нет профиля на маркетплейсе?
2: Нету профиля.
3: Можно я потрогаю тебя? Я думаю, таких людей не бывает.
2: Можно, только можно я скажу, за что?
3: Александр Аргульевич.
2: Ну нету. А зачем?
4: Ну, в принципе, даже и хорошо.
2: Да, в принципе, даже и плевать.
4: Давайте.
3: У меня есть профили, и я, конечно, это много сейчас, раз заказывала что-то, что...
2: Тонкий Игорька английский юмор, я правильно понимаю?
4: Нет, Александр, ты что? Я хотел бы вам пожелать удачи с урожаем на даче. Всем пожелать хороших и продуктивных выходных. Несмотря на погоду, она будет где-то в районе 18 градусов, но в столичном регионе. Переменная облачность. Сегодня вот у нас тут активно шел дождь с утра. Днем, говорит, еще немного, возможно, покапает в некоторых районах. Но в целом будет комфортная
2: проблема. В некоторых районах.
3: И всем пожелаем грамотно составленного списка желаний, на которые нас сегодня запрограммировал Александр Аргульевич с самого утра.
2: Да. Все, дорогие друзья, любим вас.
4: Берегите себя.
3: Не скучайте.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Почти 40 тысяч километров преодолели составы «Москва-2026» со дня открытия первого участка Рублёво-Архангельской линии метро. Это расстояние примерно равно экватору Земли, сообщили в столичном Дивтрансе. Первый участок ветки от делового центра до бульвара генерала Карбышева открыли 5 сентября, в день города. Ежедневно пассажиры будут совершать здесь более 90 тысяч поездок, отметили в департаменте. Запуск первого участка линии улучшил транспортное обслуживание более 500 000 жителей 5 районов Москвы. Дорогомилова, Пресненского, Филевского парка, Хорошова-Мневников и Щукина. Рост цен на недвижимость из-за продления метро в города Подмосковья может составить до 20%. В большей степени это проявится во время активной фазы строительства новых станций. Об этом агентство новостей Москвы сообщили в гильдии профессиональных риэлторов. Специалисты говорят, что рост цен сильнее всего будет заметен в ЖК и домах, которые наиболее близки к новым станциям метро. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые станции подземки построят в ближайших направлениях Московской области. В Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцово и в двух направлениях Ленинского городского округа. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2 миллиарда 6 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге показатель составил около 1 миллиона. Эти города стали лидерами по общему объему оставленных чаевых в стране, передает ТАСС. При этом в разрезе среднего чека культурная столица уступила главному курорту страны. В Сочи средняя сумма благодарности составила 450 рублей, что приближает его к Москве. Аналитики говорят, что этот тренд обусловлен классическим синдромом отпуска, когда на отдыхе россияне психологически легче расстаются с деньгами. Абсолютный рекорд по сумме разовых чаевых зафиксирован в Москве. Там один из гостей оставил официанту 132 тысячи рублей одним транзакционным чеком. Первый кинофестиваль для людей с нарушениями слуха и зрения открылся в столичном кинотеатре «Москино Космос». Он продлится до 27 сентября на площадках сети кинотеатров «Москино» и «Центра Зотов». В рамках фестиваля запланированы показы российских и зарубежных фильмов, а также деловая и образовательная программы. Все показы адаптированы для зрителей с нарушениями слуха и зрения. Мероприятие открылось показом картины Алексея Учителя «Космос как предчувствие». Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за ветра. В течение дня местами ожидаются 7-бальные порывы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Там отметили, что в течение дня в столичном регионе прогнозируется усиление западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Пресс-службе столичного МЧС рекомендовали автомобилистам парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ночные снайперы.
0: Имя.
1: Диана Арбенина.
0: Легенда.
2: Ночные снайперы. 93-й год. Магадан. Таксист, которому нечего делать, которого в ожидании заказов просто томится на площади около почты, маленькой почты, откуда я звонила на большую землю. Туман. Минус 60. Просто ты вытягиваешь руку и не видишь пальцев. Не минус 60, где-то минус все-таки 30, потому что Магадан другой немножко климат. Это было на Колыме. Мы идем со Светой Сургановой, со скрипкой и с гитарой в кофрах. Он открывает, таксист открывает окошко и кричит: «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Как дальше было, я не помню. То есть никто не садился за стол, никто не придумывал специально. Более того, через какое-то время мне кто-то сказал, что снайперов ночных вообще не бывает. Возникли по этому поводу дискуссии, и какая-то женщина сказала: «Вообще-то бывает, у меня муж работает по ночам, он ночной снайпер». Это тоже было смешно. То есть 93-й год, Магадан, таксист, холодно, абсолютно не хочется идти туда, куда ты идешь. Из вот этого всего, из этой суммы ужасных причин, которые тебя просто раздергивают, рождается такое название.
1: «Ночные снайперы».

0: Легенда.
1: Приятель мне рассказал о своем друге, бразильце, по-моему, или аргентинце, я не помню, обрусевшем, который жил в России, в Советском Союзе тогда. Я спросил почему-то, как его зовут, надеясь, что он сейчас скажет что-то такое футбольное мне в ответ. А он очень просто сказал, его звали Адо. Вот, мне это очень понравилось. И я подумал, что не стоит гоняться больше за названием, потому что если что-то нравится сразу, нужно выбирать и больше не искать ничего. Потом начали появляться различные слова, видимо, магические, начали появляться различные расшифровки. Например, один мой приятель, который был нашим одним из первых администраторов, расшифровывал это так. А – первая буква алфавита, до – первая нота в нотном стане. Впоследствии я узнал, что АДО – это еще и древнегерманское имя. И, видимо, будут появляться еще какие-то версии. Так что, скорее всего, название выбрал удачно.
0: АДО –

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Хитобой.
0: Имя.
1: Роман Кузнецов.
0: Легенда. Главное условие для придумывания названия новой группы было простым – легкость нахождения в информационном пространстве.

0: этого подходило редкое, а еще лучше несуществующее слово. А, и хорошо еще, чтобы оно было легко запоминаемым. И вот тогда, путем мозгового штурма, на свет появилось несколько вариантов. Победило, понятное дело, название «Хитобои». Остальные варианты я вам не скажу, потому что они мне тоже нравятся, а народ у нас сейчас такой. Стоит озвучить любую идею, и сразу найдется ловкач, который реализует ее раньше. А что касается именования «Хитобои», то как нас только не коверкали. И «Китобои», и «Хит-обои», и «Хитобой», но мы не обижаемся. Кому надо, тот знает, кто ищет, тот загуглит, а кому-то и название не важно, лишь бы песни нравились. Поэтому, как говорил один панк, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Вот так и шагает с песни по жизни и с гордым названием «Хитобои» группа из Казани.
1: «Хитобои».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель:
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.
0: Имя:
1: Полина Баранкова.
0: Легенда.
2: Мне хотелось коротким словосочетанием, в данном случае это имя и фамилия известного иконописца, отразить суть того, что мы несем нашими песнями, нашими текстами. То есть это олицетворение чего-то такого глобального и вечного, и в контексте нашей культуры русской. Имя Андрей Рублев, оно лично для меня очень ярко ассоциируется с этим. По этой причине мне пришла в голову мысль назвать таким образом группу, и впоследствии эта мысль меня не отпускала. Идея пришла сначала интуитивно, и впоследствии я убедилась в том, что, наверное, это было все-таки правильное решение.
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18.5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. О, Сбербанк.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, закрыли. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

четырех стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500. 54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Четыре крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному соединению получили уже 10 миллионов абонентов. До конца года мобильная связь пятого поколения появится еще в 50 городах России, сообщила Минцифры. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил на сцену, что россияне должны будут заплатить за пользование высокоскоростным интернетом.
2: 5G-рейди оборудование, которое стояло все эти годы, не использовали из-за политических ограничений, не давали частоты операторам ту самую технологическую нейтральность. Сегодня это разрешено, и сегодня мы получаем возможность пользоваться как абоненты в коммерческих сетях пятым поколением. Это выше скорость, как правило. Например, если у вас была скорость 100 мегабит, то она будет 200-250 мегабит, если ваш смартфон это поддерживает. Цена пока бесплатна в рамках тарифов для большинства операторов, но постепенно будут формироваться тарифы для пятого поколения.
1: По данным Минцифры, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время, а в случае с iPhone решение зависит от Apple. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о попадании БПЛА в здание территориального избиркома в Самарской области. По ее словам, там находилась избирательная документация. Обошлось без пострадавших, бюллетени не повреждены. А губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на территории региона БПЛА атаковали два промышленных объекта. Пострадавших нет. Глава региона сообщила о массированной атаке на север Прикамья, сбиты 36 БПЛА. Ранее сегодня Минобороны отчитало, что силы ПВО ночью сбили 777 беспилотников над Россией. Одна из самых массированных атак БПЛА пришлась по Тульской области. Там погибли два человека, еще трое ранены. А при ракетной атаке в Волгограде повреждены два многоквартирных дома. Пострадали два человека. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе возросла до 4,5 гектаров. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, тушение природного возгорания продолжается. В ликвидации пожара задействованы в том числе мотоциклисты, которые подвозят воду на склон. Планируется наращивание сил и средств, а также привлечение авиации. Платье мести принцесса Диана выставит на аукцион Сотбис. Он пройдет в Нью-Йорке 9 декабря. По оценке самого аукционного дома, лот может быть продан за 150-300 тысяч долларов. Платье мести – одно из самых известных платьев принцессы Дианы. Она появилась в этом коротком черном платье от греческого дизайнера Кристины Стамбалян 29 июля 1994 года. СМИ тогда писали, что она надела столь смелое платье с открытыми плечами, желая отомстить мужу, принцу Чарльзу. В тот вечер на телеканале ITV выходил документальный фильм, в котором Чарльз признался, что изменял ей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, всех нас пятницы, как и обещали синоптики. Ну, похолодало, но солнце, ну, хотя бы появляется. Ладно. Последние дни. Хочу поговорить с вами о наследственности. Сейчас ехал на работу, разговаривал со своими ближайшими родственниками, с мамой. Именно так мы сейчас и назвали, в общем, друг друга. И начали вспоминать некоторые вещи, которые, ну, казалось бы, ну, что там, где там, что там передается по наследству. В итоге выяснилось, что мне от моей бабушки, маминой маме, передалось умение махлевать в карты. Никто в семье у нас больше этого не делает. Мы с бабушкой делали это отчаянно, самозабвенно. И если нас на этом ловили, то делали все, чтобы были виноваты все, кроме нас. И у нас это получалось. Причем до сих пор я это делаю вообще филигранно. И не докажете мне, что шестерка обычно не козырная, не бьет туза при игре в дурака. И поверьте, я могу рассказать так, что вы сами в это поверите и даже извинитесь передо мной. Вот это передалось. Потом однажды выяснилось, что бабуля могла... Ну, такая была хулиганка. Бабушка была хулиганка, она однажды шла после работы, она работала в киоске газ-воды, ну и мелочи они забирали с собой, там что-то мелочи, ну, господи, советское время. И вот она однажды в темном переулке видела, как на женщину напал какой-то преступник, грубо говоря, и он пытался у нее сорвать серьги. Женщины знают, что это такое, тем более по-советски, да и вообще сейчас, к сожалению, вещи такие тоже еще возможны, чтобы их не было никогда, хотелось бы. Вот, ну, просто срываются серьги, это прям травма. И моя бабушка, недолго думая, шваркнула его этой сумкой дамской, которая весила 5 килограммов по хребтине. В итоге был народный суд какой-то, там, в общем, рассказывали, бабушка-хулиганка. Я тоже по молодости однажды загремел. Вот, потом, конечно, меня выпустили, все было нормально, разобрались, но 3 дня я там как бы отсидел. В обезьяннике. Ничего хорошего не было. И вот мы с мамой смеялись, что, говорит, нет бы что-то хорошее, взял. Да, и бабушка у меня, кстати, всю жизнь работала в торговле, и всегда дед покрывал ее недостачи, потому что она там в свое время работала в колбасном магазине. Представляете, как круто, в колбасном магазине в советское время. Думаете, денег заработал? Нет. Мы не зарабатываем с бабушкой деньги. У нас не получается. Нет у нас этой предпринимательской жилки. Те, кто работает, и, в общем, те, кто помнят, любая колбаса, у нее есть усушка. И ты все равно должен, тебе, в общем, 20 килограммов привезли колбасы, ты за 20 должен вернуть деньги в кассу. А так она усыхает со временем. Еще что-то там меньше становится, ну, или и так далее, и тому подобное. И дед всю жизнь покрывал недостачу моей бабушки. Вот. Это мы помним. И он говорит, зачем ты работаешь в торговле? Тебе это, ну, не твое это. Иди, занимайся чем-нибудь другим, говорил дед. Тут же получал от бабушки нагоняй и больше, ну, разок он попробовал в жизни. Короче, и отсутствие предпринимательской жилки. Это то, что мне, ну, в общем, то, что мне передалось. Хотел у вас спросить, что вам передалось от ваших ближайших родственников прям вот четко-четко? Прям вот вы понимаете, от кого это и кому следует сказать низкий тебе поклон за такие вот красивые трясущиеся руки, да? Ну, или что-то еще. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Что вам передалось от ваших родственников? Прям четко, ярко, характерно. Пишите.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша. Наша.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил, что вам передалось. Помните, у Анны Андреевны Ахматовой есть такая строчка «Мне от бабушки-татарки», да? Ну вот что вам передалось от ваших ближайших? Ну, либо через поколение. Ну, там считается, знаете, вот эти все магические способности этих всех наших экстрасенсов. Смешно. Тоже передается им от бабушки. Бедные бабушки. Знали бы они, там, строя БАМы, восстанавливая Советский Союз после войны, что они как-то с ведьмами были, потому что внуки у них теперь решили этими внучки зарабатывать. Ну ладно, бог с ним. Дмитрий, куда пропала Алиса Вокс? Никуда не пропала, срок годности у нее еще не вышел, появится в понедельник, все нормально, работает, придет, расскажет, скажет, как она устала, потому что это очень тяжелая работа быть звездой. Вы же не знаете? И я не знаю, она знает. Привет, Дмитрий, передалось мне от мамы, чтобы было чисто дома. Так я стал педантом, благодарю ее, спасибо большое, мам, тебе за это, пишет нам Олег из Тулы. Так, принимается. Дальше. Алкоголизм, пишет Александр. Ну, то еще себе подарочек тоже. Кстати, борюсь с этим усиленно. Напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а не признание того, что у вас есть проблемы с ним. Это прям путь в один конец. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и четко контролируйте. Вообще, давайте себе отчет, насколько вы уже на всю эту фигню подсели. Так, привет, Дмитрий. Мне от бабушки досталось высокое давление. От дедушки проблемы с венами. Короче, букет болячек обеспечен, пишет Анна. Дальше, Анют, держитесь. Слушайте, мы как-то нашли флеболога лет 10 тому назад. За одну процедуру у мамы исчез варикозное расширение вен на ноге. Просто вообще. Какой-то у нас тут есть метод, какой-то врач. В Ярославле, вот, поищите. Там есть какой-то врач, у него собственная методика. Это при нормальной клинике, при обычной клинике. Они вот эти вот частные врачи, которые там перепуганы, не знаешь, что он, где учился, чему и как. И, в общем, чему какие-то, собственно, айболиты. Это прям вот человек с собственным патентом. Это вообще как-то вот раз-два, и все, и мы этим же вечером сели в электричку и уехали домой. Потом, короче, поищите. Прям юнош великолепный, талант просто. Ну, как юнош, сейчас же, скорее, взрослый мужик. Здравствуйте, Дмитрий. Сегодня попался ролик про синестетов. Не знаю, что это такое. И я поняла, что я они. Смотрю на людей, слушаю музыку, ассоциации с продуктами питания. Один повидло, другой морковь, песня как пирожок с плотным, ровным, длинным джемом. Нормально, джем же, он же длинный, правильно. Пишу дочке, а она характером и внешностью своего отца. Отвечает, что она, собственно, понимает, о чем я. Пишет нам Таня Иш. Ну, есть такие люди. Есть люди, которые видят звуки, и люди, которые ощущают немножко по-другому, разные предметы, и, по-моему, они чаще всего гении, Танечка, поэтому вы там уж покопайтесь в себе. Возможно, вы сейчас раз возьмете, придумаете лекарство от войны какой-нибудь. Вот, поэтому подумайте хорошенько. Дальше. Здравствуйте, Дмитрий. Тема хорошая. Очень бы хотелось узнать, что хорошего или плохого передалось. Но, увы, детдомовский. Придется слушать других, пишет нам Олег. Олег, а есть какие-то черты? Вот прям вот твое, вот ты такой особенный. Может быть, кстати, это и может быть. Всем привет из солнечного Краснодара. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Алексей. Мне от родственников достались верность, искренность, трудолюбие и высокое чувство юмора. Высокое настолько, что вы его не задеваете, или как мы вряд ли допрыгнем до вашего чувства юмора. Всем отличных теплых выходных. Ну, в вашем регионе понятно, у вас там хорошо и тепло. Добрый день, Дима, здравствуйте. От дедушки любовь к футболу, от бабушки голубые глаза. У папы и мамы карие, пишет нам Наталья. Итак, друзья, что вам досталось от ваших ближайших родственников? Пишите, пожалуйста, какие черты или, может быть, какие-то особенности. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Сделано в России.

0: ваша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Я в

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Красиво. Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил, что вам досталось от ваших ближайших родственников. Ну, это жуткое слово, но от ваших предков. Прикиньте, бабушка, наши бабушки, дедушки, это же наши предки, получается, да? Да, я понимаю, все знали, но звучит как-то странно. Потому что предки — это обычно, ну, какой-нибудь пятикантроп или горилла или еще что-то. Вот бабушка, кажется, предок. Ну, мы же так и называли в свое время, было модно. Сейчас там всякие скуфы и прочее, а мы родители назвали так, предки. Я, короче, поехал. Говорит, да, вначале картошку покопаешь, потом поедешь. Здравствуйте. От любимого отца, в прямом смысле слова, любимого, досталась аллергия на все, что цветет и пахнет, и пыль. Окна в машине не откроешь. А еще досталась любовь к труду и коммуникабельность. Общий язык могу найти с любым человеком. Язык к языку, да, язык к языку. Ладно, наше здравствуйте. Мне от мамы так передалось правильное планирование бюджета и экономии. Это божественный подарок. Это прям вот если кто-то как-то вот вам это передал, это прям цените. У меня нет такого. И такая же черта досталась моему сыну. Он нас даже переплюнул в свои 15 лет. Начиная со второго класса, он на свои деньги покупает себе телефон, компьютер, электросамокат, при этом не подрабатывая. Деньги, которые ему дарят или дыре и дают на очень мелкие расходы, не тратит вообще. Ну, ладно. Это не планирование, это умение копить. Вот. Планирование — это когда ты и тратишь, и все равно у тебя как-то копится, мне кажется. Нет? Это прям... А может быть, он там втихаря на какой-нибудь криптобирже играет, и у вас такой, знаете, тайный миллионер корейка уже растет. И потом, когда бабац, ему 18 лет исполнится, он вам купит какой-нибудь домик у моря. Привет, мой... Так, прадед мой точал тулупы, и у него даже была машинка Зингер, еще дореволюционная. Видимо, от него мне передалось умение шить. Никто меня этому не учил. А просто как-то вдруг само пошло и поехало. Подпись КБ. КБ. Ну, тут непонятно. КБ. КБ. Ну, после КБ тоже очень многих, много талантов открывается. И иногда ненужных. Дима, привет. Привет всем нашим. Бабушка всегда говорила, что такой же наглый и добрый, как дед. Пишет нам мой тезка Димка, 39 годиков. Привет, мужик. Здорово. Мне по наследству от папы досталась коммерческая жила. Вот, блин. Круто. В школе торговал жвачками и как умею врать. А как умею врать? А как? Вот, Голливуд нервно курит в сторонке. Доброго дня, Дмитрий, здравствуйте. Я пошла в тетю, у меня просто тяга не сидеть дома. То поездки, то экскурсии, то просто вечером куда-то сходить. Хорошо, что иногда хожу или езжу как блогер. А так разорилась бы, пишет нам Настя. А что вам досталось от ваших предков, от ваших родственников, ближайших? Что вам передалось? Какие такие характерные черты? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Они работают?

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Кстати, друзья, когда в следующий раз услышите эту песню, послушайте, как во второй части этой песни Володя будет петь «Давай целоваться». Как он там поменяет голос, как это будет сделано, ты прям четко понимаешь, что артист легко передает эмоции именно ту, которую нужно. Вот прям фишка этой песни в этом. Ну, там, не считая классных рифм, естественно. И вообще всего настроения. Безумно люблю последние песни группы Underwood. Они просто что-то, вот какой-то новый виток пошел, новое дыхание у них пошло. Погнали. У моей бабушки Сары всегда был жуткий бардак в сумке. Я удивлялась. Сейчас сама такая. Так, дальше. Дима, привет. Здравствуйте. Передалось от родственников быть добрым и хорошим человеком, от чего всю жизнь страдаю. К сожалению, да, добрым людям приходится немножко тяжелее, чем людям другим, но мне кажется, от этого совесть как-то чище остается, правда. Привет из Пскова. Моему сыну от бабушки по папиной линии передалось СД1, сахарный диабет. Мне очень жаль, правда. Я думаю, что бабушка не виновата была в этом точно. Привет, от отца передалось высокое давление, но главное, руки из нужного места. Тренировался на, так, стройке бани, теперь взялся за дом. И мне наш слушатель присылает фотографию бани, парилки, чтобы понимали, внутренний перфекционист мой, он только что сделал сальто-мортале, причем 8 раз. Там четверной тулуп, то, чего там пятерной тулуп, чего не могут сделать любые фигуристы, там все линии сходятся, ничего мимо нету, ничего нет, ну ладно, никто не заметит, там просто вот это, а еще палати сделаны, короче, боженька, ты боженька просто. Если будешь создавать мир, делай, тебе можно создавать новый мир. Так, потомственная лень, пишет кто-то, но это нам всем передалось, естественно. Добрый день, Дмитрий, мне от бабушки досталось аристократическое происхождение и еще пара проблем с сосудами и суставами, пытаясь извлечь пользу из всего этого. Ну, нормально же.
0: На нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность типографии по изготовлению поддельных паспортов. Двое подозреваемых в ее организации задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подпольная типография, по ее словам, находилась в одной из московских квартир. Стоимость изготовления одного документа могла доходить до 100 тысяч рублей. Задержаны двое уроженцев Среднеазиатской республики. Кроме поддельных паспортов, они изготавливали и сбывали трудовые договоры, миграционные карты, патенты, документы о регистрации по месту жительства. В Москве налажено производство интерактивных моноблоков с отечественным жидкокристаллическим модулем. Их выпускает резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Устройство объединяет вычислительный блок и сенсорный экран, а также поддерживает бесконтактное управление на основе ИИ. Моноблок упрощает цифровизацию производственных процессов на предприятиях и в офисах. Отмечу, что особая экономическая зона «Технополис Москва» отмечает 20-летний юбилей. Это ключевой хаб российской промышленности. В 59 населенных пунктах Подмосковья ввели карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота. Очаг выявлен на территории российской биологической промышленной компании в городском округе Лосино-Петровский. Карантин касается перемещения и оборота сельскохозяйственных животных. Для жителей и социальной инфраструктуры ограничения не предусмотрено. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота не представляет опасности для человека.

0: Троицке ищут собаку, пытавшуюся догнать машину, из которой ее выкинули. Инцидент произошел на городской улице. Свидетелем сцены стал один из автомобилистов. Как пишут СМИ, мужчина хотел остановиться и забрать собаку, но та в итоге испугалась и убежала. История настолько его задела, что он решил продолжить поиски. К операции уже подключились и волонтеры. Объявления появились в канале «Потеряшки». Бабье лето в этом году в столичном регионе будет разбавлено дождями, рассказал НСН специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
1: Среднесуточное значение температуры будет превышать норму на 1,4 градуса. В течение следующей недели, да и в предстоящие выходные после сегодняшнего дождя, в общем-то, становится погода преимущественно без осадков, с температурой воздуха и в субботу, и в воскресенье, и в течение всей следующей недели порядка 15-20 градусов. Не исключено, что во второй половине следующей недели и до 20-22 градусов. Весь этот период можно все-таки назвать бабьим летом, но тот такой не классический, будет пример разбавлен кратковременными дождями.
0: Сегодня в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. В течение дня местами прогнозируется усиление западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, в прошлом часе мы обсуждали... Здравствуйте, во-первых. В прошлом часе мы обсуждали с вами, что вам досталось такого, ну, отличительного от ваших близких, от ваших предков. И, воу, сколько прилетело сообщений, я не знаю, что делать. Часто закончился, а их огромное количество. Давайте я буду пока читать, а там посмотрим. Хорошо? Вот Хау тезка пишет мне, интересно, Хау тезка. Ну, да, возможно, Хау. How are you? Мне досталось от отца лысина, лень и живот. Без первого все, а и без второго тоже, да. А так да. У меня Ленский, как у меня фамилия Ленский. Мне сразу говорили, чувак, это от слова лень. Другого варианта нет. Не от слова там, ну, Ленский, ну, там, река Лена и прочее. Не-не-не, прям лень, это вот мое. И ладно. Добрый день, мне от мамы досталось умение хранить чужие секреты и тайны. Редкая, конечно, особенность, потому что обычно все болтают, это правда. А от папиной родни чисто немецкая внешность. Этакая девушка с Октоберфеста, пишет нам Татьяна. Да, мужики, я тоже себе сейчас только что представил. Да, Таня, простите, пожалуйста, мы визуализируем. Мы только что вас визуализировали. Все. Причем все слушатели мужского пола это сделали. Неважно, сколько им лет. Понимаешь, сразу бац, все. Танечка, спасибо вам большое за такое приподнятое настроение в начале этого часа. Привет, Димочка. Здравствуйте. Мне передался клок седых волос от дяди с папиной стороны. Появился у меня лет так в 5. Плакала все детство, говорила, я как старуха. А дядя говорил, нет, мы с тобой особенные. Ну, кстати, он был прав. Но, правда, ребенок, да, это пояснить сложно. Сейчас и сама так считаю. Ну и папин характер, просто копия. Папка у вас какой был? Хороший человек? Ну, судя по тому, что вы пишете, хороший. Доброе пятничное утро. Мне от отца досталось чувство юмора и, к сожалению, или к счастью, любовь к пенному. А про своих детей я всегда говорю, все хорошее от меня, плохое от жены. Пишет нам Александр Сергеевич. Знаете, ученые доказали, ну, тут нужно с этим смириться. Интеллект передается по женской линии. Да. Привет, Дмитрий. Моя мама говорит, что мне от бабушки досталось колоссальное терпение. Дальше следующее сообщение. От деда досталась любовь к книгам. Не любила читать, но подход деда взял свое. Кстати, вот сейчас послушайте, реально может сработать. Он как делал? Значит так, перед сном начинал читать какой-нибудь рассказ, а вот чем все заканчивалось, я должна была прочитать сама. И на утро брала книгу и читала. И действительно интересно. Главное, как это преподнести. Спасибо деду. Прям очень хороший лайфхак, потому что нужно заставлять детей читать. Дмитрий, мое почтение. Здравствуйте. Мне вот от дедушки имя досталось. А точнее, дедушка настоял на этом. Такое имя одно на 1000, а сейчас так и тем более, слушай. И память... Хотя нет, сейчас, по-моему, в моду входит, но все равно очень редкое имя. Вот, и память будет о нем. А вот мне досталось от мамы доброта и сентиментальность. И самое главное, это не держать злобу на других и прощать. А зовут меня Лука. Хотя тут написано, а щавут меня Лука. Вот, и это получается еще за бань. Лука, имя классное. Слушай, это же полное имя, правильно? Если отчество Лукинишна будет, да? Вот, а так Лука. Круто. Привет. Так, жизнь передалась. И это главное. Вот, написал нам кто-то, и, кстати, очень хорошее замечание, это правда. Так, ну давайте тогда в этом части тоже поговорим, о чем. У нас пятница, мы можем делать, что хотим. Мы никуда не торопимся, у нас впереди выходные. Кому-то даже сказали, будет генеральная уборка в доме. Вообще, не хочу туда ехать.
0: Наша реклама.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: В этом часе добиваем с вами тему, что вам досталось от ваших предков. В общем, все пишут какие-то такие хорошие, в принципе, черты. Я тут рассказал, что у меня бабушка научила махлевать в карты, делать это мастерски. Ну, пару раз. Ну, я не виноват, что так вышло. Ну, пару саженцев украл на рынке. Пока мама покупала, я вместо двух взял... Не важно сколько, много. Стыдно? Нет, уже нет. Поначалу да, но все приросло. Кстати, все росло, прям умею, оказывается. Так, погнали. Дратуйте. Мне от маменьки достались трудолюбие, усидчивость, перфекционизм и ответственность. Как вы живете, я не понимаю. Это же... от папеньки же глобализм, пофиги. Вот не смей такие слова писать, я же могу прочесть. А потом все, и у меня не будет... Ну зачем? Пофигизм и феерическое раздолбайство. И вот они во мне уже... 50 лет ведут неравный бой. Сейчас я найду тебе еще родственника. Сейчас, погодь. Вот, смотрите. Так, досталась лень от папы и перфекционизм от бабушки. Это прям братюни мои пишут все. Живу как в анекдоте. Бардак бесит, но убирать лень. От мамы родинка на шее сзади на том же месте. От папы родимое пятно на плече, как у папы. Поэтому я точно знаю, что я родной. Так, и после душа тоже? Да то, знаешь, были у нас родимые пятна. Отца не помню, его не стало, когда я был маленьким, но однозначно от него мне перешли золотые руки, пишет нам Николай. Так, играть будем сегодня, спрашивает кто-то. Слушай, у меня вроде тут отношения завязались нормальные, мне некогда уже, мне уже сил не хватает играть, и времени приходится. Ну ладно. Добрый день. От отца досталась походка, фигура, а также крепость. Никогда специально не занимался, но пресс очень крепкий. Были случаи испытания на крепость. Я даже догадываюсь, когда это было. И к моему удивлению, того, кто эту крепость проверял, он выстоял. А сыну походка тоже передалась от дедушки. Всем солнечного дня, как у нас, пишет нам Дмитрий из Волгограда и присылает фотографию, которая должна просто уязвить мою дачу. Там все уже перекопано, цветут розы, солнечный свет, все аккуратненько, все хорошо, дорожки рук. Хорошие вы люди. Добрый день. От отца досталась аллергия на алкоголь. Почти не пью. У меня обратно. Добрый день. Дмитрий, от обоих родителей достался длинный нос. Двойной удар. От папы прекрасное чувство юмора. Записка от мамы моему папе из роддома. Сережа, поздравляю тебя. Я родила нам Буратино. Так что насчет носа рассказывайте. От моего деда и отца по наследству передалось полное отсутствие умения пить. Никогда не чувствует эту тонкую черту, когда хватит. А кто чувствует? От бабушки умение писать простые стихи. Это прекрасно, кстати. Напомню, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это абсолютная правда. Особенно, если вы такие, как я и вот наш слушатель, вы не понимаете, где эта черта. Лучше не

0: начинать. Вот, черта эта наступает там, где, ну, в общем, перед самой первой каплей. Вот, вот там эта черта и есть. Вот ее лучше не переступать. Добрый день. Нашим от предков, так, от предков передалось только две квартиры в Москве всего-то, пишет нам Сергей из Москвы. Дальше смотрим. Привет из Ростова-на-Дону. От моего деда и отца по наследству передалось полное, ну, вот, пожалуйста, полное отсутствие. Да, да. А, это я только что читал про, да, все, хорошо. Ну, значит, тогда, чтобы не сбиваться, тему еще раз напомню и буду ждать ваши сообщения. Итак, что вам передалось от ваших родственников, от ваших ближайших родственников? Ну, какие-то характерные черты, какие-то особенности. Может быть, вот такие же родимые пятна, веснушки. И знаешь, я узнаю тебя по родинке. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил, что вам досталось от ваших родственников. Здравствуйте. А мне передался от деда маминого отца дар видения, ведунья, одним словом. Вижу всех и каждого человека обе его стороны, точнее ту, которая перевешивает другую. Толкую сны, чувствую боль каждого человека, в том числе физическую. Работаю мастером маникюра, и когда начинаю работать, физически могу сразу угадать, что у человека болит. Лечением и прочим не занимаюсь. Нелегко жить с этим даром, но я учусь справляться. Спасибо за внимание, с уважением, Аймжан. Да, такое, конечно, я тут не знаю, то ли это дар, то ли это проклятие. Когда, если вы еще импат, то прям, да. В 89-м дальше бабушек, дедушек информации не знала. Поступила в геодезический институт и спустя лет 15 узнала, что мой прадед закончил землемерное училище, которое когда-то было одним целым с моим институтом. Тогда же в 89-м было желание стать учителем, и один из моих предков как раз был земским учителем. Гены пальцем не размажешь, даже когда про них не знаешь. Как интересное выражение, первый раз слышу, гены пальцем не размажешь. Интересно. Дмитрий, приветствую, здравствуйте. Мне от моего деда досталась предприимчивость и харизма, и, видимо, еще немецкий язык с кровью. Передался, дед был немцем. Переехав в Германию через 3 года, начал разговаривать, практически не учил. Всем нашим привет пишет нам Макс, ну, собственно, из Германии. Макс, уже 3 года можно, да, понимаю. Доброго дня, дядя Дима, здравствуйте. По материнской линии унаследовал плохое зрение, -4 и астигматизм левый, -5 правый, да. Насчет Луки, помните имя Лука? Вот, у моих дочек отчество Василиса Лукинишна, Вероника Лукинишна, а также Лилиана Лукинишна. Вообще класс, красавчик. Имя долго выбирали и даже ругались, я хотел, чтобы имя подходило к моему отчеству. Лука, ну теперь надо же еще сделать и мальчишку, чтобы имя передать теперь. Понимаешь, отчество отчеством. А так будет Лука Лукич. Вообще такого я еще не слышал пока что. Но, может быть, там в 19-18 веках было. А так, чтобы Лука Лукич, ну и сделать его родовым именем, чтобы было классно. Или пусть девчонки детей своих Лукой называют. Тогда будет классно тоже. Дима, привет. От папы передались терпение и рассудительность. От мамы, это кубанские, донские казаки, горячность и внешность, эдакий Гришка Мелехов. Бедные девчонки. А вот детям моим передалась наша с женой лень, выделена капслоком, причем в квадрате. Пишет нам Ванюха из Кургана. Вань, слушай, ну если ты ленивая, жена ленивая, это нормально. Хуже, когда кто-то один не ленивый, а кто-то ленивый. Страдает все равно тогда муж. А вы тут вдвоем сможете договориться. Папа мне сказал, что мне от мамы мозги достались. Свои он себе оставил. Шутка, 5 баллов, прям отлично. Передалось не мне, а моей дочери. Прям копия, как ее папа. Характер прям папин. Вечно ворчит. Всегда что-то ей не так. В гостях будет сидеть в удаленном уголке. А че вы к ней? Пусть, да, нормально, нормально. Привет Диману от Димана. Здравствуйте, Дмитрий. От моего деда мне досталось трудолюбие и умение из Г сделать конфетку и интерес к жизни. Он хотел дожить до 117 лет и смеялся по-доброму. 17 лет не хватило. Так что еще осталась добрая память. Постоянно, когда что-то делаю, прикидываю, как бы он сделал. Правда, это очень трогательно. Прям вот до комка в горле трогательно. Добрый день. Полное ощущение, что я подкидыш. Вот, трудолюбивые родители, это не про меня. Ой, ты что, я писал, что ли? Общение с родственниками тоже минус. Хотя многие говорят, что похож на маму. Хотя своих детей узнаю по родинке. Я узнаю их по родинке. У обоих в одном месте, в каком... Не надо, не надо. Валерий 56 пишет. Вот. А огород у меня не пахан и не копан, хотя надо. Да к весне нормально, само рассосется, снегом присыпется. Ничего страшного.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. Решение о сохранении ставки принято впервые с апреля прошлого года. До этого на протяжении более года ЦБ последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 по июль 2026 состоялось 10 подряд заседаний, каждое из которых заканчивалось снижением ставки. Минздрав начал поставки вакцин от гриппа в регионы. За счет федерального бюджета были закуплены более 56 миллионов доз, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Все компоненты модернизированы в соответствии с прогнозом ВОЗ. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге утром произошел сбой в работе электронных сервисов. Из-за этого пассажиров регистрировали на рейсы в ручном режиме. Неполадки устранили примерно час назад. А работу других сервисов Пулково продолжает восстанавливать, сообщила пресс-служба авиагавани. При этом обслуживание рейсов все это время не прерывалось. Издание «Фонтанка» писало, что в аэропорту перестало работать информационное табло, из-за чего узнать статус рейса можно было только возле гейта, слушая оповещение. Причина сбоя пока неизвестна. Сеть пятого поколения стала доступна в крупнейших городах России. Ее запустил Мегафон в рамках масштабной программы развития технологии 5G, используя для этого уже существующую LTE-инфраструктуру и модернизировав действующие базовые станции. Для гаджетов, которые не поддерживают новый стандарт, оператор предусмотрел специальную опцию. Она увеличивает скорость интернета до соразмерной с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне. Новая сеть обеспечит быстрый интернет для городов и станет основой для цифровой трансформации промышленности. Российский актер Даниил Воробьев подал в суд на бывшую супругу за то, что она сделала скриншот его переписок. После этого ей предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал на СН, какие основания были для возбуждения уголовного дела.
2: Представление о том, что уголовная ответственность возникает только тогда, когда чужую переписку опубликовали или кому-то передали, абсолютно неверно. Российское законодательство охраняет не только распространение информации, но и саму тайну доступа к ней. Нарушением тайной переписки может быть не только публикация, но и чтение, копирование, фотографирование чужих сообщений. Поэтому теоретически даже сделанный для себя скриншот может стать предметом уголовно-правовой оценки. Аргумент «телефон лежал неотключенным, пароль никто не взламывал, от уголовной ответственности не освобождает». Оставленный дома телефон – это еще не разрешение на чтение переписки даже между супругами.
1: Добавлю, актер судится со своей бывшей супругой из-за их общей дочери. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, давайте с вами поговорим на тему «Ой, случайно не заметил», «Ой, случайно получилось». Я думаю, что многие из нас сталкивались с таким, когда нас пытались как-то взять или обдурить, или еще что-то, или когда, знаете, вот на голубом глазу, неважно, мужчины, женщины, женщины тоже этим промышляют очень часто. Что-то такое, ой, а я вот даже не заметила, что я взяла вашу сумку, да, или там, ой, слушай, да, это я что-то вот увижу, валяется твой кошелек, думаю, ну ладно, а как он валяется, если он вообще в сумке лежал закрытый? Ну, это вообще отдельная тема, да? Вот хотел вас спросить, когда вы последний раз с таким сталкивались? Сейчас расскажу историю, буквально, может быть, год тому назад. Мы с моей подругой, ну, кажется, была зима, ну, как бы прошлого года, она была уже в шубе. Внимание, она эко-активист. Прям, ну, у нее богатый мужик, все у нее нормально, я буду честно говорить. Вот. Как это коррелируется, собственно, эко-активизм и шуба, нормально, это очень дорогая, из искусственной Чебурашки. Вот. По виду, как будто горностай или что-то еще, ну, а, нет, горностай какой-то другой, ну, короче говоря, ну, очень, выглядит очень дорого, но прям ни одно животное не пострадало, только CO2 воздух выбросили, потому что, ну, как бы химическое производство, естественно, это все как бы искусственные волокна, но прям шубейка классная. И вот мы выходим из театра и видим, а таких шуб, ну, раз-два поискать их мало. Мы видим, барышня красивая, элегантная, в шубе. Блин, такая же шуба, как у меня. Вот. И что-то там замялись, и говорю, слушай, так это не только шуба, как у тебя же, говорю, еще и там специальный шарфик был, и тоже, говорю, шарфик, как у тебя. Она так, с шарфиком. Ну, мы к этой барышне подошли, она говорит, ну я же перепутала, я просто случайно перепутала. Мы пошли, в общем, в гардероб, уже лыбясь, вот, понимаешь, у них, что ничего там перепутанного нету, и она взяла рядом, ну, просто обычное балоневое пальто. Мы говорим, а как можно перепутать шубу и балоневый плащ? Ну, сложно вообще сделать. Ну, просто тут вот темно. Мы говорим, что тут темно? Вы как бы взяли и пошли. Ну, короче, вы поняли. Ну, вот, больше вот. Ой, я, собственно, перепутал. Давайте у вас спросим, когда последний раз у вас, в вашей жизни, кто-то для вас что-то там перепутывал. Знаете, ну, так случайно. Вообще не хотели зла, но просто так получилось. Но, будучи пойманными за руку, вдруг резко начинали непонятно выкручиваться. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Цензурно, пожалуйста. Ведущий, видите, быстро разговаривает. Читает тоже быстро, может не заметить ненужное слово. А у меня еще кредит.
0: Наша реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.

0: Доброго дня, Митя. Здравствуйте, Артемий. Как-то после спектакля за актером приехала скорая. Он в спешке одел мое пальто, и все бы ничего, но он дрыщавый, а у меня нормальное мужское телосложение. Слушай, ну если за ним приехала скорая, я думаю, последнее, о чем он должен был думать, чье пальто? Чей туфля? О, мое, понимаешь? Поэтому так и тут было. Но у меня был в распоряжении целый театр с костюмами. В чем пошел, скажи мне, пожалуйста? Вот это вот мужик бородатый с буа и с веером, это был ты? На работе, работаю поваром, коллега, женщина чистила рыбу, испачкала стену и не убрала за собой. Когда ей указали на это, она, как Людвиг Аристархович в известной передаче, начала печатать: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, кто это сделал? Кто это сделал?» Понимаю. Дмитрий Сергеевич, добрый день. А барышня, так, наделенная стихотворной музой, сегодня выйдет в эфир. Ой, сейчас буду тушнить. Стихотворным талантом муза только вдохновляет. Она прилетела, улетела, такая штука. Знаете, ветреная барышня эта муза. Должна быть. Ольга Ершова должна приехать сегодня. Ну, вроде бы как договаривались с утра, что все будет. Поэтому смотрим. Ну, тут ветер подул, кто его знает. Он же переменный, а Ольга Ершова у нас как Мэри Поппинс. Вот, раз, улетела. Митя, скажи, так, ладно. Я вот это вот номер телефона 3842. Цыц. Раз мужик тупо умыкнул чемодан на вокзале, я его догнал. Он мне говорит: извини, я не знал, что это твой. Вот, и я ему добавил со словами: но ты же знал, что он не твой. Ну, а вдруг? Знаете, такое тоже бывает, честно. Вот, снова здравствуйте, Дмитрий, снова здравствуйте и вам. Был такой случай, когда монеты находили Ивана Грозного при самостроительстве. О, да. Или ремонта дачи. Вот так и попался на эту удочку. Но вовремя одумался и понял, что это всего лишь дешевка из Китая, но все-таки купил за 1500 плюс литр. Так, Минздрав предупреждает. Ну, а потом сам эти монеты, что ты сделал с монетами? У меня приятель Аркадос тоже так же повелся. Причем умный мальчишка, классный. Вот. Причем он звякнул своей девушке. Она ему дальше еще денег скинула. Аркадос, если ты сейчас меня слышишь, да, я обещал тебе, что никогда не забуду эту историю с монетками тебе. Так вот, вот тебе, через весь эфир. Катя, тоже большущий привет. Тоже купили эти монетки. Думаешь, это вот, это наши бедности и вот, ну, когда, вы сами поняли, да, когда кажется, а вдруг получится, а вдруг и правда, а вдруг вот и на нашей улице перевернется грузовик с монетами Ивана Грозного. Угу, сейчас. Ладно, друзья, когда кто-то что-то перепутал и умыкнул вашим, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе с группой «Щенки» и узнаем, какие строки вдохновили Рича и Вадима Самойлова на совместную песню. Группа «Щенки» выпустила песню «Триггер». Это второй сингл из осенней серии релизов. Каждую пятницу сентября команда выпускает новый трек. Чему же посвящен релиз этой недели и о чем песня «Триггер» узнаем у лидера группы Максима Тесли.
3: Песня «Триггер», она для меня такая тревожная. Это напоминание, не знаю, узелок на память, как хотите. Я уже достаточно долгое время, третий год, веду предельно здоровый образ жизни, но были у меня периоды, когда здоровьем и не пахло. И я прекрасно понимаю, что в эту пропасть можно свалиться очень даже легко, оступившись буквально на полшага. И триггернуть может все, что угодно. И, собственно, эта песня — это такой список, далеко не полный, того, что может привести туда, где я уже был и куда возвращаться не хочу. В общем, враг в отражении, нужно все время бороться, помнить, что триггером может стать все, что угодно. Нельзя этого допустить.

0: послушать новую песню группы «Щенки» уже можно на всех цифровых площадках. Напомню, что предыдущий релиз команды «Твое имя» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Не пропустите эфир сегодня в 19.00. Рич и Вадим Самойлов представили совместный трек «Летим в ураган». Неожиданная коллаборация появилась в рамках проекта «Рэп-взвод». Представляя песню, музыканты обратились к словам драматурга Бертольда Брехта о том, что даже в мрачные времена продолжают звучать песни, в том числе песни об этих самых временах.
1: В рамках проекта «Рэп-взвод» я уже делал

одну интересную коллаборацию с рок-мастодонтом. Теперь же настало время для второй любопытной совместки, в этот раз с Вадимом Самойловым. Не хочется использовать слово «боевик», но песня действительно получилась в хорошем смысле этого слова агрессивной. Никто не тянул одеяло на себя, каждый занимался своим делом. Я раздал речитатива, Вадим Рудольфович протяжно и по-декадентски напел припев.

0: Новую песню «Летим в ураган» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Но мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я случайно перепутал. Ну и такие все вещи, которые чаще всего используют мошенники, чтобы нас надуть. Я вас спросил, когда вы с таким сталкивались, что это было последним. Как-то мне приходит смс о смене пароля на моем аккаунте. Я быстро его поменял, думая, что у меня дети балуются. В итоге оказалось, что в Израиле маме позвонили какие-то мошенники. Попросили номер роутера и хотели загрузить приложение банка, чтобы оформить кредит. Ей приходят смс-ки, что она оформила кредит, она, в общем, прибегает в банк, там его не подтверждают, потому что у них не удалось скачать приложение, так как пароль изменился очень быстро, а через день позвонили мошенники и очень сильно ее за это отругали. Да-да-да, я знаю, знаете, было вот буквально, может быть, года два назад, когда по одному из мессенджеров звонили: «Здравствуйте, я главный следователь главного следовательского управления», говорю, да, «а еще, что у тебя там главное?» Ну и там маты-перематы, и они потом бросали трубку. «Главный следователь главного следовательного управления». Да. Майор следователей. Дальше. На и добрейшего. 2 года назад понадобилась справка на работу. Платная поликлиника, 3 окна в регистратуре и у крайнего левого мне все оформляют. Нужно, собственно, оплачивать в крайнем правом. Ну, это же сложно. В одном же сделать нельзя. Надо же бегать обязательно, конечно. Напротив одного окна оставил кошелек, отвернулся ко второму окошку, взял бумажку, к тому окошку подходит парень, что-то спрашивает, берет мой кошелек и направляется к выходу. Думаю, ля ты крыса. Ну, прям так и написано. Ля ты крыса. Именно с такой интонацией. Я же не актер. Вот, торможу, говорю: кошель, вернее, он, какой кошелек? Какой кошелек? Нет никакого кошелька. Помните, да, это место встречи изменить нельзя. Садальский играл там, Сапилявого. Какой кошелек? Нет никакого кошелька. Вот, какой кошелек? Говорю, а тот, который ты в карман засунул. Ой, а вы знаете, у меня такой же. Вот, ну, он же просто мог перепутать, но это нормально. Солдатская советская шинель, потом оказал... А, это Артемий пишет, в чем он пошел. Нет, это не было буа, это солдатская советская шинель. После семейного застолья дядя и друг семьи перепутали туфли. Обнаружили это только на следующий день. Разница у них в 3 размера, но когда уходили домой, никого это не смущало. Это правда. Когда приходит... Когда у того, который больше на 3 размера, пальцы... Да. Наш привет. В спортшколе умыкнули штаны. Пришлось домой бежать в футбольных шортах, а на дворе был ноябрь. На следующей тренировке штаны вернули, пишет нам Дмитрий. Ну вот, это случайно взяли, могли перепутать. Ваши там спортивки, они же все, в принципе, более-менее похожи. Что там? 3 полоски на кедах. Добрый день. Во время отдыха в Египте надел чужие шлепанцы. Хорошо, что вовремя обнаружил. Это парень растерянно топтался у пирса, идти босиком было нереально. Босоноги топтун. Привет. Так, одолжил 30 метров нового удлинителя знакомому знакомого. О, какая долгая цепочка. Когда забирать, он мне дает какие-то ошметки. Говорю, я давал белые, новые, а у тебя черный весь в изоленте. Он мне, ой, в сарае темно, не разглядел. И как-то неохотно вернул мой. Вот жук. Да тут не жук, это прям навозник такой хороший. Цельный такой. Наши, здравствуйте. Как-то собирался заниматься дома силовыми упражнениями. Ага, сейчас. Это не я сказал, это так написано. Ага, сейчас. Тут искренне и честно, что врать себе. Решил купить наборные гантели. Да, был такой, сделал. В магазине были наборы и отдельные диски. Наборы мне не понравились, из отдельных дисков я собрал свой набор. И не разбирая, а зачем, пошел на кассу. Девушка пробила целые гантели по цене одного диска, видимо, решив, что это набор. Ну, я не поправил, у меня был день рождения, воспринял как подарок. Номер скрыт, поэтому не знаю, кто это, и вообще это не дело. Этот наш слушатель, это один его дальний знакомый, вообще передали через левые руки. Ничего такого не было, это все враки, это все из анекдота. Итак, когда кто-то что-то перепутал, потом, ой, вы знаете, вы поняли тему. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, когда я кто-то что-то перепутал, ой, а это не я. Дмитрий, здравствуйте. Перепутал, когда хотел купить саженец черешни, стоял, выбирал, и тут бывшая жена отвлеклась с вопросом о том, какие цветы купить лучше. А рядом стояли яблони, я взял яблоню, но зато первый плод принесла в этом году. Не пожалел, пишет нам Олег. Ну, черешня. Мить, здравствуйте. Дело было зимой, слякотно на работе, отмечали что-то, ну, после излишеств Минздрав страже, я уехал в пальто сестры, а она в моем. Она меньше меня ростом, а у меня было пальто в пол. Хорошо, у нее в кармане были деньги, и я уехал на такси. Она по пути собрала всю грязь на полами пальто. Пишет нам Виктория. Вот, все, поняли, выяснили, прочел, смог, получилось. Дальше. Добрый день. Пришла в сад за ребенком, а у нее один ботинок стоит, второй кто-то забрал. В ноябре пришлось идти в сандали. Хорошо, что до машины недалеко, а на следующий день вернули. Ну, тут, вы же сами понимаете, взял, а может быть, это была игрушка. Может быть, это был не ботинок даже в этот момент. Может, это был какой-то дирижабль или еще что-то. Детям же, там же фантазия просто развивается вообще великолепно. Так что насчет детей, ну и главное, вернули уже хорошо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Суд приговорил к 3 годам лишения свободы косметолога без лицензии, пациентка которой умерла после инъекции. По данным столичной прокуратуры, установлено, что Шаира Нозуллоева, не имея высшего медицинского образования, специальных навыков и познаний, а также лицензии для осуществления медицинской деятельности, 4 января провела медицинскую косметологическую процедуру с инъекциями 38-летней женщине в арендованном кабинете одной из частных клиник в Токмаковом переулке. После процедуры пациентке резко ухудшилось состояние здоровья, она умерла в больнице. Крестный ход в Москве планируют проводить ежегодно. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал председатель синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. По его словам, о фактическом возрождении традиции проведения больших московских крестных ходов при поддержке городских властей уже сказал святейший патриарх Кирилл, надеясь, что не будет препятствий тому, чтобы такой крестный ход стал ежегодным, сказал архиепископ. Учащиеся столичных вузов и колледжей смогут принять участие в конкурсе «Студент года Москвы». Прием заявок продлится до 27 сентября. Как сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики города, победители определят в 21 номинации. Они посвящены науке, творчеству, волонтерству, спорту, медиа и другим направлениям. Имена лауреатов назовут в октябре. Они представят Москву в финале российской национальной премии «Студент года». Стартовал ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке столицы. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в рамках проекта в тоннеле смонтируют новое облицовочное покрытие стен. Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут. Запланированы поэтапные перекрытия полос. Заммэра отметил, что за последние годы каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. 150 браков зарегистрировали на Северном речном вокзале в этом году. Как сообщили в столичном комплексе соцразвития, первые торжества там состоялись 15 мая, последние церемонии сезона прошли 9 сентября. Всего за 6 лет, которые Северный речной вокзал участвует в проекте мэра столицы «Новые адреса счастья», в качестве площадки для регистрации брака его выбрали почти 700 столичных пар. Известно, что церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале проходят только в теплое время года и по вечерам, после завершения основного режима работы вокзала и закрытия его для посетителей. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья, здравствуйте. Так, не знаю, как в ваших районах, нас тут залило дождем, прям так резко. Грибной дождь тоже был. Да, дождь грибной, это когда солнце светит и дождь идет. Прикольная штука, классная. Холодно за шиворот, капец вообще. По лысинке, по темечку, так я узнал, что лысею. Потому что как-то там где-то такой глухой звук, где волосы, а где-то шлеп-шлеп, очень неприятный звук, я вам скажу. Такой дышка, ну, многие из нас его слышали в других обстоятельствах, но тоже неприятно. Так, короче, вот. Так, друзья, уже буквально через несколько минут у нас будет следующий выход, и Ольга Ершова приедет в гости, поэтому готовьте, пожалуйста, разминаем мозжечок. Будем просить вас продолжать одну из шпилек Ольги Ершовой. Напомню, ее соцсети Ершова пишет, моя Ленский жив. Вот, сразу же говорю, что если Ольга загадает шпильку, которая у нее недавно опубликована, это не значит, что нужно брать ее продолжение. Будет три строчки, я сейчас сразу расскажу, чтобы потом меньше времени тратить, ибо вы сами знаете, как время пролетает вместе с Олей. Поэтому три будет строчки прочитано в эфире, и вам предложено продолжить эту шпильку. Это четверостишие. Все, и ответы присылай через наших ботов, в ваших мессенджерах, все рассказал, пошел встречать. У нас будет сейчас поэзия.
0: Наша реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от частного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг-Твин-Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы?
10: Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ольга Ершова, здравствуйте. Ой, а вы без ничего, да?
2: Это вам.
3: Ага, спасибо. Кто-то может неправильно.
1: Я сейчас выключил телефон. Да, все,
3: вас понять неправильно, Дмитрий.
1: В смысле,
3: могут,
1: держите, одевайтесь, в смысле. Да нет, нет, нет, все наши
3: вы
1: слушатели.
3: Без ничего?
1: Да, все наши слушатели знают, что когда мы говорим фразу «одевайтесь», это значит, что нужно надеть ветрозащиту на микрофон.
3: Хорошо.
1: Да, поэтому все нормально. Теперь у вас все, видите, что-то красное перед лицом маячит на микрофон. И на нем написано «Наше радио». Ольга Ершова, друзья, ваши аплодисменты.
3: Я тоже рада вас видеть. Дима.
1: Взаимно, Ольга. Мне немножко сейчас, правда, кровь отлила от головы, ну и все остальное. Ладно, я сейчас соберусь. Сейчас выйду на улицу, остыну, мне будет легче немножко. Ольга, вас давно не было в прямом эфире здесь, вот именно в будние дни, поскольку по выходным, напомню, мы с Ольгой выходим в авторской программе Ольги и Дмитрия Ленского. Называется «На наши все нескучные поэты». По воскресеньям в 6 часов вечера слушайте нас, пожалуйста. Вот, и в это воскресенье тоже, и это воскресенье тоже не будет исключением. Ну, а сейчас предлагаю, в принципе, нашу забаву веселую, которая вам очень нравится, мы это уже выяснили за пару лет, когда Ольга читает три строчки одной из своих шпилек, напомню, Ершова пишет телеграм-канал, да, где можно посмотреть все это, и почитайте, и там не только юмористические, иронические стихотворения, но и лирические превосходные, это правда. Давай еще тогда немножко тебя похвалим, давай. Юля Пересильд поет песни на стихи. Мирзликин читает твои стихи со сцены, Юля Пересильд поет твои стихи со сцены, твои мюзиклы ставят в театрах и так далее. Ольга у нас не только стихи пишет, но еще и шикарный драматург, писательница.
3: А сейчас я еще пишу песни для кино.
1: Для кино?
3: Да, но пока сейчас все в проекте.
1: Ничего страшного, все, это хорошо. Когда есть проекты, это хорошо. Итак, Ольга, шпильки. Шпильки — это иронические четверостишие. Три вы сейчас читаете, четвертую мы нашим слушателям
3: предлагаем.
1: Да, давайте, хочу три строчки.
3: Хорошо. Я немножко философское такое будет сегодня.
1: На вас осень так действует?
3: Да, да, да. Знаете, осень пришла, все. Все. Любовные четверостишие долой.
1: Ага. Теперь только про хлинтвейн безалкогольный и философию, да?
3: Да, да. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
1: И ваши версии, дамы и господа, присылайте через наших ботов, в ваших мессенджерах, они работают. Ольга, будьте столь любезны еще раз.
3: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки у каждого живого человека.
1: Да, и вашу версию. Одну строчку, друзья, ждем. Напомним, что версию Ольги Ершовой можно найти в телеграм-канале «Ершова пишет», но мы ее не ждем, потому что мы ее знаем. А от вас хочется вашу авторскую. Пожалуйста, пишите. Погнали!
0: Наше радио. Это навсегда.

0: шейки жареной, свиной. Вот, не запеченный, жареный, прямо на сковородке, чтобы вся кухня была.
1: А вы прям можете целиком это съесть, огромный кусок.
0: Вы, к вашему счастью, вы не видели, как я питаюсь, как я могу натягивать горло на еду, как удав.
1: По вам не скажешь, как ты.
0: А вы не говорите.
1: Как моя мама говорила, не в коня корм.
0: Да, хорошо. И апельсины, мандарины, и какаушка. И какаушка — это то, что мне необходимо. Прям вот у меня из Зощенко осталось. Помните, когда был, ну вы не помните, вы еще слишком юны.
1: Вы прямо помните Зощенко, вы знали его лично.
0: Да, я помню советские будильники, когда там ставили рассказы из Зощенко, вот, и там была такая фраза, когда якобы там девочка сделала вид, что она проглотила металлический шарик от настольного бильярда, такой маленький. Она говорит, я чувствую, великолепная актриса, не помню, как ее зовут, я чувствую, как шарик катается у меня внутри, от этого становится щекотно, и хочется какао и апельсинов. С тех пор какао и апельсины, это как-то вот мне с детства вбили в голову.
1: А я помню из Зощенко, из «Аристократки». Ложи, говорю, взад по поводу пирожных, помните?
0: Нет. Я после слова «зад» перестал что-то вообще вспоминать.
1: Это про то, как он с аристократкой одной ходил в театр, а денег у него было всего на 3 пирожных. А она взяла...
0: 4, да?
1: 4. И когда она уже начала есть 4-е, он не выдержал. Кстати, всем советую почитать...
0: Да, ходите с худыми девушками. На свиданку.
1: Почитать замечательный рассказ «Зощенко-аристократка».
0: Да и вообще Зощенко великолепен. И сейчас он настолько становится вновь почему-то актуальным. И все вот эти вот наши мелкие...
1: А какие смачные, вкусные выражения, согласитесь.
0: Да, да. Русский язык у него великолепен. Сейчас таких нет, и может быть и к лучшему. Итак, лежат в кармане вкусные орешки. Есть кошка и винишко. Это я не могу прочесть. Простите, вонючие волосатые подмышки. Кто-то решил вставить вашу шпильку. Ольга, такой было хоть раз в жизни? Не было? Столь анатомических нет?
1: Не было, вы имеете в виду, рядом сидящих людей?
0: Нет, такие были, я знаю. Я сам сидел и рядом с вами потел. Должна быть группа психикоподдержки. Тоже такой вариант.
1: Ну, кстати, вот.
0: Да?
1: У вас есть такая группа поддержки, скажите?
0: Да.
1: Много людей?
0: Один человек.
1: Ну, слушайте, это уже немало в наше время, я хочу сказать.
0: Я согласен, Ольга, я вам очень за это благодарен.
1: Это прямо...
0: Ваши первые 3, пожалуйста, строчки. Напомните, пожалуйста.
1: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки у каждого живого человека...
0: Ваша версия, дамы и господа, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды. Звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии. А с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Шоу «Дня» с Дмитрием Ленским на нашем радио.
9: И Ольга Ершов. Итак, Ольга, я вас прошу еще раз напомнить нам первые три строчки, и я начну читать снизу, вы читаете тогда сверху. Хорошо? Потому что сообщение масса.
10: Да, с удовольствием. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
9: Так, у Грюмки есть свои насмешки.
10: Должны быть рестораны и кафешки.
9: Вот, очень хорошо, очень хорошо. Я считаю, что это очень хорошо, ну, нам как-то помогает справиться со стрессом, понимаете?
10: Да, это как должна быть компания, и желательно нефтяная.
9: Да, должны быть на закуску кириешки, это не на правах рекламы, так просто стихи легли. Угу.
10: Должны быть и ферзи, и пешки.
9: О, как хорошо. Ну, с ферзями такого тяжеловато, лучше пешек иметь. Хочется в деньгах задержки.
10: Главное не забывать, что любая пешка рано или поздно может стать ферзем.
9: Да. Ну, так просто надо сделать, чтобы этого не было ни рано, ни поздно. И все, поставили забор, сказали, тут слон,
10: Какой жестокий человек, я, честно говоря, не ожидала.
9: Да. А жизнь вообще нелегкая вещь, понимаете? Тут как-то локтями приходится иногда, особенно в поэтической среде.
10: Должно быть пиво и немного кириешки.
9: Да. А вы видели, как вообще поэты дерутся современные, Ольга? Я был как-то на одном литературном шабаше, и поэты так весело отпраздновали фестиваль литературный, что потом, естественно, двое сцепились. Ничего более жалкого и немощного я в своей жизни не видел.
10: Взрослые, нормальные мужики. Что они использовали? Кунг-фу? Джиу-джитсу?
9: Они как-то стукивались верхними частями тела. Я сейчас тебе. Ну, блок победил, понимаете?
10: Я думала, они метафорами бились.
9: Да нет, я потом уснул и спать лег. Все нормально.
10: Это были не метафоры, не ямбы и не хорей, да?
9: Нет, это было стыдно. И жизнь должна быть любовь. А, в жизни быть должна любовь. Вот такая тоже версия.
10: Есть неизбежное желание поддержки.
9: А скулит душа о неисполненной потехе. Вот такой вариант.
10: Интересно. Пельмени в холодильнике грамм 200.
9: Ох уж эти вспомнящие все. В тарелочке должны быть сыроежки.
10: Должно быть место для ночлежки.
9: Есть, я не буду читать. Ну, 41-48 номер. Ну вы чего? Я же не могу такие вещи читать. Нас же слушают люди, сейчас осень, поэтому вы тут поаккуратнее.
10: Тут один слушатель написал: давай-ка, Ленский, ешь пельмешки.
9: Да вот я же про эти пельмешки говорю, что когда уже прям. Ладно. Есть в холодильнике пельмешки, есть своя белка и орешки. Тут две версии пришли.
10: Порой сдают нервишки. Вообще, что есть, то есть. Скажите, как вам вообще переносить любить осеннюю погоду? Дальше же только хуже, еще октябрь, ноябрь.
9: Для кого?
10: А вы любите, да?
9: Это моя любимая погода, ноябрь.
10: Когда серенько, когда солнца нет.
9: Да, тогда я смотрюсь более выигрышно. Понимаете, мой цвет...
10: На фоне.
9: Цвет,
10: на фоне
9: цвет лица перестает серый... быть таким серым, как на фоне голубого неба и яркого солнца, понимаете?
10: Поэтому... В общем, самое главное в самопрезентации – правильный фон.
9: Да. Ольга, будьте столь любезны, первые три строчки вашей шпильки мы как продолжим, наши слушатели. Как вы удивитесь, как поймете, что какие у нас талантищи.
10: Я думаю, вы не закончите говорить никогда. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
9: Ваши версии, дамы и господа.
6: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И с Ольгой Ершовой. Напомню, друзья, что по воскресеньям в 6 часов вечера выходит передача «Наши все нескучные поэты», где Ольга Ершова, являясь автором этой программы, и я, являясь ее соведущим, рассуждаем на разные темы, просто потому что, ну, рассуждаем. Рассуждаем.
2: Ну да.
1: У нас гости будут в это воскресенье, если все будет в порядке, то и все, и звезды сложатся, придет замечательная актриса к нам в гости. Так что послушайте нас, когда будете ехать назад с дачи, мы будем рады вашему мнению и вашему вниманию. Итак, Ольга, да. Напомните еще раз, пожалуйста, первые три строчки, обновите вашу страницу, куда нам приходит версия, чтобы были новые, и мы готовы.
2: Я уже обновила, Дмитрий.
1: Как вы умеете быстро обновлять?
2: Я умею обновлять быстро. Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека
1: есть право на вечернее винишко.
2: Есть от рождения к смерти перебежки. Ну, да. Осень у нас сейчас, ну, вот...
1: Есть чистые удобные трусишки, прыщи на попе от пробежки. Кстати, вот если чистые совместить, будет меньше того, что вы написали на попе дальше.
2: А должна быть половина для поддержки. Вам нравится вообще, вот, когда говорят «моя вторая половина»? Как-то это как будто бы оскорбительно, согласитесь?
1: Нет, мне это нравится, кстати, это прикольно.
2: Ну, мне нравятся целые люди, например.
1: Ну, хорошо.
2: Целый человек.
1: Но просто когда этот человек уходит, ты чувствуешь, как будто от тебя отняли половину. Причем уходит на работу, там, в командировку она уезжает или еще что-то.
2: Ну,
1: ты чувствуешь,
2: смысле,
1: как будто ты не цельный.
2: Я поняла,
1: поэтому
2: да.
1: Она приходит.
2: Ну, это, да, это романтично.
1: Можно, единицы тоже могут дополнять друг друга, знаете ли, Ольга. Поэтому нет, я в этом плане романтик, осень, видите.
2: Осень для вас романтичная пора?
1: Конечно, хочу в Болдино. Да.
2: В болдинскую осень свою.
1: Естественно, конечно.
2: Я вам ее желаю.
1: Спасибо большое.
2: Итак, еще версия.
1: С умом возможны фантасмагорические подвижки. Вот, пожалуйста.
2: Должна быть кошка с передержки.
1: Да.
2: А, ну, кстати, да, когда долго держит кошку на передержке, которую нашли, а потом ее находит ее истинный хозяин. Кстати,
1: это ужас, кстати,
2: у вас
1: это
2: есть,
1: катастрофа.
2: У вас есть кошка, Дмитрий, поделитесь, она вас как-то утешает в жизни?
1: Ну, да, когда они бьют меня по голове, в общем, требуя мягкий корм ей, эти паучи.
2: То есть все-таки...
1: Я подсчитал, у меня собаки и кот едят больше, а я денег на них в месяц трачу больше, чем на собственную еду.
2: Да ладно?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Какой вы...
1: Я такой.
2: Такой щедрый.
1: Да. Вот смотрите, должно быть счастье, две больших тележки. Классная версия.
2: О, отлично. Угу. Надо
1: версия
2: закрепить.
1: Шикарно закрепил. Угу. Должны быть в морозилке сыроежки. Ленский раз проспорил, давай-ка ешь пельмешки. А я не проспорил. Во-первых, я не проспорил. Спор был в том, что я съем. Так что не надо вот это вот.
2: Должно быть время на мажорные барышки.
1: Случается желание съесть ешку? У вас такое бывает, Ольга? Вы как к вредной еде относитесь? К съешками? Можете прям...
2: Честно? Да. Отрицательно. Я могу немножечко поддаться искушению, но ненадолго.
1: А ваша ночная жрица? Это понятно. А ваша ночная жрица?
2: Вы сейчас о ком?
1: Ну, когда, знаете, в каждом человеке.
2: О моем альтер-эго?
1: Ну, в каждом человеке. Мне, как кажется, иногда просыпается вечером, там, в районе 12 ночи, ты просыпаешься с жутким бурчащим желудком.
2: Это жрица любви. Она жрет и любит, да?
1: Нет, просто жрет иногда. Тут как-то она любит уже. Тут, слушай, если есть тарелка холодного борща, какая тут любовь? Это и есть любовь.
2: Не люблю.
1: Понимаете? Странно. Бывают мокрыми полежки, в заначке есть бутылка амаретто, где вы ее взяли, по-моему, сейчас уже не продается.
2: В друзьях есть и Маринки, и Олежки.
1: Есть самоироничные насмешки. Самая ирония, класс.
2: Кстати, шикарно.
1: Да.
2: Есть совершенно не в ритм и не в рифму, но нервно дергается века. У каждого живого человека нервно дергается века.
1: Ну да, так что все нормально.
2: Да.
1: Всегда должны быть свои настояшки. Так, я понял.
2: Мне очень нравится. Должны в кармане быть орлы и решки.
1: Хорошо. Как все-таки красиво. Вот, метафорично вы деньги назвали. Должно быть время на котлетки и пюрешку. Котлета, пюрешка, классно.
2: Вы, кстати, часто в жизни на орел-решка гадали, ну, так, знаешь, сделать, не сделать? Бывает у тебя такое, что ты так наобум,
1: честно,
2: на удачу?
1: Сейчас вот, чтобы быть серьезным, не дурачиться ни разу в жизни, наверное. Я никогда не отдавал свою жизнь на волю случая.
2: Мы не будем полагаться на случай.
1: Да, да. Мы просто возьмем и сделаем свои ошибки сами. Понятно?
0: Наше радио. Сделано в России.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Вы знали бы, о чем мы тут вообще разговариваем с Ольгой Ершовой? Думаете о поэзии? Да. О цветочной пыльце. Ну ладно, бог с ним. Так, ну что,
2: кстати,
1: Ольга, у нас
2: говоря,
1: времени практически нет.
2: Между прочим, осенью надо как-то укреплять организм.
1: Конечно.
2: Цветочная пыльца – шикарная вещь.
1: Да, давайте не будем сейчас рекламировать все это. Сейчас пойдут люди доить цветы. Очень многие не знают, как это делается. Вы не сможете, вы не пчел, а пчелы уже все. Поэтому, да.
2: Ну, давайте, я прошу.
1: Есть шанс уйти в закат без... Давайте вашу версию.
2: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки, у каждого живого человека...
1: Так.
2: Что?
1: У каждого живого человека...
2: Ну, это третья строчка.
1: А, вы видите, невыплаченные есть ипотешки, есть умственные, есть небольшие умственные задержки. О, это прям вот про меня.
2: Дорогу не забыть бы до КБшки.
1: Быть должен с кекс, желательно без спешки. Согласен,
2: вот,
1: согласен.
2: Кстати, это вот интересно.
1: Да-да-да, а есть же такой анекдот, просто вы его, Ольга, не знаете, это чисто мужской анекдот, когда два быка стоят и говорят, мы быстро-быстро. Нет-нет-нет, мы медленно-медленно спускаемся с горы. И ты только с возрастом понимаешь, потому что вначале тебе кажется это все странным и непонятным. Ольга, у нас остается с вами буквально 15 секунд, и если вы не против, я бы хотел услышать, и все наши слушатели тоже горят просто желанием услышать полную вашу версию.
2: Учитывая быстротечность века, нелегкий ритм и прочие издержки у каждого живого человека.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: сделано в России.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлое.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава Банка России объяснила, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, в июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне. По ее словам, ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на топливном рынке, что сказалось на ценах более широкого круга товаров и услуг. ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию, пояснила Набиуллина. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России и премьер-министр Индии осмотрели международную промышленную выставку «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Перед этим Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, включая конфликты в Западной Азии и Черноморском регионе, которые повлияли на морскую торговлю и безопасность. Как отмечает сайт nsn.fm, завтра в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. Очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС запланирована на следующую неделю. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, сейчас, несмотря на сложности с внешним электроснабжением и регулярные атаки ВСУ, ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обозначила пути решения проблемы социального сиротства. Она приняла участие в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутске. Как отметила детский омбудсмен, важно не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями. Необходимо вовремя понять, что в них назревает кризис, и своевременно помочь. По словам Львовой и Беловой, Фонд защиты детей с отделениями в регионах намерен играть большую роль в развитии ранней помощи. Масштабную спасательную операцию провели в Свердловской области. В Режевском районе удалось найти и эвакуировать увязшую в болоте пенсионерку. 81-летняя бабушка ушла в лес за грибами, вышла к болоту и начала проваливаться. У нее с собой был телефон и в регионе работала связь. Она дозвонилась в оперативные службы, не паниковала и выслушала все инструкции. Спасателям удалось определить ее местоположение, однако путь к пенсионерке преградили медведицы с медвежонком. И им пришлось эвакуироваться, а бабушка все еще ждала на болоте. На помощь старушке вылетел вертолет отряда «Ангел», который и доставил ее домой. Отмечается, что из вертолета она вышла с полной корзинкой грибов. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу во всей вселенной. Прямо так и с этого и зайдем.
2: Здравствуй, напарник. Здравствуй, Андрей Генрич. Здравствуйте, ребята. Приветствуем всех наших добрых и проверенных друзей, с которыми мы обычно проводим вторую половину любого буднего дня, потому как...
1: Особо приятно проводить вторую половину пятницы.
2: Да, потому как чуть-чуть-то нам ее проводить осталось. И здравствуйте, прекрасные летние выходные. Ну,
1: так... Какие летние?
2: Ну, летние.
1: Осенью пахнет, ну, о чем-то, напарник.
2: Бабье лето нам обещали.
1: Какое?
2: Бабье.
1: Понятно, такое и лето, да.
2: Начнем, ребята, традиционно с того, с музыкальной головоломки. Собирайтесь поближе к радиоприемникам. По пятницам мы с напарником решили немножечко модифицировать привычную вам рубрику и загадывать не только отечественные песни, но и песни зарубежных исполнителей, чтобы проверять, насколько вы сообразительны, насколько остры, остроумны и насколько находчивы. В общем, ребята, вот вам сейчас песня.
1: Давай будем честны, задание мы даем не очень сложное.
2: Абсолютно.
1: Потому что мы вас пока
2: эти
1: готовим.
2: Песни знают все.
1: Да.
2: Значит, начнем с того, что, конечно, эту песню, наверное, лучше не петь. Ее лучше танцевать.
1: Да, однозначно.
2: Ее лучше танцевать.
1: И не одному.
2: Особенно, если... Сейчас я нарисую картину. Значит, так, знаете, пляж, лазурное море, бар открытый такой и хмурый батя. Вот это вот обязательные условия для того, чтобы танцевать эту песню.
1: Да.
2: Обязательно хмурый батя, без него как бы вообще песня не станцуется. И вот вам немножечко текста, переведенного, ну, можно сказать, адаптированного на русский язык. Не берусь говорить, что это точный, дословный, ну, наверное, близкий к дословному переводу. Итак, внимание. «Плакать будет тот, по кому я когда-то плакала. Плакать будет тот, по кому я когда-то плакала. Плача будет он вспоминать о любви, что когда-то не смог уберечь. Плача он будет вспоминать о любви, что когда-то не смог уберечь».
1: Как песня с таким текстом вообще могла стать мировым хитом?
2: А вот так. Ребят, если догадались, что за песня сегодня загадана, ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Я уверен, вы все знаете эту песню.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и понятно, что большинство догадалось, о какой песне идет речь.
2: Что же это за песня?
1: Напарник. Но как... есть и такие прямо...
2: Почему многие написали про Аэросмит, я вот ума не приложу.
1: Я тоже не понял.
2: Суровый батя, при чем здесь? Ну ладно, я, может быть, немножко не в материале.
1: Cranberries we will...
2: Ребят, всем песня прекрасно известна. Она настолько, что называется, навязла на зубах, что сложно не угадать песню, в которой поется о том, что плакать будет тот, по кому я когда-то плакала. Это, конечно же, группа Каома и всемирный бестселлер. Песня «Ламбада». Давай, Андрюх, врубай.

0: услышав вот эти вот бразильские наигрыши. Ну, действительно, ну, что называется, бенгер.
1: Там же еще надо было как-то вилять.
0: Пытаться филями. нарисовать попой восьмерку.
1: Филейными частями.
0: Да, вот, чтобы... Ну да ладно, ребят, спасибо большое за... За сообщение. Было любопытно с вами вот в такую музыкальную головоломочку. Есть о чем поговорить, Андрей Германович?
1: У меня есть о чем поговорить.
0: Мы переходим к нашему дискуссионному клубу.
1: Да не дискуссионный клуб. На самом деле я хочу поговорить про нашу невнимательность. Есть люди очень прямо вот моя жена, например. У нее там комар носа не поточит.
0: Так.
1: У меня, например, очень часто случаются ситуации, когда я покупаю какую-то вещь, например, через маркетплейсы, приношу ее домой, всю ее уже, вот всю упаковку разорвал, потом понимаю, пришло-то не то. Ну, в частности, из последнего, что мне пришло, не то. Я заказывал собачью рулетку на 50 килограммов. Мне пришла рулетка. Я даже не посмотрел, потому что она тоже была зеленая, как я заказывал. В итоге выяснилось, что она на 25.
0: На чихуахуа.
1: Ну, на 25, но это не на Амстафа. То есть это... И я, понимаешь, я от нее уже упаковку. Вот. А когда я просто увидел этот карабинчик на ней, и ты знаешь, у меня регулярно такие истории происходят.
0: Ты лучше расскажи про пинг-понговые шарики.
1: Да, про пинг-понговые шарики, ребята, это вообще история. История века. Значит, получаю я заказ на ПВЗ, а там какая-то суета, вечер, значит, молодой парень пытается выдавать заказы, видимо, первый раз, ну, в общем, неопытный. И у него на одном столе лежит уже несколько заказов от клиентов. И в итоге я начинаю набирать, ну, мне кажется, что это все мое. Я беру 4 посылочки, 4 упаковочки, приходим с женой домой, она говорит, а я говорю, слушай, а что в этой коробке-то? У нас не коробки, а, ну, там, пачка такая. Вот. Она говорит, не знаю, ну ты может что чужое схватил? Я такой трогаю, говорю, слушай, там похоже шарики для пинг-понга. Она такая, ну точно не наши, у нас шарики есть для пинг-понга. Говорит, беги, потому что там человек, который вот рядом с нами стоял, он эти шарики ищет. Я прибежал, как дурак, сдал. Да, потом... Поздно вечером я осознал, когда уже ПВЗ был, естественно, закрыт, что это не шарики для пинг-понга, а запасные лампочки для гирлянды уличной. И на следующий день у меня был подвиг по выклянчиванию. В общем, ребята, я чувствую себя, что у меня бывает, вот я настолько бываю невнимательным человеком, потому что напарник, он как раз в этом смысле...
0: Да не, у меня тоже хватает. История про внимательность, ну, такую, знаешь, комичная. Какой у нас там году? В 91-м, да, деньги менялись. 91-й год мы с приятелями приехали в Москву. Ну, так, самостоятельно, без родителей. Нам нужно было пересесть там, ну, условно говоря, с Пушкинской на Тверскую. И, значит, мы едем втроем. Значит, открываются двери вагона. Один приятель говорит, нам на этой станции пересадку нужно сделать. Второй приятель говорит, вон и поезд как раз подошел. Я говорю, бежим! Мы влетаем в этот вагон и понимаем, что мы сейчас едем на ту станцию, откуда приехали.
1: Кошмар.
0: Вот. И, собственно, ребят, хотим сегодня поговорить вот про невнимательность, до чего она доводит. Давайте сегодня поделимся какими-то веселыми, забавными историями. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня поговорим про нашу с вами невнимательность.
2: Наше радио.

0: Виктор Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы решили сегодня поговорить про невнимательность, которая присутствует практически у каждого человека.
2: Это правда.
1: В том или ином виде, да.
2: В пункте выдачи заказов сразу после получения примерил чехол новый на телефон. Натягиваю, не налазит. Тут же сдаю, мол, фигню какую-то прислали. Мне она фигня, это не подходит. Потом только дома дошло, что я поверх старого чехла пытался натянуть новый, который, в принципе-то, и подходил.
1: Понятно. Привет, напарники. Недавно был на рыбинке, одним днем на рыбалке, и не обратил внимания, что вода упала по сравнению с июлем. Шел на лодке по старым трекам. Отвлекся по невнимательности от эхолота и не увидел уменьшения глубины. Ну, теперь лодка в ремонте. Хорошо, скорость была не очень из-за волны. Попал на ремонт, пока не знаю, насколько плохо. Мне тоже могу такую же историю рассказать. Я попал на такую сумму, что...
2: Что страшно озвучивать. Да. Ребят, истории про невнимательность сегодня ваши принимаем. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.

надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов. С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про невнимательность сегодня говорим. Много сообщений самых разных нам пришло.
2: Да.
1: Тут такая история, да, парни? Про невнимательность.
2: Так.
1: На работе вышли покурить. Кстати, курить вредно. Угу. Лезу в карман пальто и смотрю, там что-то не мое. Оказывается, надела чужое пальто, вышла в нем и даже не заметила. Мне еще девочки говорят, вроде, думаю, у тебя рукава были длиннее и вообще что-то все не так. У меня тоже была такая история. Я один раз ушел из гостей в чужой обуви 38-го размера.
2: Тебя ничто не смутило?
1: По совершенно другой причине. Нет, не смутило.
2: Привет напарники. Когда познакомился со своей будущей женой, я спросил у нее номер телефона. И она правильно его записала. Благо, она попросила ей позвонить сразу. Понятно, она неправильно его записала. Счастливы вместе уже 22 года.
1: А минут 10 пыталась продышать замерзший замок у неоткрывающейся машины, невзирая на то, что она другого цвета и седан. Было темно.
2: Угу. Лет 5 назад было. Поехали к тете в Питер на юбилей. Все хорошо, последний день, пора уезжать. Билеты есть. Дочь свалила гулять с какими-то знакомыми. Время и поезд знает. Приезжаем на вокзал московский, ехать теперь. А поезда-то нет. Мы в билет, а там Ладожский вокзал. Успели.
1: Молодцы.
2: У меня однажды такое было. Я был в Питере, значит, у меня билет обратный, все. Я захожу в свой купе, и на моем месте сидит какой-то мужик. Я говорю, извините, а вы здесь что делаете? Он говорит, я здесь еду согласно купленному билету. Я говорю, не, дружище. А я такой, знаешь, ну, насладившись питерской красотой, короче, вот это вот, да, преисполненный, ну, в общем, понимаете, да? Я говорю, не, вы здесь не едете, здесь я еду, мне билет. И мы с ним минут 15, уже переходя на повышенные тона, выясняли, кто едет. Пока не обратились к проводнику и проводнице. Пришла проводница, значит, сличает эти билеты, смотрит на меня, дает мне билет, говорит, молодой человек, у вас билет на завтра. И как мне было стыдно, Андрей Германович, ты не представляешь. Видите,
1: мужика, можно сказать, который ничего.
2: А представляешь, у мужика что было? Тоже как бы, ну, какой момент испуга у него. Пришел какой-то непонятно кто и говорит, что он на этом месте.
1: Я думал, что тебе, сколько там идет поезд? Тут часов 9, наверное.
2: Ну, тогда такой этот ночной, который был.
1: Ночной, 9 часов.
2: Сколько
1: тут? Вот 9 часов тебе, наверное, тогда и капать.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, честно говоря, каждый из нас немножко да невнимательный. Конечно. Все бывает, ничего страшного. Вот что вы пишете.
2: Привет, напарники. Вот, к слову, совсем недавно покупаю молоко. А, как известно, этикетка одного бренда очень похожа между собой до степени смешения. А, отличаются там только оттенками цветов, ну и, конечно, циферками жирности. Ну и все, наверное. Так вот, эти нехорошие люди поставили в холодильник бутылки и вперемешку 2,5 и 3,2 жирности. Но я схватил две бутылки, думая, что они одинаковые. Только дома выяснилось, что они разные. Узнал от жены о своем зрении много лестных отзывов.
1: Да, я представляю.
2: Саня из Ростова.
1: Да, Саш, держитесь. Вернулся домой с корпоратива, в боулинг-центре был, в кедах для боулинга. Кстати, а их, наверное, нельзя уже потом обратно, да?
2: Нет, конечно, у них нельзя ходить по улице вообще. Живу в новом коттеджном поселке, пишет Таня, который активно застраивается. И каждый вечер гуляю с подружкой-старушкой и ее собачкой по соседним улицам. И постоянно удивляюсь новым домам. Озвучиваю свое удивление, на что спутница моя говорит, что я уже удивлялась неделю назад.
1: Бывает.
2: Да.
1: Оплачивал квитанцию через банкомат. По окончании операции обнаруживаю, что банкомат не вернул мне карту. Начинаю судорожно нажимать на все кнопки. Безуспешно. Звоню на горячую линию по телефону, указанному на банкомате. Оператор начинает спрашивать мои данные, вид операции, какая карта, говорит, и какой год выпуска, номер карты. И тут я достаю из сумки карту. Да, ну вот это, кстати, часто бывает, это из серии «Где же найти очки, которые на тебе?» Да. Ребят, что у вас с невнимательностью? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы про невнимательность сегодня вместе с вами говорим.
2: Сейчас тебе сходу историю. Барабанщик группы 7Б Каталыч, всем известный блогер и музыкант. Андрюх, тебе привет.
1: Привет.
2: Тут решил приютить кошечку. Хорошая кошечка, красивая, все. Выложил в чате, ну, вчера они что-то вырубили свет, он там в какой-то в соседский чатик выложил фотографию себе. Оказалось, что это кот.
1: Ну, да.
2: Которого Каталыч уже собирался усыновить.
1: Подожди, ну а что? Во-первых, там не очень видно,
2: если, ну, как тебе?
1: Если котик лохматенький. Вот тебе... Помнишь, как в том фильме говорит, какие там вторичные признаки, тут первичные.
2: Вот тебе про невнимательность.
1: Сейчас.
2: Но все хорошо, котик вернулся к хозяинам. К хозяевам, окажется, он удрал 2 года назад и скитался. В общем, жизнь уже помотала.
1: Боже мой,
2: да.
1: Какая грустная история.
2: Ну, Андрюха прям вот чуть не плакал, когда брал этого кота.
1: А вот ловите, классическая история. Из Москвы поезд уходит в Иваново в 0:31. Казалось бы, сегодня, например, 11 сентября, в 0:31 я должен уехать. Но сегодня в 0:31 будет уже 12 сентября. Больше поезд.
2: Типичная история.
1: Вообще классика. Да. Самолетами такая же. Вот нельзя, когда у тебя самолет на 0 часов.
2: На 2 часа. Ну,
1: ты
2: то есть...
1: не можешь понять, какой это день. Да. Это еще там
2: вчера или завтра. Причем, да, этот самолет никогда не бывает сегодня. Он бывает либо вчера, либо завтра. Доброго дня. На этой неделе побил все рекорды по невнимательности. Во вторник не обратил внимания, что оставил утром чайник на включенной плите. Увидел только вернувшись с работы. Благо он был полный и на маленьком огне. И просто выкипел, не сгорев. А в четверг не уследил и не до конца закрыл морозилку вечером. Итог, разморозка и полетел на нагнетатель. Теперь осталось не уследить за водой в ванной и будет комбо. Мы вам желаем вот не допустить этого.
1: Давайте-ка, не надо. Сейчас, кстати, многие из наших начнут переживать, что чайник не выключит. Привет, отдыхали с семьей.
2: Ну зачем ты сейчас про чайник?
1: Я наснимала в разных городах квартиры на 2-3 дня.
2: Угу.
1: А в Геленджике пишу хозяйке, где оставить ключи. Мы съезжаем, она такая, что случилось? Вам не понравилось? Оказывается, нам еще 2 дня можно было отдыхать на этой локации. Какое счастье.
2: Да, повезло. Зачем ты сейчас про выключенный чайник? Ты еще про утюг спроси. Вы утюг выключили?
1: Ты издеваешься?
2: Вот зачем ты сейчас это сказал?
1: Дверь ты закрыл?
2: Я-то дверь закрыл. У меня жена дома.
1: И
2: утюг выключит. И чайник, если что. Ну что, ребят, спасибо большое за сообщение. Сейчас мы ненадолго с напарником уйдем в тень, потому что нам нужно сейчас будет перевоплотиться, потому что в следующем часе будет традиционная пихтория, потому что у нас же пятница.
1: Конечно, ребят,
2: 60 секунд мы не устраиваем. Будет традиционная пихтория. И вы тоже запасайтесь чайком, кофейком, усаживайтесь поудобнее. В скором времени мы к вам вернемся с новой замечательной историей.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500
9: 54-20.
11: Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Электронные студенческие билеты заработают в колледжах Москвы. Их оформление будет осуществляться бесплатно в проактивном режиме. Никаких заявлений подавать не потребуется. Для этого будут использовать данные цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, для предъявления электронного студенческого билета учащимся потребуется скачать мобильное приложение «Колледж Мэш». В нем будет формироваться специальный QR-код, позволяющий подтвердить обучение по программам среднего профессионального образования в государственных учреждениях. Градоначальник подчеркнул, что при этом бумажные студенческие билеты не утрачивают свою силу. Пресненский суд Москвы приостановил работу супермаркета «Перекресток» на Новом Арбате. Как говорится в материалах дела, магазин закрыт на 85 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Как отмечает сайт nsn.fm, в свою очередь в пресс-службе торговой сети заявили, что уже ходатайствуют о возобновлении работы, готовы к любой проверке и ждут подтверждения отсутствия каких-либо нарушений. В Москве запретили водителям такси самостоятельно предлагать и навязывать свои услуги вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Соответствующее предложение Мосгордумы поддержал столичный департамент транспорта. Ранее вопрос о запрете работы таксистов зазывал в Москве обсудили на круглом столе в Мосгордуме. Аналогичный запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в некоторых других субъектах страны. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Москвы внесут в ближайшее время. Отмечается, что в городе работает более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Новый дом строится по программе реновации в районе Ростокина. Жилой комплекс из двух корпусов переменной этажности появится на улице Докукина. Как сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы, он рассчитан на 1316 квартир. Корпуса будущего объекта образуют квадрат с внутренним двором. В нем обустроят 3 игровые площадки для детей разного возраста, 2 спортивные и 2 зоны отдыха. Завершен очередной этап строительства Берилевской линии метро. Специалисты завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Как пишет сайт мост.ру, щит Эсмина прошел более 1,5 километра. Часть пути пролегала по сложным грунтам под руслом Москвы-реки. Ранее щит Елена проложил правый тоннель на этом же участке. Таким образом завершилось создание 2 перегонных тоннелей. Берилевская линия метро протянется от бывшей промзоны ЗИЛ до районов Берилево-Восточное и Берилево-Западное. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в тот самый час, которому мы обещали, что состоится Пихтория.
2: Да, ребят, и Пихтория будет сегодня не абы какой, а плодово-выгодный у нас есть в...
1: Нету.
2: Пихтория будет не абы какой, а интересный.
1: Да, тоже хорошо.
2: Впрочем, у нас неинтересных Пихторий не бывает, поэтому, ребята, сегодня поступим следующим образом. Вы пока себе приготовьте бутербродики.
1: Налейте чайку или кофейку,
2: да. Усаживайтесь поудобнее. Любите. Буквально через пару минут мы приступим. Андрей Германович сегодня будет на рояле. Я буду, возьму на себя художественно-литературную часть.
1: Солировать ты будешь.
2: Солировать, совершенно верно. Солистов таких солить, не пересолить. В общем, ребята, буквально через пару минут мы вернемся и начнем.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Пиктория.
1: Ну вот и начинается традиционная Пиктория.
2: Надеемся, вы уже ждете ее, поэтому мы готовы приступить к повествовательной части. Андрей Германович сегодня будет мне любезно аккомпанировать. Так что давай.
1: Могу
2: Андрей,
1: не любезно, как скажешь, поехали, наверное.
2: Поехали.
1: Да? Давай.
2: Итак, про ранние годы нашего героя известно крайне мало. Родился он в маленькой деревушке, отцом мальчика был священник, ну а мама, стало быть, если говорить по-нашему, попадья. И когда наш герой появился на свет, родители недолго думали, как окрестить своего сына, и дали ему имя в честь отца. Вот один в один. Так что, когда в доме нашего героя мать семейства звала кого-то по имени, прибегали сразу и старший, и младший одновременно. В 16 лет он поступил в академический институт, проучился там 4 года и решил, что, пожалуй, с него хватит. Забил он на получение диплома, не стал доучиваться и вообще решил, что в старушке Англии ему как-то скучно, тесно и неинтересно. Надо сказать, что у юноши к тому моменту были какие-то накопления, какие-то деньги ему наверняка присылали родители, возможно, что-то удавалось зарабатывать. В общем, был какой-то легкий капиталец. И вот однажды, холодным и промозглым декабрьским утром, он покупает билет на первый же корабль, который уходит в Новый Свет. Тем более, что Новый Свет давно манил его своим духом приключений и возможностью быстрого обогащения. Корабль, на который был куплен билет, был рейсом до Нового Орлеана. И именно оттуда юноша начал покорять Дикий Запад. Ну, как покорять? Как оказалось, ни специфических навыков, ни подходящего инвентаря у него для покорения нет. Да и само это покорение Дикого Запада – дело очень трудозатратное и рискованное. И тогда наш герой начал зарабатывать на хлеб, чем попало. Работал коммивояжером, учителем. Ну, он же, мы помним, он в институте все-таки образование получал. Служил актером в театре, но как-то нигде не задерживался подолгу. И вот, в конце концов, в поисках хорошей доли он устраивается на легкую работенку в одну из газет. И начал писать для нее свои впечатления от поездок по южным штатам и Мексике. Ну, знаете, своего рода такой акын. Что вижу, о том пишу. И однажды, то ли в редакции, куда он приносил свои сочинения, то ли в каком-то прокуренном кабачке с липким от пролитой выпивки полом, наш герой познакомился, ну, практически со своим собратом по перу, самим Эдгаром Алланом По. Молодые люди стали проводить много времени вместе, ну, соответственно, много часто выпивали, и всякий раз во время этих пирушек наш герой, ну, что называется, травил байки. Байки собственного сочинения. Уже позже Эдгар По называл нашего героя колоссальным, но самым живописным вруном. Он выдумывал совершенно невообразимые вещи, но делал это так искусно и художественно убедительно, что По всегда внимательно его слушал. Но вскоре этих дружеских пирушек не стало, потому что США затеяли настоящую войну с Мексикой. И наш герой решил посвятить свое перо написанию репортажей с места боя столкновений. Сначала он писал бойкие статьи для самой массовой ежедневной газеты того времени, которая называлась «Нью-Йорк Хералд». Ну, а в какой-то момент решил сменить перо на настоящее ружье. И из стороннего наблюдателя сделался непосредственным участником войны. Итак, ребята, вот она первая часть. О ком сегодня идет речь? Ждем вашей версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и традиционно давайте озвучим неверные ответы, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Не Джером Клапка Джером.
1: Нет, это не Томас Уайт.
2: Не Уинстон Черчилль.
1: И не о Генри.
2: Давай, Андрей Германович, продолжим.
1: Давайте, конечно.
2: Включи мне музыку, пожалуйста. Итак, мы остановились на том, что наш герой принял решение сменить перо на ружье. И вот в конце ноября в чине лейтенанта он был зачислен в первый нью-йоркский добровольческий пехотный полк. Но при этом писательского ремесла не бросил. А продолжил публиковать в газетах свои боевые очерки под общим названием «Рассказы застрельщика». Тут нужно сделать небольшое отступление и объяснить, кто такие были эти застрельщики. Еще со времен войны за независимость застрельщиками в США выступали так называемые минитмены, или минутные люди, если перевести на русский. Это были молодые, как правило, до 30 лет фермеры, которые в случае нападения индейцев или вражеской армии буквально за одну минуту одевались, хватали ружья и готовы были выступить навстречу врагу, составив таким образом первую линию обороны. Ну, как правило, эти молодые фермеры были хорошими стрелками, поскольку часто добывали пропитание охотой, и они должны были сдерживать противника до подхода частей регулярной американской армии, ну, то есть пока не прибудет кавалерия.

Вещи по оружию и трупы противника все в одной куче. Ну и чтобы не умереть от кровопотери, он перетянул раненую ногу ремнем и провел ночь вот в этих не самых приятных условиях, слыша предсмертные стоны американцев, мексиканцев, а заодно слыша, как по полю брани ходят мародеры, которые буквально в любую минуту могли его найти и как ненужного убийца того, да? В общем, ситуация была та еще. И только утром наш герой практически без, ну, уже на последнем издыхании был обнаружен похоронной командой, которая его, ну, оказала первую медицинскую помощь и отправила в полевой госпиталь. За проявленную стойкость и храбрость наш герой был произведен в капитаны, и ему предложили, мол, не хотите ли вернуться на поле брани, потому как у вас хорошо получалось командовать. Давайте послужите еще отчизне. Но наш герой решил, что приключений на с него достаточно, и подал в отставку. Вместе с остатком своего полка он возвращается в Нью-Йорк, где снова начинает делать то, что умеет делать лучше всего. Сочинять короткие и не очень литературные формы. Итак, о ком идет сегодня речь? Ждем вашей версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.

0: наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник.

0: Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ, рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
17: Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну, еще несколько неверных ваших ответов, чтобы сориентировать.
2: Да все уже многие догадались. Это не Марк Твен, ребята.
1: Нет. И это не Агата Кристи.
2: Не Джек Лондон.
1: В Агате Кристи в ногу точно не попадали. Интересная история.
2: Там другая интересная история с Агатой Кристи. Об этом мы как-нибудь в другой раз. А пока давайте продолжим сегодняшнюю Пихторию. Андрей Германович, давай музыку. Итак, остановились мы на том, что наш герой подал в отставку. А в это время в мире бушевали события, которые в корне меняли историю. Пылали революции. Создавались и разрушались многовековые империи. В общем, шла обычная вторая половина 19 века. И наш герой даже планировал принять непосредственное участие в каком-нибудь судьбоносном историческом событии, но пенсия отставного капитана и постоянно ноющая после ранения нога не давали выхлопа этим стремлениям. И вот перед нами уже 30-летний мужчина, не обделенный искрой Божьей, но обделенный звонкой монетой. Да к тому же скучающий по родному дому, который покинул, будучи еще 20-летним юношей. И вот, скопив какие-то деньжата, он покупает снова билет на пароход, который отплывает в родную Англию. При этом в его потертом чемоданчике лежит пара сменного белья, какая-то отварная курица и самое главное сокровище. Рукопись романа, составленного из автобиографических очерков, написанных во время войны. Надо отдать должное. Судьба была благосклонна к нашему герою, и он быстро нашел издателя, готового опубликовать его роман. Тем более, что в старушке Британии люди живо интересовались тем, что происходит в их бывшей колонии за океаном. И книга получила оглушительный успех. Причем не только на острове, но и в материковой Европе. В общем, оседлав Пегаса, наш герой начал выдавать на гора по 2, а то и 3 приключенческих романа в год, каждый из которых становился бестселлером по ту и по эту сторону Атлантики. И вот перед нами уже не какой-то там отставной капитан-калека в потертом мундире и мизерной пенсии, а вполне себе состоятельный мужчина средних лет в дорогом сюртуке. Кстати, он женился на 15-летней дочери своего издателя, и, понятное дело, его издавать стали еще охотнее. Вот. Причем, несмотря на то, что женился он на столь юной барышне, она была ему верной женой, и даже не просто женой, но и секретарем. Тут такая штука, наш герой терпеть не мог писать, вот не писать, не сочинять, а самой возни вот этой с чернилами, перьями, печатных машинок тогда еще не было, поэтому он просто надиктовывал то, что приходило ему в голову, своей 15-летней жене. И все бы вроде было бы ничего, но чего-то не хватало, а именно бриллианта, который бы украсил собрание сочинений нашего героя. И вот, как-то сидя вечером перед камином, он вспоминает услышанную им еще во время службы историю о том, как однажды банда конокрадов ворвалась на ранчо могущественного конезаводчика, которого звали Крид Тейлор, и угнала у него лучший табун лошадей. Ну, налетчики, правда, не знали, что с мистером Тейлором шутки плохи. И был он местный, скажем так, авторитет. И буквально за час собрал отряд из 200 стволов, которые кинулись в погоню. Конокрадов очень быстро настигли. Случилось это где-то у реки Рио-Гранде. И всех их перебили. А из главаря сделали, как бы это еще так сказать, сделали предмет наглядной агитации того, что с Крилом шутки плохи. Конезаводчик лично перерезал главарю банды горло и приказал своим подручным отрубить ему голову. Тело велел привязать к лошади, а голову приторочить к седлу. И всю эту, с позволения сказать, инсталляцию отогнать подальше в прерию и там отпустить. Сколько времени это наглядное пособие скиталось в пограничных районах Мексики и США, одному богу известно. Но, видимо, достаточно долго, поскольку у мексиканцев и жителей тогдашнего Техаса появился целый цикл страшных легенд, главным героем которых был конник по имени Эль Муэрто, или, говоря по-нашему, мертвец. Итак, ребята, кто сегодня загадан, ждем ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
3: Наше радио.

0: Тихторія.
1: Ну и пришло время сбрасывать маски.
2: Их прямо срывать.
1: Дело в том, точнее, роман о том, как отставной капитан кавалерии скандалист Кассий Калхаун застрелил своего соперника, а затем обезглавил тело, создав легенду о всаднике без головы, сделал Томаса Майн Рида настоящей звездой литературы 19 века. В СССР и в России, в царской тогда еще, Майн Рид был настолько популярен, что недобросовестные издатели иногда включали в сборники его сочинений тексты других авторов, которые были подписаны Майн Рид. И люди нормально читали, лишь бы там было про прерию, про индейцев, ковбоев. А вот в США книгу сразу не взлюбили. Ну, во-первых, вечно пьяным, готовым на всякие подлости и гадости Калхауне многие узнали себя.
2: Да.
1: А во-вторых, американцам не понравилось, что автор мастерски познакомил читателей с так называемым правосудием по-техасски, когда быстро и без должных обвинений могли линчевать зачастую невиновного человека. И сегодня был загадан блестящий, на мой взгляд, писатель Томас Майн Рид. И, как обычно, мы ставим какую-то музыкальную точку в наших повествованиях. И сегодня, ну нет, песни ни одной, посвященной Томасу Майн Риду, но есть замечательная песня из кинофильма «Человек бульвара» с Капуцинов, которая, вот, мне кажется, прекрасно описывает все, что я вам сегодня рассказал.
2: Давай,
1: Андрей Германович, включай.
2: Давай. Так, у нее такое вступление долгое.
1: Ну ты...

уж не для слабых душ, далека дорога твоя. О, прерия, прерия.

0: шляпа надета.
1: Ну что, ребят, спасибо большое всем, кто выслушал сегодняшнюю Пикторию. Как обычно, в понедельник, я думаю, после обеда запись сегодняшнего повествования появится в паблике «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте для тех, кто захочет переслушать сегодняшний...
2: Или поделиться с другом.
1: Да, мы вас всячески призываем подписываться, чтобы быть в курсе последних «Пикторий».
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
3: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда нас... 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Центробанк предметно рассматривал сохранение ключевой ставки. Снижение содержательно не обсуждал. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания Совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Общаясь с журналистами, Набиуллина также заявила, что, обсуждая решение по ключевой ставке, было уделено внимание ситуации на топливном рынке. Она отметила, что это разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Президент России выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. По словам Владимира Путина, современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам приходят новые локомотивы развития. Как отметил российский лидер, за последние 5 лет государства БРИКС произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%. Путин также напомнил о том, что в отношении России ввели более 30 тысяч санкций, но страна при этом укрепила национальный суверенитет, развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Прощание с почетным председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве 14 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза. Богданов скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Союз журналистов России с 1992 по 2017 год. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обозначила пути решения проблемы социального сиротства. Она приняла участие в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутске. Как отметила детский омбудсмен, важно не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями. Необходимо вовремя понять, что в них назревает кризис, и своевременно помочь. По словам Львовой-Беловой, Фонд защиты детей с отделениями в регионах намерен играть большую роль в развитии ранней помощи. Советский воинский мемориал открылся после ремонта в венгерском городе Полгороде. Там захоронены 253 советских воина, погибших при освобождении Венгрии. Среди них есть 17 солдат и офицеров, ушедших на фронт из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов поблагодарил местные власти за поддержку и содействие в увековечении памяти павших героев. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Да можно уже, наверное, сказать добрый вечер. И
2: можно, почему нет?
1: Темнеть начинает. Час. Да не начинает. Ну что ты начинаешь-то темнеть у него?
2: Темнеть начинает?
1: Да не начинает.
2: Или у меня в глазах свет вверх нет?
1: Да. Не надо так пугать людей.
2: Ты ну чего? Что, ну смеркается. Ну как? Ну вечер, Андрей. Ну
1: вечерело.
2: Как? Предложение из одного слова, да? Видишь, смеркалось.
1: Смеркалится там. Ладно, неважно. Где-то уже, наверное, на территории нашей страны глубокая ночь. Чего переживаем?
2: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который у нас традиционно по пятницам посвящен обзору планов на предстоящие выходные.
1: Ох, я думаю, в эти выходные многие будут собирать урожай уже. Ну, все уже можно выкапывать. Там, не знаю, кто картошку сажал. Тыкву уже, наверное, надо снимать, если они есть. Я вот сегодня баклажаны последние снял.
2: Яблоки.
1: Ты знаешь, год не яблочный. Наверное, где-то много яблок.
2: Полно яблок.
1: Серьезно, у нас в поселке нет ни у кого. Вот у меня на яблоньке на одной карликовой висит.
2: У вас там случайно банды Мишки Квакина нигде не водятся?
1: Нет, у нас другие водятся.
2: Мишки Квакина, да?
1: Вот. А у тебя какие планы на выходные?
2: Гулять. Ну, вот я соскучился по Москве за тот месяц практически, что я отсутствовал. Поэтому на Воробьёвы куда-нибудь, вот, к МГУ.
1: Ну, там
2: туда.
1: Погода прохладненькую обещает, но сухенькая. А сухенькая — это уже неплохо.
2: А лучше можно еще и полусухенькая.
1: Вот уж сейчас возьмешь с собой на прогулку.
2: Это да.
1: Я не знаю.
2: Ребят, какие у вас планы на предстоящие выходные? Чем будете заниматься? Как проведете субботу и воскресенье? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Поговорим про наши планы.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе с группой «Щенки» и узнаем, какие строки вдохновили Рича и Вадима Самойлова на совместную песню. Группа «Щенки» выпустила песню «Триггер». Это второй сингл из осенней серии релизов. Каждую пятницу сентября команда выпускает новый трек. Чему же посвящен релиз этой недели и о чем песня «Триггер» узнаем у лидера группы Максима Тесли.
2: Песня «Триггер», она для меня такая тревожная. Это напоминание, не знаю, узелок на память, как хотите. Я уже достаточно долгое время, третий год, веду предельно здоровый образ жизни, но были у меня периоды, когда здоровьем и не пахло. И я прекрасно понимаю, что в эту пропасть можно свалиться очень даже легко, оступившись буквально на полшага. И триггернуть может все, что угодно. И, собственно, вот эта песня — это такой список, далеко не полный, того, что может привести туда, где я уже был и куда возвращаться не хочу. В общем, враг в отражении. Нужно все время бороться, помнить, что триггером может стать все, что угодно. Нельзя этого допустить.

0: Послушать новую песню группы «Щенки» уже можно на всех цифровых площадках. Напомню, что предыдущий релиз команды «Твое имя» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Не пропустите эфир сегодня в 19.00. Ричи и Вадим Самойлов представили совместный трек «Летим в ураган». Неожиданная коллаборация появилась в рамках проекта «Рэп-взвод». Представляя песню, музыканты обратились к словам драматурга Бертольда Брехта о том, что даже в мрачные времена продолжают звучать песни, в том числе песни об этих самых временах.
1: В рамках проекта «Рэп-взвод» я уже делал одну интересную коллаборацию с рок-мастодонтом. Теперь же настало время для второй любопытной совместки, в этот раз с Вадимом Самойловым. Не хочется использовать слово «боевик», но песня действительно получилась в хорошем смысле этого слова «агрессивной». Никто не тянул одеяло на себя, каждый занимался своим делом. Я раздал речитатива, Вадим Рудольфович протяжно и по-декадентски напел припев.
2: Взгляни в глаза солдату, что выполнил приказ.

0: Новую песню «Летим в ураган» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Но мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы поинтересовались, какие у вас планы на предстоящие выходные. И у всех планы разные. Это здорово. Давай.
2: План на выходные. Работать, сходить в магазин, готовить документы, смотреть...

0: цветами куда-то? Или вы уже договорились, да? В Лабаз-то побежишь? Или уже все прописано?
1: Нет, ну это все прописано. Мы уж, честно говоря, несколько раз прозевывали туда.
0: А, вот так вот, да.
1: Да. И никто не обижался.
0: Доброго вечера, десятибальники. Завтра иду на открытую репетицию в театр, а в воскресенье встречаюсь с коллегой из Петербурга. Забрать посылку, пишет нам Настя.
1: Так, привет, Маша. В выходные планирую поехать в Лужники на праздник спорта. Пройдет 12 сентября, заодно послушаю группу «Звери». Будут гостями праздника. Ну, что, здорово.
0: Добрый вечер. Поеду с женой на тихую охоту за грибами. Кстати, ребят...
1: Грибов вот, нет.
0: Подожди. Если вдруг они все-таки есть... Сейчас две беды в лесах Подмосковья, во всяком случае. Лоси, у которых период гона, и медведи, у которых период зажировки. И в том, в другом случае...
1: Грибы они у вас отбирать не будут.
0: Но старайтесь передвигаться как можно более шумно, то есть, чтобы вас зверь заранее заметил. И, ну, боюсь, что...
1: У нас в подмосковных местах, в лесах, ты думаешь, медведь есть?
0: Вот тут вот буквально... Андрей, я просто мониторил.
1: Ну, один, это тот же все, он с года в год.
0: В смысле, один... Он то под Звенигородом, вот сейчас следы показывают, ходит Мишка. Второй ходит где-то на Дмитровке. Еще у вас там где-то тоже ходит?
1: У нас нету.
0: Еще как ходит?
1: Не, у нас нету, точно тебе
0: говорю. Ходит.
1: Прямо между нами и пинусами. Ребят, какие планы у вас на предстоящие выходные? Пишите с удовольствием, почитаем с напарником ваши сообщения.
2: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
3: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито.

0: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: Битва поколений, пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И вместе с вами обсуждаем планы на предстоящие выходные.
2: Да, что добрый вечер, буду на работе. Поспел подсолнечник, уборка.
1: Ух ты.
2: Надо же собирать.
1: Ну что, как его собирать? Его же комбайном собирают.
2: Ну как? Не сама машина водит, человек машину водит.
1: Да.
2: Да.
1: Добрый вечер, напарники, а мы переехали. И у нас будет долгожданное новоселье. Соберемся всей семьей, родители, сестры со своими семьями. Все приедут с тарелками, вилками, так как у нас почти ничего нет. Угощать будем осетрины, гребешками и ребрышками барашка. Ну, то, что у вас ничего нет, мне кажется, вы лукавите.
2: Ну, почему? Ну, и люди переехали еще как бы.
1: Нет, посуды нет, а так все
2: посуда,
1: есть.
2: Посуда, а так-то все это. Привет, королям. У нас плюс 30, так что в очередной раз на море. Сергей, Краснодар, зависть.
1: Да, Сереж, здорово. Привет, ребят, спасибо, что благодаря вам и слушателям узнал, что будет праздник спорта в Лужниках. А то дочка завтра сдает пробные ЕГЭ в МГУ. И потом хотел с ней погулять в Лужниках. Теперь буду думать.
2: Ну, вы можете через мост пройти в сторону Воробьевых гор. И там, если вы еще не были, Московский дом пионеров. Это потрясающая локация, где вот, ну, можно и архитектурой какой-то, и монументальностью.
1: Мне вообще кажется, что Лужники для прогулок не самое такое прямо классное место.
2: Ну,
1: вот. Там только набережная, но по набережной вечно кто-то бегает.
2: Лужники располагают. В субботу будем играть в маджонг и запивать это все, В воскресенье в сад стены достраивать и докрашивать. Екатеринбург, Денис.
1: А у меня завтра не 28, но 19 лет совместной жизни, и поэтому едем на дачу. Там во вторник закончили строительство баньки, будет тест-драйв. Ну, поздравляем вас
2: с годовщиной,
1: да, и хорошего вам, так сказать, тест-драйва.
2: А чему вы больше рады, дате или сдаче бани?
1: Ну, ты знаешь, я бы такие вопросы не задавал. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще несколько ваших сообщений, уже будем прощаться потихонечку.
2: Завтра крестим дочку, внучатая племянница. Сегодня вечером в деревне будем тренироваться шашландосом и самопальным. А утром облачимся в белое и в храм. А мне кажется, перед вот этим нужно было поститься.
1: Не знаю, я не в этом не разбираюсь. Завтра поеду с дочерью на Осетр-рок-фест, а потом к друзьям в Пушкино пить менделеевку, есть мясо, плов, провожать последние теплые деньки.
2: В воскресенье и понедельник дорабатываю последние две смены и еду к родителям в Алтайский край.
1: Ух ты.
2: Копать картоху и подготавливать их к отопительному сезону. Дайте две недели чистейшей природы.
1: Буду оправдывать высокое здание Копатыч Урала, буду готовить теплицу к следующему сезону, плюс пересадку. От копионов, будь они неладны. Всем все, добра.
2: Ребята, давайте мы пожелаем вам исполнения всех планов, традиционно всех обнимем.
1: Чтобы пионы прижились.
2: А некоторых даже расцелуем.
1: Да, некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И, друзья, прощаемся. Услышимся уже в понедельник. Хороших выходных.
2: Расходимся.
1: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Старт цифрового рубля прошел нормально. Такую оценку дала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, часть россиян в первые дни столкнулись с проблемами при запуске цифрового рубля, в частности, с открытием счетов и с возможностью провести те или иные операции. Но, по словам главы ЦБ, эти сложности оперативно устранялись. Массовых проблем и жалоб на использование цифрового рубля нет. Набиуллина также заявила, что Банк России видит интерес людей и компаний к цифровому рублю, который запустил в России с 1 сентября. Пришло время проверить всю армию Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Как пишет агентство Белта, в ходе посещения общевойскового полигона Абус-Лесновский он указал на то, что ранее уже были проверены танковые и мотострелковые подразделения. В настоящее время проходит проверка артиллеристов. Лукашенко также добавил, что республика готовится к войне, чтобы ее не было. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы. Как сообщили в экстренных службах столицы, боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ в районе улицы Народного ополчения. Отмечается, что снаряд находился в отдалении от жилых домов. На месте опасной находки работают саперы. МЧС России отмечает стабилизацию обстановки с природными пожарами в регионах страны. По данным ведомства, лесопожарная обстановка на территории России стабилизируется. Только в Якутии площадь лесных пожаров сократилась на прошлой неделе на 500 тысяч гектаров. В Оренбургской области, благодаря работе авиации МЧС, крупный ландшафтный пожар был ликвидирован в 5 километрах от 4 населенных пунктов. Осужденные в исправительных учреждениях страны зарабатывают в среднем около 44 тысяч рублей. Об этом рассказал директор ФСИН России Аркадий Гостев. По его словам, около 70% исправительных центров созданы на базе объектов предприятий, использующих труд осужденных к принудительным работам. В таких центрах осужденные могут работать в туристическом бизнесе, на спортивных объектах, в сферах ЖКХ и строительства. Всего в России действует 397 исправительных центров, в которых отбывают наказание около 28 тысяч человек. Исчезающий вид улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба Дональда Трампа в Ирландии. Как пишет газета Financial Times, есть опасения, что строительство может повлиять на хрупкую экосистему дюн, которые являются средой обитания этих улиток. Речь идет о так называемых завитках узеньких. Высота ее раковины составляет всего около 1,5-2 миллиметров. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прекрасный день, нелюбимый многими, потому что сегодня всероссийский день трезвости. И перед вами, дорогие друзья, два совершенно трезвых человека сегодня вечером в пятницу, которые поднимут только два бокала с бурлящей водой. Это я, Александр Бон, и моя подруга.
1: По бокалу?
0: Моя собутыльница.
1: Да.
0: Яна Лукьянова.
1: Привет, ребята. Да, мы тут отмечаем День трезвости с Сашкой. Хороший повод собраться в пятницу вечером в хорошей компании.
0: Наступила пятница, а значит, пришло время обсудить, что, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю. Как вообще, как поживаете вы, как поживают артисты?
1: Сашка, как ты поживаешь? Я не видела тебя с утра.
0: Да.
1: Да.
0: Знаете, к вечеру я вяну.
1: Давай уже.
0: К вечеру я вяну.
1: Ладно, наполняйся.
0: Есть ли сегодня какие-то новости?
1: Новости. Новостей сегодня хватает, Саша. У нас сразу три премьеры.
0: Так.
1: А некоторые песни совершили довольно впечатляющие перемещения по ступеням нашего хит-парада.
0: Поговорим сегодня, как обычно, не только про песни.
1: Да, вот Филипп Хмыров, например, расскажет, почему не идеальный результат – это тоже результат. Антон Завьялов попробует объяснить феномен рабочих чатов. А Диана Арбенина вспомнит, как ее дочь Марта помогала ей разобраться в особенностях современного рэпа.
0: В общем, смотрим, что нового в чарте. Мы готовы начинать. Вы, надеюсь, тоже. Лукьянова, включай сразу вторую передачу. Поехали.

0: И первая новинка этой недели – это сингл «На кураже» от группы «Ёрш».
1: Перед релизом музыканты заставили своих слушателей как следует поволноваться. Несколько дней группа рассказывала о конфликте вокруг песни, да, многие об этом знают, о загадочном госте и даже о запрете на выпуск сингла.
0: В итоге оказалось, что вся эта история была частью заранее задуманного перформанса. Музыканты перенесли сюжет песни в реальную жизнь, а слушатели сделали его непосредственными участниками.
1: В общем, интрига сработала, друзья, и теперь можно наконец спокойно послушать сам трек и узнать, о чем же он на самом деле.
0: А еще лучше узнать об этом непосредственно у главного фантазера группы «Ёрш».
1: Фантазер.
0: Дима Сокол.
1: Мы тебя называли.
2: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, вот, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал, вот, занимался какой-то ерундой постоянно, где-то пропадал, создал группу, периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие, и вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный, но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет, по той простой причине, что в ее отражении он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.
3: Премьера недели.
1: Ёрш на кураже.

0: кураже. Наша реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
4: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
5: с 7 до 11.
4: Подъемники
5: на нашем радио.

0: Открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Нагард с песней «Проклятие шута».
1: В соцсетях музыканты показывают, как рождается новый материал. И, судя по их последним публикациям, работа идет весьма основательно. Над одной из песен группа провела уже 12 часов. Вот ты когда-нибудь проводил 12 часов перед эфиром?
0: Ну, только в кровати. Только в кровати я проводил 12 часов.
1: Выспаться наше все.
0: Правда, услышать результат в ближайшее время не получится. Этот трек, так признались музыканты, выйдет даже не в этом году.
1: То есть торопиться на гор точно некуда. Ну а мы пока можем послушать то, что уже готово. Это песня «Проклятие шута».
0: Вообще, это как-то странно анонсировать песню и вот так вот затянуть с ней. Потому что мы все дела обычно делаем сразу. Вот, Лукьяна, у тебя есть что-нибудь из затянутых дел?
1: Затянутых нет. Мы стремительно же развиваем события. Вот, например, сейчас опять переезжаем. Представляете, друзья?
0: Кто?
1: Мы, вся семья. Все лукьянцы.
0: Другой дом? Другой...
1: Ребята, присоединитесь, пожалуйста, к нашей, значит, так сказать, дружной большой семье. Надо помочь переехать.
0: Смотри,
1: слишком много коробок,
0: ни
1: Саша.
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае, а то что-нибудь пропадет.
2: 13 место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: 12 место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Похоже, этот трек нравится не только слушателям. Самим музыкантам он тоже пришелся по душе. Настолько, что одной версии им оказалось мало.
0: И недавно артисты показали еще один вариант песни «На темной стороне». На этот раз в электроакустическом звучании. Ну а видео уже, конечно, появилось в соцсетях музыкантов. Спешите его посмотреть.
1: Так что, если вам интересно услышать знакомую песню по-новому, заглядывайте к Татуин и Джоконде. Ну а мы включаем оригинальную версию, что называется Original. Извините, лондонца включил.
0: Original.
1: Original.
0: Original.
1: Original. Мадонна, Лондон. Поехали.
0: Татуин.
2: 12 место.
0: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Чёртова дюжина.
2: Взлом чарта.
0: Новинка прошлой недели — песня «Твое имя» группы «Щенки». Ворвалась в нашу чартовую дюжину сразу на 11 место. Судя по результату, поклонники голосуют за нее очень активно. Не спят ночами, не крутят.
3: А сами «Щенки» тем временем, друзья, продолжают держать обещанный темп и радовать слушателей новым материалом. Музыканты говорили, что ни одна пятница сентября не должна пройти без свежего релиза. И свое слово держит.
0: Сегодня у группы вышел новый трек «Триггер». Послушайте его уже можно на всех цифровых платформах.
3: Ну, а мы пока вернемся к нашему хит-параду и к песне, с которой «Щенки» на этой неделе занимают 11-ю строчку чарта.
2: 11-е место.
0: «Щенки. Твое имя».

0: Десятое место сегодня достается Гафту и Гребенщику. С песней «Хватит».
1: Осень, похоже, официально вступила в свои права, в том числе и в музыке. Релизов становится все больше. Сразу понятно, что отпуска закончились, эти люди вернулись и приступили к своей музыкальной работе.
0: Ну, а мы, как всегда, друзья, следим за новостями и делимся ими с вами. Разумеется, и сегодня как раз есть чем поделиться. Группа «Гафт» выпустила еще один хит.
1: На этот раз Николай Яковлев объединился с командой «Электросон». Вместе они записали песню «Собачье сердце».
0: Новый трек уже можно послушать в сети, ну а мы пока возвращаемся к нашей чартовой дюжине.
2: Десятое место.
0: «Гафт», «Гребенщик».

0: Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чертова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроков миссии и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на «Авито.ру 12+.»
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России.

0: Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
1: Знаешь ответ? Проверь себя.
3: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
1: Выбирай и слушай.
3: Программы, интервью, радиопрезентации.
1: В любом месте, в удобное время.
3: Подкасты на наши.ру.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: 9 место сегодня занимает группа Wild Ways с песней «Признание». Трек возвращается в наш чарт благодаря вашей поддержке. Ребята, на этой неделе вы особенно активно за нее голосовали и сразу же вывели трек на 9-ю строчку.
1: А у «Признания» оказывается довольно длинная история. Как рассказал Анатолий Борисов, первая инструментальная демка появилась еще осенью 2025 года. А вот с вокалом все оказалось гораздо сложнее.
0: Да, песня долго не складывалась окончательно, музыканты спорили, насколько хорошо она работает целиком, и в группе даже успели пройти настоящие внутренние баталии по поводу судьбы этого релиза.
1: В итоге у Анатолия, напомню, Борисова, сохранилось сразу несколько вариантов трека. Три версии можно послушать в телеграм-канале группы. А мы с вами сейчас будем слушать ту самую финальную версию, которая на этой неделе снова ворвалась в наш чарт.
2: 9 место.
0: Wild Ways. Признание.

0: 8-й строчке чарта сегодня Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: У музыкантов, как у всех нас, друзья, есть жизнь и за пределами сцены. И увлечения помимо музыки тоже есть. Кто-то собирает пластинки, кто-то выращивает помидоры, как Сашка. Кто-то осваивает новые виды спорта, тоже как Сашка. А кто-то неожиданно для себя втягивается в ремонт.
2: Увлечений у меня много. Я люблю и в саду поработать, и поготовить что-нибудь, и спортом позаниматься. Но прямо сейчас я делаю ремонт в гараже своими силами. И, честно говоря, никогда не думала, что строительство и ремонт – это так долго, сложно и дорого. Но для меня это еще одна точка роста и занятие, которое приносит радость, потому что результат работы виден сразу.
1: Ой, я обожаю ремонт. Вот это вот все новое, когда ты приходишь, весь горишь прям вот какой-то...
0: Весь грязный, вонючий.
1: Ну и что?
0: В краске.
1: Ну и что? Зато ты вот делаешь, у тебя прям вот свежеет перед глазами. Ты вот прям видишь, как все меняется вокруг. Наполняешься вдохновением, Сашка.
0: Да, да, да.
1: Хочешь, я тебе сделаю ремонт?
0: Нет, нет, я ненавижу ремонт. И у нас вот последний ремонт, который мы пережили год назад, делал ремонтник, и мы остались им недовольны, но все равно ему огромнейшее спасибо. Вот, огромнейшее спасибо. Я его уже выгонял из квартиры, сказал, мы
1: хотим... Хватит!
0: Он сказал, я еще не доделал. Я говорю, пошел вон, потому что нам уже жить негде. Сегодня вечером привезут диван. Прямо я тебе буквально рассказываю, как это все было. Я говорю, вон отсюда. Он говорит, я же еще... Я говорю, ты просрочил все сроки. Иди. Вот. И он пошел. Так что спасибо ему огромное, что так вот мы закончили с ним вместе этот ремонт.
3: 8-е место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: может быть.
1: Восьмое место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Добрались и до второй новинки этой недели, друзья. Встречаем в чартовой дюжине «Юту» с песней «Более или менее».
2: Новая песня вышла буквально сегодня, и сегодня же стартует в нашем хит-параде. Вот такая вот оперативность, такая вот скорость.
1: Всегда интересно, с чего начинается новая песня, и что сама артистка хочет о ней рассказать. Поэтому решили не гадать и попросили Юту лично представить свою новую работу нашим слушателям.
3: Новиночка, песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня «Первая ласточка» с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение, более или менее, на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо, оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.
4: Премьера недели.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
1: В моем сердце пустота.
0: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
1: Настанет час, настанет день, когда...
0: 20 сентября. Биг-Твин-Арена. 12+.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наша.

0: Взлом чарта. А вот и еще одно легендарное возвращение в чартовую дюжину. Через несколько недель после премьеры в чарте «Дельфин» с песней «Яблоки» влетает в хит-парад и сразу на 7-е место. Бывает у нас и такое, у нас вообще мало, много чего бывает.
1: 100%.
0: Очень много чего.
1: И все это благодаря вашим голосам, друзья. Кстати, о голосах. Если хотите повлиять на то, на каких местах окажутся песни в следующем выпуске, заходите на наши.ру в раздел «Чартовая дюжина».
0: У каждого из вас ежедневно есть 3 голоса. Не путать с выборами в Государственную Думу. Там только один. И только вам решать, кому их отдать. Можно поддержать одну песню сразу всеми 3 или выбрать сразу нескольких любимчиков.
1: Не забывайте о голосовании, друзья. Ну, а мы пока слушаем «Дельфина».
2: 7-е место.
0: «Дельфин», «Яблоки».
3: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые.

0: Седьмое место. Дельфин. Яблоки.
1: Шестое место сегодня поднялась группа «Cardio Killer» с песней «Широко шагая».
0: У каждого в детстве была какая-нибудь мечта. Ну, там, стать космонавтом, актером, путешественником, ветеринаром.
1: Да.
0: Мы решили спросить лидера команды, была ли у него мечта, которая вообще никак не связана с музыкой.
1: И оказалось, что у Павла таких мечт было сразу две. Причем обе, как выяснилось, до сих пор каким-то образом находят себе место в его жизни.
0: Как связаны «Кардиокиллер», «Искусство каскадера» и «Археология», рассказывает Павел Шепелев.
2: Интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что есть две мечты, которые преследуют меня с самого детства. Первая – это мечта стать каскадером профессиональным, а вторая – это мечта стать археологом. И я хочу отдельно отметить, что с «Кардиокиллер» обе эти мечты продолжают потихонечку реализовываться, потому что каждый концерт «Кардио» – это та еще энергозатратная и экстремальная авантюра, поэтому каскадерство тут закрывается. А что касается археологии, мне кажется, наш подход в поиске новых звучаний и нового звука в целом нашей команды, он вполне себе сопоставим с деятельностью археолога, поэтому как-то так.
3: Шестое место.
0: «Кардиокиллер». Широко шагает.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России провел ряд переговоров на высшем уровне в Нью-Дели. В частности, Владимир Путин провел встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамфоссой. В ходе часовой беседы Путин выразил благодарность ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН. Также президент России провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Он отметил, что товарооборот между нашими странами растет и становится лучше по структуре. Ранее Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам. Как отмечается это на sn.fm, в субботу в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. У России нет никакой необходимости в мобилизации. Темпы комплектования по контракту даже выше границ, которые предполагали. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что сообщение о якобы необходимости мобилизации – вранье, ложь и провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Медведев обратил внимание на то, что дела у ВСУ сейчас очень плохи. Но для того, чтобы эту картину поменять, они разгоняют пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации, заявил зампред Совбеза. Российские дипломаты почтили память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года в США. Генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков и сотрудники миссии возложили венок в цветах российского триколора у мемориала «Слеза скорби», говорится в сообщении Генконсульства. Там напомнили о том, что мемориал был создан российским скульптором Зурабом Церетели и преподнесен США в дар. Монумент установлен на берегу реки Гудзон, напротив того места, где стояли разрушенные террористами башни Всемирного торгового центра. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обозначила пути решения проблемы социального сиротства. Она приняла участие в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутске. Как отметила детский омбудсмен, важно не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями. Необходимо вовремя понять, что в них назревает кризис, и своевременно помочь. По словам Львовой-Беловой, Фонд защиты детей с отделениями в регионах намерен играть большую роль в развитии ранней помощи. Рост в России числа случаев нападения медведей на людей связан с неурожаем ягод в сибирской тайге. Об этом заявил организатор эко-туров Павел Ситников. Натуралист также отметил, что зверь, как правило, нападает на одинокого человека. В случае встречи с медведем никогда нельзя бежать. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Пятое место сегодня занимает Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: И здесь есть повод поговорить не только о самой песне, но и о ее жанре. Рэп за последние годы сильно изменился, Александр Анатольевич, вам ли не знать. И сегодня он легко смешивается с роком, поп-музыкой, электроникой и вообще перестает укладываться в привычные представления.
0: Диана Арбенина тоже не осталась в стороне от этого разговора. Тем более, что у нее есть свой очень личный проводник по современному рэпу. Ее дочь Марта, которая хорошо знает этот жанр и, кажется, может многое объяснить маме.
2: Марта говорит: да, мама, современный рэп — это не... Ты не сдаешь на оценку. То есть это для тебя не школьный урок какой-то. У тебя совершенно другая задача. Просто я к тому, что современный рэп — это все-таки фьюжн. Сейчас это фьюжн. Это не читка. А по текстам, да, это самая честная музыка, конечно. И, к сожалению, рок проигрывает, на мой взгляд.
0: Пятое место. Диана Арбенина, «The Punisher».

0: До тройки лидеров сегодня совсем немного не хватило группе «Люмен». Песня «Можно» сегодня остановилась на четвертой ступени нашего хит-парада, как мой сосед перед подъездом.
1: Но зато у этого трека есть другой повод для праздника, друзья. «Можно» продолжает устанавливать свои личные рекорды в нашем хит-параде.
0: Так, интересно, какие?
1: Песня, Саша, держится здесь уже 7 месяцев. Боже. И, судя по всему, уходить пока совершенно не собирается.
0: Так, может быть, выгнать? Извините.
1: Давай оставим.
0: Извините. Это самая тупая шутка за шоу. Кстати, у «Можно» появилась еще одна версия. В соцсетях «Люмен» опубликовали лайв-видео, снятое во время концерта презентации альбома «Любовь и красота».
1: Этой осенью песня «Можно», как и другие треки из альбома, будет звучать на концертах тура «Любовь и красота». Следите за афишей группы, ну а мы продолжим наше восхождение на вершину чарта.
2: Четвертое место.
0: «Люмен», «Можно».

0: вот и еще одна новинка этой недели. И на этот раз встречаем в чарт-водежине Underwood с песней «Ponte Vecchio». Последняя песня о любви.
1: У этой песни из альбома «Тысяча лун» очень итальянская история. Идея композиции появилась во время путешествия по Флоренции, причем совершенно неожиданно.
0: То есть деньги у группы есть. Иногда для нового трека достаточно случайно свернуть с намеченного маршрута. На мосту Понте Векьо есть место, связанное с романтической городской легендой. И именно она неожиданно зацепила Владимира Ткаченко.
1: Как именно случайная прогулка превратилась в последнюю песню о любви, рассказывает сам музыкант.
2: Ну, это такая песня инсайт. Идея песни родилась как-то в один момент. Таких случаев, наверное, может быть, и не было. Дело было во Флоренции, на мосту Понте Векьо, на который мы, собственно говоря, не стремились попасть, потому что это самое туристическое место. Это мост, на котором последние там десятилетия торгуют исключительно драгоценностями, золотом, на котором полно воришек. У нас прекрасная была экскурсовод. Она говорит: а вы не были разве на мосту Понте Векьо? Мы говорим: да нет, нет. Он говорит: идемте, я вас свожу, как же так? И вот подвела к бюсту Бенедетто Челлини и говорит: вот влюбленные здесь клянутся в любви друг к другу и клянутся в том, что если они расстанутся когда-нибудь, они обязательно встретятся на этом мосту, на мосту Понте Векьо, еще не какие-то там замочки вешают. Но я думаю, ну какая-то попса с этими замочками, потому что эти замочки вешают везде. А вот то, что там они клянутся и встречаются, и расстаются именно на этом мосту, как-то задело в тот момент. Идея песни, вот она пришла, и, собственно говоря, она была реализована буквально там за полчасика. Что хорошо, вообще с этой песней мучений ноль.
1: Underwood, Ponte Vecchio, последняя песня о любви.

0: Альберто Веккио. Последняя песня о любви. Бронза нашей чартовой дюжины сегодня достается Хмырову с песней «Вертолет». Поднимем бокалы в Международный день трезвости.
1: До того, как развитие музыкальной карьеры стало главным занятием, это мой бокал, Саша, поставь, Филипп Хмыров успел поработать в строительной компании. Вынес из этой работы один довольно полезный принцип, которым пользуется до сих пор.
0: И мы спросили у артиста, какие привычки появились у него за время работы в найме.
1: Ответ оказался очень практичным. Иногда лучше сделать не идеально, но вовремя, чем потратить весь день на попытки довести все до совершенства.
0: Откуда взялось это правило и почему Филипп теперь старается привить его еще и своим коллегам по сцене, давайте узнаем прямо сейчас.
2: Полезная привычка у меня вот одна точно появилась. Это понимание того, что средний или даже плохой результат в большинстве случаев лучше, чем никакой результат. И если тебе надо что-то сделать, там, скажем, к 6 вечера, то лучше ты прибеги ровно к 6 и сделай это, чем сделай это в 7 вечера из-за каких-то факторов не сильно важных. Ну, я пример один могу привести. Просто там плохо работал в одной программе компьютерной, вообще никак не работал. Вот. И когда весь день что-то с ней провозился и результата никакого не было, мне вначале сказал, что ему вообще без разницы, как это будет сделано, на компьютере или нет, могу хоть карандашом начертить. Вот. Главное, чтобы было с чем ехать, ну, типа, там, грубо говоря, к заказчику. Я вот это навсегда запомнил и пользуюсь этим до сих пор и стараюсь еще своим коллегам по сцене привить такой навык.
1: Сашка, у тебя появились какие-то привычки полезные благодаря нашей с тобой работе на радио?
0: Естественно.
1: Ну, давай, я загибаю пальцы.
0: Давай, смотри, значит, рано вставать, весь день впереди. Ты можешь рано вставать. Я теперь, ну, не могу поздно встать, я все время рано встаю, я робот.
1: Так, да, я согласна, у меня тоже.
0: А коротко изъясняться. Ну, то есть
1: так не у всех это пока получается.
0: Да. Ну, то есть, я разговариваю с человеком, и он начинает мне что-то говорить, рассказывать, я думаю, господи, а где суть-то? То есть, ты его режешь вот так вот. Но ты сам коротко можешь говорить все, что... Вот, например, спроси мне любой вопрос.
1: Вот видишь, ты даже на простой вопрос про привычки не можешь коротко ответить, Александр Григорьевич. Какой вопрос еще тебе задать? Боюсь уже.
0: Слушаем песню.

0: Третье место. Хмыров. «Вертолет».
1: Серебро чартовой дюжины благодаря вашему голосованию на этой неделе досталось кому-кому? Ему, Антону Завьялову, с песней «Туман».
0: У каждого есть свои маленькие утренние ритуалы. Вот у Антона, похоже, есть еще и место, где внезапно начинает работать вся деловая переписка.
2: Она может без...
0: Главное, внести интригу.
2: Без этих эротических интриг.
0: Нет, никак нельзя.
1: На днях Антон поделился в соцсетях забавным бытовым наблюдением. Я сам не видел, но люди рассказывали. Описав ситуацию, которая повторяется настолько часто, что уже сложно считать ее случайностью.
3: Короче, просто наблюдение. Вот как начинается мое утро. Я встаю, и мы пьем кофе. Вот пока я пью кофе, я размышляю о делах и пишу во всякие рабочие чаты людям. В общем, вопросы, которые меня интересуют, насущные. Никто не отвечает, ничего не происходит. И как только я иду умываться, встаю к умывальнику, мне начинают отвечать просто во всех чатах, абсолютно все, как раз когда я с зубной щеткой стою. Ладно бы раз, ладно бы два, но это прям наблюдение. Просто постоянно. Это, короче, умывальник — это место активации. Место активации дел.

0: Наша реклама.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: И вот он, дорогие друзья, лидер сегодняшней чартовой дюжины. Я закрою глаза, открою рот.
1: Рот-то зачем-то?
0: Чтобы говорить, господи, зачем? Золото чарта, внимание, достается Пикнику с песней «Двор». Поздравляем!
1: Впереди у группы новая концертная программа «Вечное движение». Уже известно, что на сцене традиционно появится немало необычных персонажей и механизмов.
0: Например, стимпанковский орган, на котором Эдмунд Шклярский будет играть одну из песен. Господи, на чем он только не играет. Причем инструмент будет работать на водно-паровой тяге. Я не верю в это. По принципу паровоза. Это удивительно.
1: Ну, а ты вот так не можешь.
0: Я так не могу.
1: Каким окажется сценическое воплощение песни «Двор»? Пока остается только гадать. Но, возможно, ответ мы получим уже на концертах.
0: Ну, а пока у нас есть уникальная возможность слушать саму песню, ту самую, которая сегодня оказалась на первом месте.
2: Первое место.
1: «Пикник. Двор».

0: место чарта. Пикник. Двор.
1: Ну что, друзья, на этом сегодняшняя чартовая дюжина подходит к концу.
2: Да, но уже сейчас можно повлиять на то, какой она будет на следующей неделе, представляете? Заходите на наша.ру в раздел «Чартовая дюжина» и отдаете свои три голоса. Три. Давайте на разных языках скажем. Три, потом как на английском. Сфри.
1: Сфри.
2: Не меня скапнуть. Драй.
1: Драй.
2: На итальянском чуто, на
1: туа,
2: и еще на каком? Короче,
1: сразу можно понять, что Александр сегодня в день трезвости выпил не только свой вокал, но и мой.
2: Вот эти свои сфри голосы, значит, вы отдаете тем песням, которые хотите снова услышать в нашем хит-параде. Извините за вот эти англоязыки. Встретимся здесь. В следующую пятницу с вами были Яна Бон и Александр Лукьянов. Любим вас, пока.
1: Не скучайте.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия готова к сотрудничеству со всем миром. Об этом президент России заявил в ходе пленарного заседания делового форума БРИКС в Нью-Дели. Владимир Путин подчеркнул, что Москва открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле и туризме. Российский лидер указал на готовность нашей страны вместе с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Путин также добавил, что Россия не строит свою работу против кого-то, как отмечает сайт NSN.ru. В субботу в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. Россия планирует провести совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, проведение мероприятия обсуждалось с партией «Альтернатива для Германии», а американская торговая палата поддержала участие в нем американского бизнеса. Роспотребнадзор запретил заправкам отказывать автомобилистам в продаже топлива в канистры. Надзорное ведомство предостерегло сети автозаправочных станций от введения подобных ограничений. При возникновении отказов в продаже топлива в тару автомобилистам рекомендовано отстаивать свои права в суде. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе выросла до 10 гектаров. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, в работе по тушению задействованы специалисты МЧС, лесничество, казачество и подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 МЧС за день сделал 50 сбросов воды. Однако из-за сухой ветреной погоды огонь быстро распространялся, уточнила Маслова. Жители Белоруссии предпочитают для поездок восточное направление на фоне санкционной политики Запада. Они буквально ринулись в Москву. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Ранее он описал политику руководства стран Балтии в отношении Минска как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Россиянке грозит 20 лет тюрьмы в США после устроенного на борту самолета дебоша. Как указано в деле окружного суда штата Мэн, 37-летнюю Кристину Кедышеву обвиняют по двум статьям. По версии следствия, 8 сентября на рейсе из Милана в Нью-Арк она осознанно вмешалась в работу экипажа. Гражданка России якобы требовала алкоголь, попыталась открыть заднюю дверь воздушного судна, дралась с бортпроводниками и кусалась. Российские дипломаты запросили у США подтверждение информации об инциденте с задержанием россиянки. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наша.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ночные снайперы.
0: Имя.
1: Диана Арбенина.
0: Легенда.
2: Ночные снайперы. 93-й год. Магадан. Таксист, которому нечего делать, которого в ожидании заказов просто томится на площади около почты, маленькой почты, откуда я звонила на большую землю. Туман. Минус 60. Просто ты вытягиваешь руку и не видишь пальцев. Не минус 60, где-то минус все-таки 30, потому что Магадан другой немножко климат. Это было на Колыме. Мы идем со Светой Сургановой, со скрипкой и с гитарой в кофрах. Он открывает, таксист открывает окошко и кричит: «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Как дальше было, я не помню. То есть никто не садился за стол, никто не придумывал специально. Более того, через какое-то время мне кто-то сказал, что снайперов ночных вообще не бывает. Возникли по этому поводу дискуссии, и какая-то женщина сказала: «Вообще-то бывает, у меня муж работает по ночам, он ночной снайпер». Это тоже было смешно. То есть 93-й год, Магадан, таксист, холодно, абсолютно не хочется идти туда, куда ты идешь. Из вот этого всего, из этой суммы ужасных причин, которые тебя просто раздергивают, рождается такое название.
1: «Ночные снайперы».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Адо.
0: Имя
1: Андрей Горохов.
0: Легенда.
2: Приятель мне рассказал о своем друге, бразильце, по-моему, или аргентинце, я не помню, обрусевшем, который жил в России, в Советском Союзе тогда. Я спросил почему-то, как его зовут, надеясь, что он сейчас скажет что-то такое футбольное мне в ответ. А он очень просто сказал: его звали Адо. Вот, мне это очень понравилось. И я подумал, что не стоит гоняться больше за названием, потому что если что-то нравится сразу, нужно выбирать и больше не искать ничего. Потом начали появляться различные слова, видимо, магические, начали появляться различные расшифровки. Например, один мой приятель, который был нашим одним из первых администраторов, расшифровывал это так: А, первая буква алфавита, До, первая нота в нотном стане. Впоследствии я узнал, что АДО – это еще и древнегерманское имя. И, видимо, будут появляться еще какие-то версии. Так что, скорее всего, название выбрал удачно.
1: АДО.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Хитобой.
0: Имя.
1: Роман Кузнецов.
0: Легенда. Главное условие для придумывания названия новой группы было простым – легкость нахождения в информационном пространстве. Для этого подходило редкое, а еще лучше несуществующее слово. А, и хорошо еще, чтобы оно было легко запоминаемым. И вот тогда, путем мозгового штурма, на свет появилось несколько вариантов. Победило, понятное дело, название «Хитобои». Остальные варианты я вам не скажу, потому что они мне тоже нравятся, а народ у нас сейчас такой. Стоит озвучить любую идею, и сразу найдется лавкач, который реализует ее раньше. А что касается именования «Хитобои», то как нас только не коверкали. И «Китобои», и «Хит». Обои и хитобой, но мы не обижаемся. Кому надо, тот знает, кто ищет, тот загуглит, а кому-то и название не важно, лишь бы песни нравились. Поэтому, как говорил один панк, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Вот так и шагает с песни по жизни и с гордым названием «Хитобои» группа из Казани.
1: Хитобои.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.
0: Имя.
1: Полина Баранкова.
0: Легенда.
2: Мне хотелось коротким словосочетанием, в данном случае это имя и фамилия известного иконописца, отразить суть того, что мы несем нашими песнями, нашими текстами. То есть это олицетворение чего-то такого глобального и вечного и в контексте нашей культуры русской. Имя Андрей Рублев, оно лично для меня очень ярко ассоциируется с этим. По этой причине мне пришла в голову мысль назвать таким образом группу, и впоследствии эта мысль меня не отпускала. Идея пришла сначала интуитивно, и впоследствии я убедилась в том, что, наверное, это было все-таки правильное решение.
1: Полина Баранкова и группа Андрей Рублев.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
3: В моем сердце пустота.
2: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
3: Настанет час, настанет день, когда...
2: 20 сентября. Биг-Твин-Арена. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 12 человек погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом и легковой машиной в Архангельской области. По данным Главного управления МЧС по региону, авария произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Пострадали 8 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом, сообщили в Минздраве региона. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне. Силы ПВО сбили за день 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства российской ПВО перехватывали и уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 8 областей, а также Пермским краем, Удмуртией, Крымом и над акваторией Черного моря. БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин. На встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии он отметил подлинно дружественный характер отношений двух стран. По словам российского лидера, между Россией и Малайзией поддерживается высокая динамика контактов по линии Совета Безопасности, парламентов, внешнеполитических и других ведомств. Глава Центробанка обозначила приоритетную задачу регулятора в текущей ситуации на топливном рынке. Соответствующее заявление Эльвира Набиуллина сделала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. По словам главы ЦБ, ключевая цель заключается в недопущении трансформации сегодняшнего повышения цен на бензин в высокую инфляцию завтрашнего дня. Набиуллина также предупредила об опасности вторичных эффектов, которые проявляются со временем. Они связаны с переносом транспортных и логистических издержек в стоимость товаров и услуг. Россия разделяет скорбь и боль США в день годовщины терактов 11 сентября. Как говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне, Россия сама пережила чудовищные атаки международного терроризма, который является общей угрозой и которую можно искоренить только совместными усилиями. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин не направлял американскому лидеру Дональду Трампу какое-либо послание или обращение по случаю годовщины теракта. Россия может подготовить космонавта из Южноафриканской республики. Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. В интервью телеканалу «Вести» он напомнил о том, что у России в ЮАР расположена измерительная станция системы ГЛОНАСС. По космонавту идет диалог. И как только до чего-то договоримся, расскажем более подробно, пообещал Баканов. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия готова к сотрудничеству со всем миром. Об этом президент России заявил в ходе пленарного заседания делового форума БРИКС в Нью-Дели. Владимир Путин указал на готовность нашей страны вместе с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Путин также добавил, что Россия не строит свою работу против кого-то. Как отмечает сайт nsn.fm, в субботу в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. У России нет никакой необходимости в мобилизации. Темпы комплектования по контракту даже выше границ, которые предполагали. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что сообщение о якобы необходимости мобилизации – вранье, ложь и провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС запланирована на следующую неделю. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, также на следующей неделе может быть названа дата визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, сейчас, несмотря на сложности с внешним электроснабжением и регулярные атаки ВСУ, ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Центробанк предметно рассматривал сохранение ключевой ставки. Снижение содержательно не обсуждал. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания Совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Общаясь с журналистами, Набиуллина также заявила, что, обсуждая решение по ключевой ставке, было уделено внимание ситуации на топливном рынке. Она отметила, что это разовый фактор, который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Российские дипломаты почтили память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года в США. Генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков и сотрудники миссии возложили венок в цветах российского триколора у мемориала «Слеза скорби». Мемориал был создан российским скульптором Зурабом Церетели. Монумент установлен на берегу реки Гудзон, напротив того места, где стояли разрушенные террористами башни Всемирного торгового центра. Рост в России числа случаев нападения медведей на людей связан с неурожаем ягод в сибирской тайге. Об этом заявил организатор эко-туров Павел Ситников. Натуралист также отметил, что зверь, как правило, нападает на одинокого человека. В случае встречи с медведем никогда нельзя бежать. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе с группой «Щенки» и узнаем, какие строки вдохновили Рича и Вадима Самойлова на совместную песню. Группа «Щенки» выпустила песню «Триггер». Это второй сингл из осенней серии релизов. Каждую пятницу сентября команда выпускает новый трек. Чему же посвящен релиз этой недели и о чем песня «Триггер» узнаем у лидера группы Максима Тесли.
2: Песня «Триггер», она для меня такая тревожная. Это напоминание, не знаю, узелок на память, как хотите. Я уже достаточно долгое время, третий год, веду предельно здоровый образ жизни, но были у меня периоды, когда здоровьем и не пахло. И я прекрасно понимаю, что в эту пропасть можно свалиться очень даже легко, оступившись буквально на полшага. И триггернуть может все, что угодно. И, собственно, эта песня — это такой список, далеко не полный, того, что может привести туда, где я уже был и куда возвращаться не хочу. В общем, враг в отражении. Нужно все время бороться, помнить, что триггером может стать все, что угодно. Нельзя этого допустить.

0: Слушать новую песню группы «Щенки» уже можно на всех цифровых площадках. Напомню, что предыдущий релиз команды «Твое имя» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Не пропустите эфир сегодня в 19.00. Рич и Вадим Самойлов представили совместный трек «Летим в ураган». Неожиданная коллаборация появилась в рамках проекта «Рэп-взвод». Представляя песню, музыканты обратились к словам драматурга Бертольда Брехта о том, что даже в мрачные времена продолжают звучать песни, в том числе песни об этих самых временах.
1: В рамках проекта «Рэп-взвод» я уже делал одну интересную коллаборацию с рок-мастодонтом. Теперь же настало время для второй любопытной совместки, в этот раз с Вадимом Самойловым. Не хочется использовать слово «боевик», но песня действительно получилась в хорошем смысле этого слова агрессивной. Никто не тянул одеяло на себя, каждый занимался своим делом. Я раздал речитатива, Вадим Рудольфович протяжно и по-декадентски напел.

0: Новую песню «Летим в ураган» уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Но мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 13+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Теннет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывай эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России провел ряд переговоров на высшем уровне в Нью-Дели. В частности, Владимир Путин провел встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамфоссой. В ходе часовой беседы Путин выразил благодарность ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН. Также президент России провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Он отметил, что товарооборот между нашими странами растет и становится лучше по структуре. Ранее Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам. На встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом он отметил подлинно дружественный характер отношений двух стран. Как отмечает сайт nsn.fm, в субботу в индийской столице откроется двухдневный саммит БРИКС. Глава Банка России объяснила, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, в июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне. По ее словам, ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на топливном рынке, что сказалось на ценах более широкого круга товаров и услуг. ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию, пояснила Набиуллина. Роспотребнадзор запретил заправкам отказывать автомобилистам в продаже топлива в канистры. Надзорное ведомство предостерегло сети автозаправочных станций от введения подобных ограничений. При возникновении отказов в продаже топлива в тару автомобилистам рекомендовано отстаивать свои права в суде. Россия планирует провести совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, проведение мероприятия обсуждалось с партией «Альтернатива для Германии», а американская торговая палата поддержала участие в нем американского бизнеса. Советский воинский мемориал открылся после ремонта в венгерском городе Полгороде. Там захоронены 253 советских воина, погибших при освобождении Венгрии. Среди них есть 17 солдат и офицеров, ушедших на фронт из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов поблагодарил местные власти, военно-исторический институт и музей Министерства обороны Венгрии за поддержку и содействие в увековечении памяти павших героев. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про

за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.